0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег, и, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили: если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает: первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет – придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача – выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько сейчас ресторанов в Дубае?
2: Три.
1: Три? Они более прибыльные?
2: Или там просто один сейчас мужчин? Они летом, они, конечно, не
1: да, ну, понятно,
2: не
1: в целом
2: прибыльные. Но могу тебе сказать, что, например, те же самые сельчуки Чехана зашла в первый же день. Мы сейчас их будем развивать сильно. И я думаю, что я в этот сегмент буду больше заходить, а не в лакшери, потому что в лакшери очень тесно.
1: У тебя опять что не открывай, васильчики номер один все равно.
2: Но там это еще лучше, чем здесь. Объясню почему. Очень крутой продукт. Там продукты. Мы можем держать, у нас средний чек 150-170 дирхам, это 50 долларов.
1: Да, для дешево,
2: Дубая дешево. Это просто бесплатно. Но при этом качество еды намного лучше, чем здесь, да. Потому что продукты я могу там. У нас здесь тоже хорошо, понятно, вкусно, но все равно средний чек 1500 рублей тебя ограничивает использовать самые лучшие продукты. Понимаешь, я не могу краба у себя использовать много, потому что я не смогу его продать, я не смогу самое лучшее мясо использовать там и так далее. Мы стараемся максимально делать по соотношению цены и качества, но лучше я не могу, а там могу. И получается так, что там очень вкусно, очень качественно и очень дешево. И люди, даже иностранцы, 50%, которых ходят к нам в ресторан, они просто ходят завтракать, обедать и ужинать. Многие без алкоголя, чтобы ты понимал, ресторан, только с кальянами, да. И я увидел, что вот в этом есть развитие.
1: Зачем вообще другие открывают вот эти лакшери, там каждый штучный, каждый...
2: Слушай, геморрой, я вот Бёрдс открыл, думаю, ну ладно, пусть будет, да, ну вот сейчас мы открыли его, сейчас с осени запускаем, но согласен, вот не буду. Вот
1: потом мне, у тебя мне... в Турции какие-то
2: да,
1: проекты,
2: да. Мне штучные. Мне сын говорит, папа, вот смотри, Чехана работает супер, быстро, понятно, можно тиражировать. Давай не будем больше. Я говорю, давай не будем, все, делаем. И в Москве мы делаем сейчас крутой проект. Я тебе потом расскажу про него. Это такой закрытый. Я его для Дубая придумал. Вот что сейчас хочу прям сделать. Хотя я думаю, больше не буду рестораны открывать. Так чисто франчайзинг продаем и все. Вот это я хочу прям сделать в Сити. Там сделать такой формат. Я как бы квартиру себе делаю. Пентхаус. И это будет проект для гостей. Такой закрытый, закрыто-открытый.
1: Сейчас, кстати, хотят спросить, кроме ресторанов, что у тебя еще
2: есть? У нас есть компания CTR, которая занимается мониторингом воздуха. Мы вышли на международный рынок. Это номер один компания в России, которая знает технологию. Я в нее зашел, правда, 5 лет назад, когда она уже была. Мой партнер, фаундер, он ее придумал в свое время. Он из Новосибирска, он физик. Дима Трубицын, гениальный человек. Есть компания Тион, она тоже наша, мы там партнеры, это очистка воздуха. Есть компания СТЕР, которая мониторингом занимается воздуха и внутри, и в помещениях, и в промышленных зонах, и вообще. Они придумали портативные.
1: Ты в своих домах, квартирах,
2: да, естественно,
1: все ставишь.
2: Конечно, вот. И в ресторанах, кстати, тоже. Это хороший бизнес. Я много инвестирую, на вас, на всех насмотрел стартапы, не всегда удачно где-то попали, пошли в медицину, там, ну, сейчас вроде... Ну, так не скажу, что круто, но зафиксировали какие-то убытки, что-то продали и так далее. Я в стройку зашел в какую-то. Ну, то есть
1: Ты как ангел, получается, раздавал там чеки.
2: Да, было такое, да. Потом понял, что это не нужно, да, и надо все-таки заниматься чем-то. Ну, что-то зашло, что-то не зашло. Какие-то вещи нормально развиваются, какие-то хуже. Какие-то мы зафиксировали, забыли. У меня брат не пошел в отдельный проект. Говорит, Леша, нет, я сначала пошел, говорит, нет, давай лучше. Я в ресторанах, я дальше двигайся сам, потому что я не хочу. Он очень, у меня брат очень структурированный человек. У него должно быть все каждый день. Вот, любое изменение. Он то есть, каждый день бегает. У меня брат в 55 лет подтягивается 40 раз, чтобы ты понял, за голову. То есть он занимается спортом, у него четко все. И его немножко это все разбивает. И это тоже его раздражало, видимо, мои вот эти полеты. Знаешь, я же... Ну, ты знаешь, ты так же... это надо, там везде активы.
1: Да, какие-то там земли ты покупал.
2: Да, какие-то эти вещи, которые потом раз...
1: Но это все равно мелочь по сравнению с рестораном бизнеса. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит группа твоя?
2: Да нисколько она не стоит.
1: 100 ресторанов.
2: Да нисколько, ну невозможно это продать. В том-то все дело, понимаешь? Самая большая проблема на сегодняшний момент, то, что у нас нет... Это же арендный бизнес, понимаешь?
1: Да.
2: И если в Дубае, чтобы ты понимал, мультипликатор 12 ресторанного бизнеса. А у нас, если за 3 ты продашь, это будет праздник.
1: Но если бы мультипликатор был 3, сколько он стоит такой
2: бизнес? Если бы что?
1: Если взять мультипликатор 3.
2: Ну, было бы, наверное, сейчас скажу тебе сколько. Всей компании большой, я думаю, они больше, чем 50 миллионов долларов вся компания.

0: И все вопросы ты сразу решаешь, ну, как бы... Я себе представляю, сколько тебе сообщений
1: много,
0: приходит.
1: Много, да, но я сейчас много...
0: От партнеров, там, что у меня там, чего, почему...
1: Ну, обычно партнеры пишут, когда плохо что-то.
0: Да.
1: Поэтому, слава богу...
0: Они тебе благодарности не пишут каждый вечер.
1: Нет.
0: Леша, спасибо тебе.
1: Нет. У нас, кстати, был триггер, это ковид, когда я с некоторыми расстался, партнерами даже вышел просто...
0: Они показали себя с худшей стороны?
1: Да,
0: как себя люди показали? Что там, какие проявления были?
1: Ну, просто, что все плохо, денег не дадим. Я говорю, ну, ладно, давайте пока. Когда все хорошо, понимаешь, все говорят, был у меня один проект, к сожалению, не буду говорить какой, недавно, из которого я вышел, партнер мне говорит, а у нас не пошло все не так, как должно было быть, тем более это Дубай, кстати, там чуть дольше открылись, больше инвестиций, чуть хуже стали работать, потому что законодательство там что закрыли, там лицензию отобрали, ну то есть факторы, на которые я не могу повлиять. Да, крутой ресторан, вкусный, качественный, красивый, все, но надо было подождать. И у нас с партнером был разговор, я говорю, слушай, давай, мы же комфортные партнеры, я говорю, понимаешь, для меня, знаешь, такой комфортный партнер, для меня комфортный партнер, это я так своих партнеров выбираю, это не с кем комфортно заработать, а с кем комфортно попасть. Понимаешь?
0: А там люди иногда прям разворачиваются и включают другой модус.
1: Понимаешь, да. И я так это. Я говорю, ладно, все, я выхожу, давайте подсчитаемся, там деньги заберу свои там, и так далее. Ну хорошо, по-дружески, слава богу, всегда по-дружески расстаемся со всеми. Я только с одним из партнеров не общаюсь. Ну, потому что просто мне энергетически это не важно. И с одним, за всю историю. С одним или с двумя, вот за 25 лет, с кем мы даже что-то делаем, там, с одним уже ничего не делаем. А со всеми, понимаешь, мне мой брат говорит, Леш, как ты так умудряешься дипломатично? У нас недавно была ситуация, нас хотели выгнать с одного помещения с весельчуками, в котором мы вложили кучу денег, ничего не отбили. Но так получилось, партнеры что-то поругались там с моим братом, там, ну, какой-то был чисто личностная история.
0: Владельцы недвижимости.
1: Да, да, да. И мы уже собрались уходить, все, уже зафиксировали там большой, там, мы деньги вкладывали огромные, там, на наше понимание, больше там, 2 миллионов долларов. И я уже в последний момент говорю, нет, я в сетке встречусь и проговорю с ребятами как-то. И мы встречаемся, мы там остались, мы договорились, все решили. И мне мой брат говорит, Леш, как же, такой ты молодец, как, вот я так не могу, как ты умеешь находить какие-то вещи, вот, договариваться. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Потому что наше эго нам мешает всегда принять какие-то решения, которые будут полезны всем. Всегда есть точка между нами, которую мы как-то плюс-минус одинаково от нее находимся, которая устроит всех. Всегда. И надо взвешивать, ради чего ты, ради собственных амбиций, что ты выиграешь, что выиграешь, кто выиграет и кто проиграет. Вот надо стараться находить эти точки. В любых отношениях, в дружбе, в партнерстве, в семье, в любых. Когда ты увидишь, что нет этой точки, все, тогда понятно. Но когда, до последнего, когда она есть, надо находить. Я в этом все время говорю, да.
0: Интересно, потому что у меня, вот ты как раз в этой бане был в Сочи, у них была баня в Москве.
1: Да, у бедолаг.
0: И
1: вообще,
0: их выгнали оттуда. Просто владелец пришел.
1: И сказал, я хочу сам этот бизнес.
0: Да, делать. Просто да. И у них по договору они не предусмотрели или что-то там. Что вообще в таких случаях можно делать? Я так понимаю, он просто там, когда пришел на эти переговоры, там были люди с оружием и так далее. И, ну, вот вообще, что бы в таких моментах ты сделал бы?
1: Ну, раз ты уже сделал такое, что ты подписал договор, где ты на птичьих правах сидишь, то ты должен на старте взвешивать то, что ты завтра можешь оттуда уйти. Но это часто бывает при неопытности. Коли же он только начинал бизнес, понимаешь, он же очень вдохновленный, он пришел, все, мы сейчас сделаем. И так, вот еще раз говорю, честным к себе, мы должны всегда взвешивать и понимать, что на что мы готовы идти, если будет так? Вот если меня завтра пойдут и закроют, ты готов к этому или нет? Да. Любой договор, понимаешь, что ты когда подписываешь, ты его читаешь, думаешь, ну, вот здесь есть ситуация, когда меня могут убрать. Готов я к этому или не готов? Потому что сегодня
0: отношения... А предположим, если у тебя в договоре есть, например, штрафные санкции, но он просто говорит, я не буду платить.
1: Ну, что, суд? Сейчас же, кстати, с этим гораздо проще, чем раньше. Раньше это были эти... Приехали, поговорили, ребята в 90-х. Сейчас, кстати, в его ситуации какие-то подъезжали даже с той стороны, какие-то эти неформальные структуры. Я говорю, иди в милицию, иди там в спецслужбы. Ну, так вроде там

0: Решили нормально. Ну, решили правильно. Пришли люди, сказали, вы не правы, ребят. Ну, давайте по-человечески решим. И в любой ситуации есть какие-то, я считаю, надо приглашать каких-то третьих людей, когда ты уже сам понимаешь, что вышло из-под контроля, уважаемых, находить уважаемых людей с той стороны, к которым прислушиваются, и со своей, чтобы они поднялись. У меня сейчас у одного моего друга, партнера, коллеги, тоже конфликт там корпоративный сильный, тоже там не туда все заводится. Я говорю, ну, надо, я даже вызываюсь, говорю, давай я попробую быть там, ну, модератором, но что-то пока не работает. Но я же вижу со стороны, что любая, в войне нет победителей.
1: Нет, там все, все остается разрушено. Нет. И часто, кстати, люди просто умирают от инфарктов.
0: Да, да, да, много было, ты же знаешь, на уровне, поэтому всегда находить компромисс. Я считаю, навсегда. Ну, когда ты уже видишь, что просто аллергия, токсичность. И не... Иногда бывает такое, что ты выбрал не того партнера. По причине, ну, как бывает, знаешь, ты хочешь что-то сделать, денег нет. Ты думаешь, ну, так молодежь думает. Ну, вот есть один, который там... Вроде встретился, вроде деньги есть, но он там что-то по каким-то личностным качествам мне нет. И ты начинаешь закрывать на это глаза, думаешь, ну деньги-то есть, все же получится. Ты сам себя заводишь в эту ситуацию. Ты же так всегда бывает, ты же видел, что что-то не то. Потому что на уровне энергии, на уровне фундаментальных ценностей, на старте понятно.
1: Да, да, да. Ну вот видишь, владельцы недвижимости, которые, кстати, думают, что я сейчас этот бизнес быстро заберу... Обычно там ничего не получается, потому что владеть каким-то зданием, ну вот у меня тоже много там, я никогда не буду думать, о, он же качает.
0: Я сам сделаю.
1: Да, там, о, зачем мне просто аренду получать, если я могу там.
0: Ты потому что мудрый, умный, опытный человек.
1: Это удивительно, конечно. У них обычно же ничего не получается, но это часто распространенное, кстати, вот у меня... У водителя тоже сервис, он качал. Как только он начал зарабатывать, то же самое. Типа, я буду сам здесь сервис делать. Вот это такая ошибка. У тебя же тоже есть бизнес-недвижимость. Это депо, я так понимаю.
0: Ну, это да, да.
1: Вы это больше недвижимость,
0: да,
1: и вы сдаете.
0: Да, у нас не только это, у нас несколько, да.
1: Как тебе нравится вот именно быть арендатором?
0: Прекрасно.
1: Когда пусть они там, муравьи там бегают.
0: Прекрасно. Это самый легкий, самый понятный, самый беспроблемный бизнес, который есть вообще аренда.
1: Ты строишь депо.
0: Да,
1: как бы берешь... Да.
0: Не, ну, там надо сложно управлять, маркетинг, там, это тоже целый процесс.
1: Да. Но все равно ты как владелец рынка.
0: Все равно ты, да, мы все равно там как бы сдаем в аренду. То есть он такой, он не сильно интересный с точки зрения энергии такой уж, но он хотя бы четко понятно, его просчитать гораздо легче, чем что-то другое. Аренда тоже, ну сейчас же аренда, что, ну, офисы строить, ну да, может быть. Торговый центр, это уже все, это нерабочая история абсолютно. Просто нерабочая. У нас есть там... Ну, короче, я смотрю, там 25-30 лет окупаемость. Ну, куда у нас ставка 20 годовая? Какие 25 окупаемости? Как это вообще?
1: Ну, при 20% ставке безрисковой вообще практически все инвестиции, да, ну, да. Там весь private
0: equity. А я не считаю это 30 лет окупаемости без учета 20% ставки. Это просто вот так возврат денег, когда ты вкладываешь что-то, строишь какой-то торговый центр или сдаешь его в аренду. Все, умер торговый, умерли. Я не знаю, как они зарабатывают торговый центр. Не понимаю, на чем.
1: Да. Ну, сейчас развлечения там какие-то
0: там
1: другие.
0: Депо, понятно, там очень большая ставка, там большой трафик. То есть
1: да, сейчас люди, только люди,
0: удалось
1: человека поток.
0: Продать, да, мы продаем человека поток. Нам удалось сделать так, что в это место ходит много людей. Поэтому на этом трафике люди зарабатывают, они просчитывают. А так просто иди, пойди, вот новый торговый центр откроют. Нет, все попали.
1: Спасибо тебе огромное за твои мысли. Поговорили про жизнь. Не только про бизнес. С ресторанами уже и так все понятно. Значит, последний вопрос все-таки.
0: Давай.
1: Вот если взять рестораторов Новиков, там, Зарьков, Васильчуки, в мировом рейтинге, если бы ты делал мировой рейтинг рестораторов, как высоко бы стояли вот, русские фамилии?
0: На первых 10 строчках, я думаю, реально. Если все во внимание брать все, весь подход всех тех людей, которые ты назвал, я не видел в мире таких людей, которые бы так круто, как в России делали все рестораны. Мое мнение, что я преклоняюсь перед ними, каждый из них талантлив безумно. Каждый, понятно, своеобразно по своей дороге двигается, но продукт, который они делают, в мире такого продукта мало.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5
2: да,
1: секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
1: И показывала неудачу. Тыщу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер, спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Мысли вслух. Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
4: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести от негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому 10-й прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможности других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий. Самое главное – не бойтесь быть неидеальным. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Пусть человек расслабится рядом с вами, пусть человек будет живым, и покажите, что вы живой человек, который не боится это скрывать.
3: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал кайда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал кайда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахквада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Все понятно.

события. Второе. Следует жить посредством. Не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазна. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняние в кредит. Потому что, ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита банка. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера. Или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить. А заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг. Когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит. И что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. Деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть больше, что уготовано человеку. Каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающим инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твой доход. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет, никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно, те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч. Среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением. Они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления.

0: не они. Мы люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, это так. То есть, если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч? Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят: нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну, окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, вот Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. 3 момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в 2 раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о 2 первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе. Они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти 3 момента элементарной финансовой грамотности, я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположено на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зироятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зироятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая. Что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот, кстати, к вопросу о том, что такое ментальная энергия, многие не понимают, потому что физическую энергию понять можно. Ты устал, это тело и так далее. Эмоциональную тоже ты чувствуешь, когда ты выгораешь, да? А ментальное что такое? Так вот, ментальная энергия – это способность человека концентрироваться долго на одной мысли. И вот когда ты не можешь уже концентрироваться на одной мысли, значит, ты ментально устал. Бывает так, что ты читаешь книгу или отчет, читаешь, глаза читают, а мозг не въезжает. Все, ты уже устал, ментально устал. Так вот, восстановление энергии, вообще моя наука об управлении энергией состоит из четырех блоков. Первое – это остановка утечки существующей энергии. Проблема большинства людей в этом. У них каждое утро Всевышний дает одинаковое количество энергии. Просто их управление энергией как дуршлаг. Куча вещей, которые забирают у них энергию. Поэтому первое, нужно остановить утечку энергии. Второе – это эффективное использование той энергии, которая есть. Третье – эффективное восстановление. И четвертое – расширение энергетического потенциала.
2: Вот можем в каждый провалиться? Вот, допустим, в первый, вот притормозить, да, утечку. Что, как правило, уходит в утечку? Ну, скорее всего, там какие-то нерешенные проблемы.
1: Это незакрытые гештальты, нерешенные проблемы, неотвеченные вопросы. Самое главное – непринятые решения и незавершенные дела. Непринятые решения и незавершенные дела – это два самых больших блока. Это то, что касается эмоциональной энергии, там, например. Или, а если глобально взять на уровне всей жизни, то самая большая дыра – это отсутствие смысла. Когда человек не видит смысла в своей жизни, то это самая большая дыра, которая просто высасывает всю энергию. Поэтому здесь вопрос такой, что по-разному. Ментальная энергия уходит, это когда вы не можете сконцентрироваться на одной мысли, и у вас все мысли как тараканы в голове. Они туда-сюда, туда-сюда, вы не можете ни на чем сконцентрироваться. Вы пытаетесь то понять, то, и у вас в голове полный бардак, потому что нет ясной концепции и ответа на эти три вопроса. Дальше. Эмоциональная энергия. Эмоциональную энергию у вас съедает куча негативных событий. Негативные люди, непринятые решения, незаконченные дела, отсутствие смысла. Это все дыры, через которые уходит ваша эмоциональная энергия. Когда вы не видите смысла в своей работе, смысла в том, что вы делаете, смысла в том, что говорит ваш начальник и так далее. Вы просто истощаетесь. С точки зрения физическая энергия, понятно, это лишние действия, неэффективные действия, суета и так далее, когда вы занимаетесь ненужным делом и так далее. К сожалению, у многих людей самая непрокачанная часть – это духовная энергия. А свойство духовной энергии – это, такой аккумулятор или резервуар чистой энергии, которая может конвертироваться в любой из этих трех видов. То есть духовная энергия может подпитывать физическую энергию, эмоциональную и ментальную. Когда человек духовно прокачан, он может противостоять голоду, холоду, усталости и оставаться человеком. Это подтверждает концлагеря, тюрьмы. В советское время проводили, когда исследования после Советского Союза, оказывается, в предпоследнюю очередь сдавались коммунисты, а в последнюю очередь сдавались люди, верующие в Бога. То есть они стояли до конца, их пытали, били и так далее, и так далее. Почему? Потому что у них большой запас духовной энергии.
2: Все, принято, супер. Окей. Теперь, с другой стороны, хотелось бы еще узнать насчет именно отношений. Вот блок отношений. Что там важно? Именно с твоей второй половинкой.
1: Как я сказал, эликсир.
2: То же самое, да?
1: Эликсир. Это универсальная вещь.
2: И с друзьями также.
1: Да, просто... Я вам скажу один нюанс. Дело в том, что у меня есть в управлении энергией. Кстати, почитайте мою книгу, я там много описываю. «Миссия выполнима» как раз про управление энергией, я там много говорю. И там есть блок. Дело в том, что каждый вид деятельности нужно выполнять в определенное время дня, потому что в разное время дня у нас разные энергии на пике. Например, утром до 9 утра на пике физическая энергия. выброс кортизола после сна, физическая энергия, мы готовы заниматься спортом, тренироваться и так далее. Вот где-то с 8.30 у меня до часу дня это пик интеллектуальной энергии, ментальной энергии. Я именно в это время читаю отчеты, принимаю решения, размышляю и именно на это время. Это знаешь, как в телевидении, прайм-тайм. Самое лучшее я ставлю в прайм-тайм. И у каждого вида энергии есть свой прайм-тайм.
2: О, супер, так.
1: После обеда у нас, мы после того, как покушали, и, кстати, многие исследования показывают, даже было большое исследование судей в Израиле, что после обеда, оказывается, судьи на 67% больше выносят оправдательных приговоров, чем до обеда. И это судьи сами офигели, когда получили результаты этого исследования. Так вот, после обеда нас тянет к духовным делам. Мы хотим общаться с людьми, мы хотим делать что-то для общества, для мира. Мы такие благодушные, да. Мы готовы служить этому миру и так далее. Поэтому на после обеда я ставлю все зумы, встречи, переговоры, там, интервью и так далее. Все после обеда.
2: Супер.
1: После 6 часов у нас на пик поднимается эмоциональная энергия. Именно поэтому вечером все фильмы, стендапы, цирк, театры и кино, посиделки с друзьями, с родственниками и так далее. Почему так происходит? Потому что вечером мы предрасположены плакать, смеяться, веселиться, проявлять эмоции. Вот представь, ты стендапера будешь слушать утром.
2: Ну да.
1: Ты не будешь смеяться.
2: Да, да, да.
1: И те же самые слова, произнесенные вечером, ты будешь хохотать от души. Почему? Потому что у тебя эмоциональная энергия на пике вечером. И именно поэтому надо брать все свои задачи и распределять в соответствии дня. Соответственно, все ваши решения, принятые после обеда либо вечером, будут некачественны. Поэтому, если надо принимать решение, я всегда принимаю утром. И именно поэтому об этом говорят все пословицы. Утро вечером мудренее. Всегда принимаю решение на свежую голову. Это наука подтверждает, это религия подтверждает. Потому что в религии говорится, тот, кто рано встает, у того на два удела больше, чем у простого человека.
2: Супер, 100%, 100%. Последняя часть, которую хотелось бы затронуть, вот с точки зрения бизнеса. Вот мне просто интересный вопрос. Какие вы считаете самые ключевые сотрудники ваши и их должности? То есть какие вот сейчас на данный момент вы по итогу считаете, что эти должности самые ключевые?
1: Ну, на самом деле, не должности важны. Ну, должность, что такое должность? Это на самом деле определенно структурированный функционал. А важны люди, именно люди. Почему? Потому что могу, как подтверждение из практики, сказать, очень часто бывает такое, что в компании партнеры развивают бизнес, и там между ними не расписан функционал. Между ними расписана ответственность, но не расписан функционал. Поэтому я считаю, что вообще смысл бизнеса, весь смысл бизнеса заключается только в том, чтобы получить рычаг или мультипликатор. Потому что вот как эволюция вообще идет? Ты сначала получил идею, зачем тебе с кем-то делиться? Ты сам начинаешь ее реализовывать, зарабатывать деньги. Логично? Логично. Потом ты начинаешь делать, делать, делать. Это путь 99% предпринимателей. Потом ты начинаешь делать, делать, делать, ты уже не успеваешь. И ты что делаешь? Ты начинаешь искать себе помощника. И чтобы был это не чужой, а либо родственник, либо друг. Соответственно, ты берешь родственника на работу, либо друга, изгружаешь часть работы на него, и вы продолжаете работать. Потом берете второго родственника, третьего, друга и так далее. Получается компания, состоящая из друзей и родственников. Кто не проходил этот путь? Все проходят этот путь. И вот в какой-то момент вы работаете как одна семья, все занимаются всем. Нету должностей. Примерно есть. Все занимаются всем. Дальше. На каком-то этапе вы понимаете, что вашей компетенции уже не хватает. И вы начинаете принимать на работу профессионала. А свойство профессионала в том, что он не может заниматься всем. Он говорит, мне нужен четкий функционал. Я не могу, вы берете меня на должность бухгалтера, но я не могу быть и одновременно завхозом, и еще не могу быть секретарем и так далее. Я бухгалтер. Соответственно, вы начинаете брать профессиональную команду, и у вас возникает первый глобальный конфликт между нанятыми профессионалами и твоими родственниками и друзьями. Те приходят, потому что бухгалтер не дает деньги или требует отчет, за подотчетные суммы. А те приходят и говорят, а что ты, что случилось, ты что, мне перестал доверять? А что это бухгалтерша? Да она тупая, выгони ее там и так далее. И здесь предприниматель принимает первое кардинальное решение. Он должен выбрать, либо он с профессионалами продолжает дальше, либо он выбирает друзей и родственников. Если он выбирает друзей и родственников в бизнесе, то его бизнес обречен остаться на этом уровне. Если он выбирает профессионалов, то, как правило, очень часто у него портятся отношения с друзьями и родственниками, и это такой сложный вопрос, как из этого правильно выйти. И вот он выбирает профессионалов, и в какой-то момент у него появляется коллектив профессионалов. Но коллектив профессионалов – это неэффективная структура, потому что ими надо все время дирижировать и управлять.
2: Угу.
1: Предприниматель становится новым узким горлышком уже на другом уровне. Теперь он как дирижер плохой. Если он до этого был как исполнитель плохой, то теперь как дирижер плохой, потому что чем больше коллектив, тем искуснее надо дирижировать. Когда трое-четверо, он еще мог говорить, ты это сделай, это, да. и так далее. Когда много, уже все.
2: Да.
1: А ведь ключевое свойство – это когда вовлеченность сотрудников, потому что если нет вовлеченности сотрудников, то один собственник ничего не сможет сделать. И вот тут возникает вопрос команды. А вот что такое команда? Команда – это эмерджентное свойство системы. Есть у всех систем, да, у всех систем есть эмерджентное свойство.
2: А что такое эмерджентное?
1: Эмерджентное свойство – это то свойство, которое появляется у любой системы, которое не присуще ни одному из элементов этой системы. Вот, например, возьмем дом. Диван, кровать, люстра, пуфик, стол стоят. Тепла, уюта нет. Приходит женщина или дизайнер, все расставляет по-другому. И такой уют. Уют – это эмерджентное свойство систем. Когда ты правильно расставляешь элементы в правильной пропорции, в правильном соотношении друг к другу.
2: Окей, теперь понятно.
1: Это уют. Это появляется. Уют не присущ дивану, он не присущ отдельной люстре, не присущ отдельной кровати. Он появляется из ниоткуда. Это эмерджентное свойство.
2: Окей.
1: И вот когда ты правильно выстраиваешь отношения в коллективе, вдруг появляется этот дух командный. И появляется команда. Команда нигде не прописана, ни в каком этом... Мы часто используем слово «команда». На самом деле коллектив, у всех коллектив. Команда нигде не прописывается, ни в должностных инструкциях, нигде не прописывается. Это нету такого понятия. Это эмерджентное свойство, которое вдруг появляется, когда группа людей выстраивает определенные отношения, в которых появляются очень близкие отношения, эмоциональные. И благодаря этому каждый член команды вовлекается в деятельность и относится к команде, к компании как к своей. И отпадает необходимость в искусственном дирижере. И уже команда решает, куда двигаться, как. Она сама ставит цели, сама выполняет, сама контролирует и так далее. Все. И вот это и есть основной смысл бизнеса. А основной смысл бизнеса заключается в том, чтобы мультиплицировать твои усилия на разном уровне. Сначала через родственников, друзей, потом через коллектив, потом через команду. То есть ты же должен масштабироваться, расти. А для этого нужно мультиплицировать, чтобы ты выступал как увеличительное стекло. Весь твой бизнес – это на самом деле увеличительное стекло. Оно все твои усилия концентрирует.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не должен зарабатывать больше своих родителей. Психология – это движущая сила. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Люди часто спрашивают, как моя работа эволюционировала со временем. Я начал с очень простого понимания, что действие – это ключ ко всему. Даже действуя неверно, если вы продолжаете менять подход, вы преуспеете везде. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Есть мечта, цель, желание, они зажигаются этим, они боятся. И просто не действуют. Это иллюзия, что знание – это сила. Знание – это потенциальная сила. Знание проигрывает каждый день исполнению. В начале карьеры я делал все, чтобы заставить людей действовать. И до сих пор это огромная часть моего ДНК. Но с течением лет я начал по-настоящему оценивать и понимать модель мозга у людей. Другими словами, у нас у всех есть блюпринт. Блюпринт о том, каким мир должен быть, как люди должны к нам относиться, что нам следует и не следует делать. И мы создали его давно. Иногда блюпринт придает нам сил, а иногда накладывает ограничения на подсознательном уровне. Я не должен зарабатывать больше своих родителей, как пример. Или если стану настолько успешным, люди будут осуждать меня. И эти внутренние конфликты – причина, по которой люди отступают. Если вы замечали, что находились очень близко к вашей цели в бизнесе, теле, в отношениях, и потом все испортили. Сделали что-то подсознательно, чтобы испортить. Это действительно потому, что внутри головы ваш блюпринт создал ограничения. Большая часть моей работы сегодня в понимании, что 80% успеха – это психология и 20% – механика. Я стратег. Верная стратегия может сохранить вам 10 лет. Но если у вас неверная психология, узнаете стратегию и не примените ее. Психология – это движущая сила, которая создает выдающийся бизнес и выдающуюся жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой. Потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии, это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет, и не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь. А он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Мысли вслух.
2: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти 2 тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его «воротами Каспия». «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. По информации дорожных служб, инцидент произошел сегодня утром. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. В целях безопасности движения автотранспорта на поврежденном участке в Лакском районе полностью закрыли на время расчистки. Для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумухом и другими населенными пунктами оперативно организовали объездной маршрут через села Багикла и Уншукла. Катель протяженностью 7 километров. Дорожные службы проводят путь в нормативное состояние, задействованы автопогрузчик и автогрейдер. Поиски молодого человека, который 25 августа утонул в Ирганайском водохранилище, продолжаются в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Водолазы на дно не отпускаются. Глубина там более 50 метров. К тому же мешает сложный рельеф и почти нулевая видимость. Это очень опасно даже для профессионалов. На месте сейчас дежурят трое полицейских и одна машина. Помогает и местные жители. 10 человек вышли на берег, чтобы поддержать поиски. Работа продолжается. Власти Дагестана создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом в Дагестане. Соответствующее поручение накануне дал глава Дагестана Федор Щукин. Оперативный штаб займется вопросами обеспечения стабильных поставок топлива, постоянным мониторингом его наличия и движения, а также контролем обоснованности розничных цен. Как мы ранее сообщали о том, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Каспийске, возникли серьезные проблемы с автомобильным топливом. На многих заправках его вообще нет, а на тех немногих АЗС, которые реализуют бензин и газ, резко выросли цены и образовались большие очереди. Так, например, цена АИ-95, по мнению журналиста Диалог ФМ, варьируется в районе 145 рублей за литр. АИ-95 – 130 рублей, а газ – 48 рублей. Очереди на работающих АЗС занимают около 40 минут в зависимости от локации заправки. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не в полном объеме. Например, некоторые банки в разделе накопления предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Ну и в России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре. Компания «Валберес» начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи, но при этом сама компания «Валберес» сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. И это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Буркихан. Известно, что это имя одного из казикумухских ханов – Бурхайхана и также официальное название селения. Сами же буркиханцы и вообще в Агуле называют гихун. Существует одно предание, связанное с этим аулом. По рассказам местных жителей, в село приехала женщина с ребенком, сказав, что он сирота, оставив его, сама уехала. А насельчане, пожалев мальчика, давали ему закат, продукты и одежду. Его принял на содержание Тухум Чанкавур. Когда мальчик вырос, работать не захотел. Жители отказались его содержать, как прежде. Он уехал в Ахты и привез бумагу, что является племянником Сурхайхана. Зафиксировав, сколько давал продуктов каждый дом, он установил постоянные подати. Жители платили поземельные налоги на пользование угодьями, считавшие ханскими. В итоге уже выросший мальчик стал беком в Буркихане. Жители села занимались скотоводством и земледелием. Кузнецами в 1936 году были приезжие. Их звали Рашид и Бичасарин Абдуллах. Они занимались производством сельскохозяйственных и бытовых изделий. Сырье привозили из лакских и даргинских селений. Им помогал маленький буркиханец, мальчик Рамазан. Кузнечество навсегда стало главным делом его жизни. Буркиханскую среднюю школу также построили в 1936 году. Первым учителем и директором школы был Хутов Марк Дмитриевич, приехавший со своей супругой. В годы Великой Отечественной войны школа не работала до 1947 года. Неоценимую помощь оказывали приезжие первые учителя из далекой России и соседних лезгинских районов. С началом этой войны из аула ушли 110 человек. Из них вернулись домой только 40.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Дорожные новости.
3: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске, на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Притчи народов мира.
4: Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит: «Ловко ж ты работаешь! И много тебе за такую работу платят!» «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. Это бы еще ничего. Да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю. Так что мне достается всего только 1 грош. Как же ты жить ухитряешься? А на это, как ни глянь, 1 ответ. Трудно прожить всего на 1-то грош. Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь? Продолжал допытываться царь. А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился. Теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю.

0: Новости спорта.
1: На многодневке Вуэльта совершенно неожиданный поворот. Безоговорочный лидер, словенский велогонщик Тадей Погачер, на 8-м этапе после падения получил травму плеча. После оказания медицинской помощи он попытался возобновить гонку, но вскоре направился к машине скорой помощи. Продолжить выступление на Вуэльте Погачер не сможет. А выиграл 8-й этап француз Кокар, и теперь в общем зачете лидирует опытный испанец Энрик Мас. Канадский защитник Кейл Маккар подписал рекордный для НХЛ контракт с Колорадо. Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Как сообщают инсайдеры, среднегодовая зарплата игрока составит более 20 миллионов долларов. Контракт начнет действовать не с этого, а со следующего сезона. Напомним, что Маккару 27 лет, и он выступает за Колорадо на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. В английской премьер-лиге клуб Халл Сити, который вернулся в этом сезоне в компанию сильнейших, очень резво начал этот чемпионат и одержал две победы в первых двух турах. В этот раз команда со счетом 1-0 обыграла Ковентри на выезде, а Ковентри тренирует Фрэнк Лэмпард. В следующем туре Халл Сити принимает Астон Виллу. Пока Ливерпуль все подряд игры завершает ничью исключительно со счетом 2-2. На сей раз такой счет зафиксирован в домашней встрече с Ноттингемом, а Тоттенхэм в двух первых играх не забил ни одного мяча и потерпел второе поражение. В этом туре уступил на своем стадионе 0-2 Ньюкаслу. В немецкой Бундеслиге Байер в первом туре расстроил своих болельщиков, уступив со счетом 2-3 новичку Эльверсбергу. На выезде Лейпциг крупно дома выиграл у Боруссии из Мюнхен-Гладбаха со счетом 3-0, а дортмундская Боруссия обыграла на своем поле 2-0 Гамбург. В итальянской серии А Ювентус пока идет без потерь, взяв верх у себя со счетом 2-0 над Пармой. В испанской премьере мадридский Атлетико сыграл в чемпионате уже третий матч. В гостевом поединке с Севильей зафиксирована победа Атлетико 3-1. Теперь у матрасников две победы и одна ничья. Действующий чемпион королевских гонок британец Ландо Норрис продлил контракт с командой McLaren. Новое соглашение рассчитано до конца 30-го года. В Формуле-1 британец стал выступать с 2019-го. На его счету 13 выигранных гонок и 48 подиумов. В прошлом году гонщик впервые стал чемпионом Формулы-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, поздравьте с новым уровнем. Я команде буквально накануне говорю: представьте, будет такой день, когда мы полетим куда-нибудь за границу и снимем там подкаст, и только ради этого прилетим. А тут еще и спикер какой. Причем я тебя, вот знаешь, вот прям визуализировал и писал в целях подкаста, что вот Павел Гительман когда-то там вот он у меня будет обязательно. И вот он здесь. Паш, ну, во-первых, вот, познакомься с аудиторией. Да, Паша — это очень крутой предприниматель, человек, который создал нереально крутой тренинг команды, который я проходил, безумно благодарен, сейчас об этом чуть позже. Вот, поздоровайтесь.
2: Спасибо тебе большое, очень приятно, рад тоже у тебя быть здесь. У тебя очень позитивная энергия, ты такой очень, ну, добрый в этом смысле человек, при этом амбициозный, масштабный, газуешь на полную. Вот, поэтому я рад с тобой согласиться прийти к тебе и пообщаться. Плюс у тебя много ребят из Казахстана.
1: Да.
2: У меня большая любовь к Казахстану, много друзей там.
1: Ты же недавно приезжал, выступал еще как раз.
2: Да, мы заезжали, мы снимали там несколько интервью в Казахстане, поэтому залетал.
1: Паш, смотри, ты человек, который на меня сильно повлиял после особенно последнего тренинга. Там у нас, ну, я не знаю, ну, X2 точно произошел за это время.
2: Круто.
1: И это прям очень круто. И я сюда приехал с таким, знаешь, вот хочу снять с тобой выпуск именно. Вот у тебя большая насмотренность, то есть и у тебя большой опыт, и люди рядом у тебя очень большие, там и миллиардеры, и миллионеры, и здесь и международный движ Дубая. Давай вот попробуем собрать таких, ну давай, этот YouTube же любит, топ-10 ключевых решений, ключевых правил действий для предпринимателя, человека, кто хочет прям кратно расти. Потому что давай сразу начнем с первого, это команда. Потому что это действительно так, то, за что ты топишь, да, это действительно так, и я в этот раз, последний раз убедился, я тоже теперь живу с этой идеей, поэтому я тебе тут уже сразу давай пасую.
2: Кайф.
1: Я думаю, можно с этого и начать.
2: Давай, с удовольствием. Ну, по поводу там топ-10, топ-3, ты знаешь, вот у меня последние дни крутится в голове несколько историй в жизни, которые я вспомнил. Первая моя работа, одна из самых первых была, я продавал окна. Только был менеджер по продажам на строительном рынке. То есть это такой стендик небольшой.
1: Не твой проект?
2: Не, я там работал просто продавцом.
1: Окей. Сколько было?
2: А мне было, по-моему, что-то 20-21 год, что-то такое.
1: Так.
2: Я-то не знал, что есть бизнес и что можно делать бизнес. Таких мне не было идей тогда в голове. И, соответственно, это такой стендик, окна стоят пластиковые, и к тебе приходят люди, и ты там делаешь расчеты окон, что-то объясняешь, консультируешь, и твоя задача продать, чтобы тебя люди купили. Ну, они ходят в твой стенд, соседний стенд и, в общем, выбирают. И у меня было одно событие, которое очень сильно повлияло на результаты. У меня в целом были неплохие всегда продажи, но однажды в какой-то момент мне захотелось сделать подарок своей маме. И я подарил маме и остеклил ее балконы. И, естественно, я приехал, мне хотелось разобраться вообще, как это все устроено. Я никогда продавал эти окна, никогда не видел, как их устанавливают. Я приехал, поснимал, у меня был этот КПК, это такие сейчас карманные компьютеры с экранчиком, ну, ранние версии айфонов, так скажем. Вот, я все наснимал, вот мне это все так понравилось, ну, как классно, как получилось, что там самые классные окна маме сделал и так далее. И потом у меня был вот этот, ну, как вот айфончик, ну, такой карманный компьютер такой. И вот на следующий день я прихожу на работу продавцом, ко мне приходит человек, а я, естественно, знаю, что в день у меня приходит примерно 5 человек. Если я не более-менее поработал, один из них купит. Если плохо поработал, никто не купит. Если феноменально, 2. Вот такая была статистика. И вот, естественно, когда человек приходил, по нему сразу видно степень готовности. Кто-то пришел просто: ой, что тут у вас? А есть кто-то такой: так, я уже все, мне сейчас нужно, у меня горит, давайте считайте, и будем принимать решение. И вот приходит мужик, который, ну, как бы явно мимо проходил. Ну, то есть он не собирался покупать. Я уже понимал, что конверсия, скорее всего, будет низкая, но надо что-то сделать. И что-то мы общаемся, и тут неожиданно я ему говорю: слушайте, что я им буду все это рассказывать? А у нас, естественно, были стандарты, скрипты, как все надо делать, там, как-то все. Я говорю, ну, Василию, допустим, звали, говорю: Василий, давайте вам другое. Вот смотрите, я тут вчера маме окна поставил, я тебе покажу, как это было. Достаю ему свой этот КПК, тогда этого инновация была, что на маленьком экранчике и что-то. Я говорю: смотрите, вот так я выбрал такие окна, вот такие стекла выбрал, вот такие там штапики выбрал, вот так монтажная пена строится, вот так то, вот так то, вот так то, вот так то. Я говорю, и ребята, которые работали в монтажной группе, я вот разобрался, у нас в компании много монтажных групп, вот эти классно работают, вот эти не нужно. Вот я, короче, понял, вот он смотрит на меня и говорит: беру. И я сижу потом, он все купил, ну, мы сделку совершили, я сижу и думаю, что поменялось. Uh-huh. Что произошло? То есть человек не собирался покупать окна, но что-то произошло, и я такой, о, у меня скрипт клевый.
1: Сработало.
2: Да, сработала тема. Ну, естественно, что я стал делать? Я стал всем эту историю повторять. Я стал всем показывать, вот я маме сделал фотографию, так далее, так далее. И у меня из 5 посетителей 4 стали покупать. Я такой, офигенно, работает, а это же денежки, проценты. Я, значит, газую, всем рассказываю. Проходит где-то полгода. И я рассказывал то же самое. И смотрю, у меня уже из 5 покупают не 4, а 3. Не 3, а 2. Не 2, а 1, 1, 2, 1, 2, 0. И я сижу и рефлексировал. Я не мог понять, что поменялось. История та же самая. Фотографии те же самые. Я вот тоже все делаю то же самое. Те же скрипты, я же каждый день это делаю. Люди, ничего не поменялось. Ну, то есть условия, прайс там, ну, нет причин, из-за чего что-то поменялось.
1: Намерение.
2: И я стал задавать себе этот вопрос. И впервые тогда я понял, что есть еще что-то, кроме скрипта, скриншота, фотографии и так далее, что влияет на результат. Я себе тогда это объяснил, что вначале я испытывал искренние чувства и эмоции относительно того, что я сделал маме подарок. И я от этого сам кайфовал в моменте, я испытывал огромную радость. А из-за того, что я в полгода там каждый день по 5 раз это рассказывал, она чуть-чуть стерлась. Она стала как бы уже такая пластмассовая, да, автоматическая. И тогда я понял, что, значит, есть еще что-то. Состояние, энергия и так далее, вот эти все вещи. И мне стало это очень интересно. Я думаю, а как на это тогда можно влиять? А что может с этим делать? Дальше каждый это по-своему называет. Кто-то называет энергией, кто-то называет намерением и так далее. Кто-то называет внутренним миром. Мне кажется, не так важно, как это назвать. Важно, что точно что есть что-то.
1: Что это работает.
2: Что-то внутри нас, ну, там, на уровне сердца, да, что-то, что влияет на наши результаты. Ну, давай называть это энергией или состояние.
1: Да.
2: И вот тогда у меня открылся вообще портал. Я до этого вообще не думал об этом. Просто мой мозг не допускал. Поэтому первая вещь, которую я вижу у тех людей, у кого классные результаты, это вопрос энергии состояния. Это тогда, когда ты соприкасаешься с этим человеком, и после этого у тебя у самого растет энергия. И, скорее всего, люди, которые приходили, видели вот эти фотографии, они тоже видели, как я рад сделать маме этот подарочек. Хотя для меня это даже не подарочек был, это подарок, это было большое вложение для меня, да, потому что это не такие деньги я зарабатывал. Поэтому ветка номер один, над которой нужно думать, это энергия, это состояние, и смотреть, что на него влияет. И если что-то в твоей жизни влияет на твою энергию, на твое состояние, нужно это делать. Есть базовые вещи, здоровье, очевидно, спорт и так далее. Но, а что еще? Критические факторы, что влияет на твое состояние. Да, интерьер имеет значение, машина имеет значение. Но вот мое исследование, там сколько вот это, 17 лет уже примерно с того момента прошло, с того события. Все мои наблюдения пришли к тому, что есть номер один фактор, самый главный, который больше всего влияет на состояние.
1: Так.
2: Это люди, с которыми ты общаешься каждый день.
1: Окей, окей.
2: Вот твой социальный каркас, семья, друзья, клиенты, подрядчики, команда, окружение, друзья, предприниматели, если ты бизнесом занимаешься, кем-то обменяешься, это вообще номер один фактор.
1: Угу.
2: И я после этого понял, что нужно быть очень внимательным к выбору того, кого ты в свою жизнь пускаешь. С кем ты общаешься?
1: 100%.
2: Это имеет огромное значение. Как это на практике? Например, это принять решение, а какому клиенту ты хочешь служить.
1: Выбрать того клиента,
2: да,
1: скажем так.
2: Выбрать. Потому что кажется, что это клиент нас выбирает.
1: Да.
2: А на самом деле нифига подобного. Мы тоже выбираем. Даже не на уровне сделки, а на уровне выбора индустрии, на уровне выбора продукта, на уровне выбора оффера и так далее, и так далее. Потому что если ты продаешь там элитную недвижимость, ты работаешь с одними людьми. Если ты продаешь там банан, например, другие люди. И нет плохих и хороших. Есть просто те, соприкасаясь с которыми, у тебя энергии становится больше. Есть там какой-нибудь Сергей Галицкий, который «Магнит» сделал. Вот он понимает и любит, и делает продукты, ну, бананы для всех людей. Я не умею это делать. Я понимаю, что я всегда люблю работать вот с другим сегментом людей. Предприниматели, бизнесмены, те, кто любит, ну, такие, ну, другие бизнесы, да, другого масштаба делать. И я не очень понимаю, как сделать так, что выгодно бананы, дешево в каждой квартире и так далее. Но я восхищаюсь людьми, которые такое могут делать. Да, и наоборот.
1: Давай здесь зафиксируем.
2: Да.
1: Вот я в своем подкасте стараюсь все эти моменты фиксировать.
2: Угу.
1: Давайте тут для себя выпишите, с какими клиентами вам наиболее комфортно работать. По-любому у вас был такой опыт. Попробуйте их, ну, как бы рассегментировать, описать своего такого идеального клиента, с которым вы хотели бы работать постоянно, стабильно, и у вас увеличивается уровень энергии. Напишите прямо сейчас. Я думаю, это будет такое практическое классное задание.
2: Второе из этого вытекающая история — это кому говорить «нет». даже клиентам. Опять же, работая, вот продавая вот эти окна, как продавец, я в какой-то момент понял, что если ко мне приходит там, говорит, токсичный человек, да хер с ней с конверсией. Если я вижу, что человек мне неприятный, я ему скажу, им нет. И вот эта способность говорить «нет» клиенту тоже имеет значение. Третья важная штука – это окружение, с которыми у тебя не экономический обмен.
1: Угу.
2: Ну, то есть, когда мы работаем с клиентом, это деньги-товар или деньги-услуга и так далее. А еще очень важно иметь контур людей, об которых ты просто обстукиваешься. Ну, то, что называется слово «окружение». Я минимум 20% своего времени инвестирую в то, чтобы общаться с другими предпринимателями. Причем, что для меня вообще удивительно, очень многие предприниматели совершают огромную ошибку и общаются только с предпринимателями своей индустрии.
1: Да.
2: Они занимаются недвижимостью, они общаются только с недвижимостью. Это же неправда. Самые крутые идеи, которые я всегда придумал для своего бизнеса, они были из соседней индустрии.
1: Вообще, ну, не схожи.
2: Вообще. Ну, я тебе приведу пример. Например, там рекламное агентство RTA у меня. И одна из крутых идей, которую я подметил, это сейчас очевидная вещь, а тогда это была инновация. Я подметил из автосервисов. У меня друзья, они делают Вилгуд, и у них они замеряли NPS. То есть они каждый клиент, который купил, ну, отремонтировал машину, они им отправляли опросник и спрашивали, насколько вы довольны. И тогда это была инновация, сейчас все делают.
1: А, окей.
2: И тогда, а мы были первым рекламным агентством, которое запилили очень простой модуль, и в e-mail'ах отправляли письмо всем нашим клиентам и спрашивали,
1: супер,
2: оцените.
1: Супер.
2: У меня все у виска крутили. Потому что они говорят, зачем вы это делаете? Вот я же и так общаюсь, у тебя персональный менеджер, вот, например, с какой-нибудь компанией, он там, Unilever, у нас там под них там 30 человек фулл-тайм работают. Они говорят, так мы же так с ними общаемся, они и так знают обратную связь. Зачем вы нас спрашиваете? Я говорю, нет, это отцифровка обратной связи. И было трение это внедрить, но это, сегодня это стало основой нашей компании, и оно очень помогает нам двигаться дальше. Замерять NPS из автосервисов. И вот когда вы общаетесь с предпринимателями из других индустрий, вы берете те идеи, да, которые вы никогда не возьмете из своей.
1: Супер. Можно вопрос? Вот ты сам, как вы подбираешь себе окружение? Ну, то есть, есть, понятно, косяк, который там долгосрочного соотношения. Вот я имею в виду та группа новая, да, может быть, ну, типа, благодаря которой ты там растешь. Ты выбираешь их сильно больше тебя? Или они должны быть, ну, какие критерии вот у тебя?
2: Ну, во-первых, мне просто везет в этом смысле, потому что у меня есть тренинг-команда, у меня есть кэмп, есть аудитория в соцсетях, и поэтому я в этом смысле нахожусь в избытке возможностей, да, с кем можно общаться. Но какие такие критерии? Ну, критерии очевидные есть, да. Ну, обязательно общаться с теми, у кого результат кратно больше, чем ты. Это обязательно. Если у тебя таких нету, у тебя нет ориентиров. Вот пример. Я там очень хочу дом купить. Ну, вот дом, который я хочу купить, стоит там 10 миллионов долларов. Ну, я такой, блин, ну, типа, ну,
1: как бы... дорого.
2: Такая,
1: да. Да.
2: И вот дальше. Мозг, например, может сказать «дорого». А вот, например, на днях общаюсь с девушкой, на тренинг в том числе, общаюсь, а они купили дом за 40 миллионов долларов, и они говорят, что-то нам еще тесновато сейчас там, Паш. Ну, мы, говорит, недорогой взяли. Ну, там всего 1700 квадратных метров. Вот, сейчас вот думаем, как расшириться. Ну, просто уже, говорит, ну, 40 – хороший дом. Говорит, вот сейчас смотрим, что-нибудь там 70-80. И для нее 10 – это недорого, это дешево. Ну, типа, она вообще не понимает, как можно так дешево жить.
1: Окей.
2: Когда ты общаешься с такими, с людьми, у которых эти критерии, они не скажут тебе, это дорого, они скажут тебе по-другому. И это в том числе будет фактор на принятие внутреннего решения. Потому что иногда нам тупо смелости не хватает. Иногда тупо решительности не хватает. Если ты окружаешь себя людьми, у которых другие стандарты, оно начинает тебя пропитывать. Это первое, очень.
1: Супер. Подтверждаю, второе, тоже согласен.
2: Очень важно общаться с людьми, которые моложе тебя в другом поколении.
1: Угу.
2: Тебе сколько лет сейчас, кстати?
1: 28.
2: 28. Ну, у нас 10 лет разница. Хорошо, но лучше еще 18.
1: Окей.
2: То есть, и на самом деле, вот у меня сейчас не хватает. Таких людей я хочу усилить. То есть, общение с ребятами, кому-то 15, 18, 20. Просто потому что любое поколение, оно всегда проживает другой цикл, у них другой майндсет,
1: да.
2: И они могут чувствовать то, чего не чувствуют другие поколения. Поэтому общаться с теми, кто моложе, но при этом тоже голодные, бодрые, растущие, у них может динамика быть очень быстрая. Да? Это второе. Третье. Общаться с людьми, которые старше тебя, на 20 лет, на 30 лет. Да? Вот недавно мы общались с зовут Аркадий Юрьевич, на него компания топ-10, он владелец коммерческой недвижимости в России. Ему там, наверное, там, может быть, 55-60 лет, не знаю точно возраст. Ну, то есть он там
1: прожженный.
2: Другого поколения, да. Другого поколения. И когда я его слушаю, то это другая мудрость. он может сталкиваться с теми же проблемами. Он там рассказывал мне, как там, они с партнерами какие-то решали вопросы свои. Он там сегодня какой-то стартап собирается запустить, еще что-то. И где-то я вижу у него зазор, он что-то не понимает в современном мире, но зато он понимает какие-то другие более фундаментальные вещи.
1: Базовые, да.
2: Базовые, да. Которые, может быть, там моей мудрости еще недостаточно в моем возрасте.
1: Жизненного опыта, 37. Да.
2: Да, да. И вот это третий, например, слой. Угу,
1: угу, супер.
2: Но еще я хочу одну вещь рассказать. Которая вот история, которая у меня в голове крутится в последнее время, и она тоже имеет отношение к теме окружения. Недавно я, знаешь, я засыпал, и вот это состояние между сном и бодрствованием, альфа когда ты еще как бы помнишь, да, понимаешь, что происходит, но уже спишь, но еще не бодрствуешь. Так. И я почему-то размышлял про свою дочку. Нашей дочке 6 лет. И я узнал, что там ей мальчик первый понравился в школе. Мальчик классный, здорово, что значит, у нее там есть отклик, ну какой-то. И я начал думать, а вот она когда вырастет, ей же нужно будет вот как-то семью создать, да, выбрать вот человека себе. И я думаю, блин, это же вообще, это же очень низкая вероятность, математически низкая вероятность встретить человека, с которым тебе будет классно всю жизнь. Вот если ну, так подумать. Да, да. Большинство браков разводится, большинство людей в личной жизни несчастливы и так далее. И я вот лежу и думаю, блин, а как бы, как это сделать? Ну, как бы, как это сделать? Потом вспоминаю, что, слава богу, мы с женой уже там 12 лет вместе. Я очень люблю Таню. У нас хорошие в этом смысле взаимоотношения. Я думаю, а что у нас такого, что помогает нам на протяжении многих лет быть вместе, развиваться, усиливать и так далее? И я понял, что есть формула. И формула заключается в том, что в личной жизни нужно иметь ноль ожиданий от своей половинки. И я понял, что вот основа наших отношений в том, что у нас никогда не было друг от друга ожидания. Разбрасываешь носки, готовишь борщ, не готовишь борщ. Вообще делай, что хочешь. У нас есть какие-то договоренности о принципах, да, вот что мы делаем. Какие-то ключевые решения мы вместе принимаем, там, где живем и так далее. И поэтому отдельная идея — это не иметь ожидания от своей второй половинки, да, как отдельная мысль.
1: Да.
2: Но она относится к предыдущей истории, это четвертый пункт. Это ближайший круг, семья. Родственники, жена, дети, родители. Вот выстраивание взаимоотношений с ними — это еще более глубокий фундамент. И даже если у тебя есть там какие-то напряжения там, с родителями, с детьми, еще что-то, это работа в хорошем смысле. Это лучший такой божественный тренажер, который развивает нас и помогает нам вот, развивать внутреннюю любовь.
1: 100%. Слушай, я думаю, вот тут надо все это резюмировать. И вот эти 4 принципа мы сейчас, ну, 4...
2: Типа аудитории, да?
1: Когорты, да, скажем, людей, с кем надо общаться, вот здесь зафиксируем. И вот прям выпишите для себя сейчас, что... Вот, что больше сейчас откликается, что больше горит, скажем так, для вас именно. Выпишите и прям напишите, может быть, там, вот с кем-то может увидеться. Может быть, сразу сейчас вот напишите кому-то. Я люблю сразу действовать, вот особенно если какие-то классные инсайты появляются, их надо сразу же пускать в действие, а то это так и останется просто инсайтом.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало, скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему, что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность, найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем – Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и не на работающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в 3 партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Елену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах «Большого шлема». В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил в ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте 2-ю победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского Боди Глимт, которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором Боди Глимт на своем поле обыграл 4-2 Русенборг, а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесунд». Боди Глимт опережает «Викинг» на один турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись один раз в первом тайме и трижды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первую он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 2027 года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Доброе утро, Дагестан. Это Диалог ФМ, это Расим Загиров, и ваше утро начинается прямо сейчас. Сегодня 31 августа. Тот самый день, когда лето собирает чемоданы. Мы делаем вид, что ничего абсолютно не происходит. Итак, завтра сентябрь. Завтра осень. Дети возвращаются в школы, взрослые возвращаются к своим обещаниям, что все, с 1 сентября начинаю новую жизнь. Ну что, проверим, кто действительно начнет. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро, и до 11 утра здесь вместе с вами.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог FM. В студии Расим Загиров и ведение процедуры отчисления школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от хулиганов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава СПЧ Валерий Фадеев. Кстати, по его словам, сегодняшние правила лишь формально позволяют исключить подростка, поэтому эту возможность нужно перевести в реальную. В СПЧ предлагают вернуть оценку по поведению, чтобы воздействовать на хулиганов. Я напомню, что у нас 10 школ в Дагестане как раз-таки сейчас будут оценивать ученика не только по знаниям, но и по поведению в том числе. Кстати, как заявил глава СПЧ, за образование детей по закону отвечают родители, поэтому они могут искать другую школу, переводить ребенка на домашнее обучение или заняться его воспитанием. Он уверен, что отчисленных будет немного, а сама возможность исключения повлияет на подростка и на родителей. Ситуацию необходимо обострить, иначе в интернете продолжаются появляться ролики с оскорблением и избиением учителей. Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, и увеличившись на 33% год-году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. Я напомню, что в конце мая оптовые цены опускались до 25 рублей. Это, я напомню, что средняя цена по России за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости. Цены на яйца подтверждены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос снижается, предложение временно повышается. С осени дисбаланс постепенно сокращается, в том числе из-за возобновления работы учебных заведений, поскольку яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует пригласить на линейку 1 сентября ветеранов и участников специальной военной операции, представителей многодетных семей, а также успешных выпускников прошлых лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Согласно, кстати, этим рекомендациям, особое внимание в этом году будет уделено Году единства народов России. На линейку рекомендуют пригласить представителей разных народов страны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, общественных организаций и национально-культурных объединений. Также рекомендуется провести вынос и поднятие государственного флага, исполнение гимна и включить сценарий патриотические музыкальные композиции. Учебный год начнется занятием разговоров о важном. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что инициатива реализуется в концепции указа президента России о поддержке традиционных ценностей. По ее словам, кстати, лучшим примером для детей служат участники специальной военной операции, волонтеры и люди, которые отличились в общественной деятельности. Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей уже с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата или магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в него входит только 17 вузов. Власти Непала предупреждают о возможности новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне повышения уровня воды в реке Бхоты-Коши. Одно из последних предупреждений было выпущено после того, как власти Китайской Народной Республики сообщили непальским коллегам о растущем уровне воды. Спасатели сейчас продолжают работать на месте катастрофического наводнения. По данным экстренных служб Непала, погибли 752 человека, 2502 числится пропавшими без вести. Встреча президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не была связана с визитом директора ЦРУ Джена Рэтклиффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова, кстати, приводят РИА Новости. Ранее Песков сообщал, что контактов Путина с посетившим Москву главой ЦРУ не было. Джон Рэдклифф завершил неанонсированный визит в Москву 25 августа. Это первая известная поездка его в России после назначения директора ЦРУ. Я в свою очередь напомню, что еще 29 августа Путин встретился с Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Главы государства обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональные и международные. Народной повестки. С 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом сообщает ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только тот продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Несоложенных ингредиентов может быть не более 20%. При этом сахаросодержащих продуктов среди них не более 2%. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить въезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию не смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропостящихся грузов можно будет оформить онлайн и через госуслуги. Негосударственные пенсионные фонды предложили создавать в России систему установленного пенсионного плана, который увеличит доходы граждан при достижении пенсионного возраста. Юрист Елена Рудакова рассказала газете «Вечерней Москве», как будет работать эта концепция. Суть инициативы – создавать новый механизм формирования дополнительной пенсии для работающих граждан. Все работающие по найму будут автоматически подключаться к программе при трудоустройстве, но с правом отказа в любой момент. Взносы будут делать и работодатель, и сам сотрудник. Для обеих сторон рассматривается тариф до 3,5% от зарплаты. Средства будут поступать на индивидуальный счет работника в негосударственном пенсионном фонде, с которым у работодателя заключен договор. Кстати, негосударственный пенсионный фонд будет инвестировать эти деньги, чтобы защитить их от инфляции и приумножить. Получить накопление можно будет только после выхода на пенсию. Досрочное снятие вообще не предусмотрено. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюквы. Также полезная жирная рыба – это скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики – это лук, чеснок и имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Для стимуляции кровообращения достаточно 40 минут активности в день. Как бизнес относится к дресс-коду? Давайте об этом поговорим. Тем более у нас в Дагестане это вообще актуальная тема. Строгий дресс-код в глянце разделил пользователей соцсетей. Одни уверены, каблуки, макияж и деловой стиль в офисе – это обязанность. Другие же, наоборот, на продуктивность это не влияет, считают. Выглядеть при параде на работе считают, что не обязательно. Тему продолжат мои коллеги.
2: Татуировки, пирсинг, цветные волосы и лысые головы и далеко не базовый кэжуал. Главред Blueprint Александр Перепелкин, вероятно, ужаснулся бы от офисного стиля любой другой новостной редакции. На этой неделе медиа-менеджер опубликовал список требований к внешнему виду, которые он несколько лет назад отправлял своим сотрудникам. Перечень, как иронизируют в соцсетях, достоин Миранды Пресли. Без маникюра, укладки и макияжа в офисе можно в принципе не появляться. Джинсы и кеды только по пятницам, каблуки – must have. А на мероприятие исключительно total black. Впрочем, свой подход к обуви, по словам Перепелкина, он готов пересмотреть. Но порой строгие правила не блажь, а необходимость, отмечает управляющий партнер кадрового агентства IRS Selection Ольга Петрова.
3: У меня в опыте была ситуация, когда человек, пришедший в коричневых ботинках на собеседование в абсолютно деловом стиле в костюме, но цвет коричневый в этой корпорации был не принят. И он не прошел собеседование ровно по этой причине. Он не учел вот требования госкорпорации со своими правилами. Поэтому здесь очень много зависит от сегмента рынка, где что принято.
2: Скрупулезное отношение к внешнему виду зачастую объясняется спецификой работы. Банки, консалтинг, медицина, продажи, гостиничный или авиабизнес – там дресс-код – это еще и способ сказать клиенту «нам можно доверять», говорит основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч.
4: Если это мероприятие, обязательно все модные, красивые к нам приходят люди, которые не всегда знакомы с брендом, и важно, что мы транслируем эту новую русскую эстетику своими лицами тоже. Кроме того, у нас есть брендирование.

0: все-таки это определяет первое лицо. Если идти от формальных требований, они просто не приживутся в компании.
1: Так или иначе, но споры джинсы или деловой костюм уже давно переехали из отдела кадров в категорию «философские вопросы», отмечает управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский.
2: Да, сколько могут водить в компаниях, которые платят ниже рынка, просто они или государственные, или собственник в них считает, что он имеет право контролировать такие вещи, или компания работает в сегменте, где это правда важно и необходимо. Каждая из сторон может доказать статистику, что их мнение работает. Есть компании, которые говорят, мы вводим дресс-код, и у нас работает, что люди в пиджаках и в рубашках, они более подтянуты, у них больше ощущение делового стиля, и они работают лучше. А другие компании говорят, мы убрали дресс-код, и стало лучше.
1: По данным Superjob, половине работников нравится принятый в их офисах дресс-код. Впрочем, по оценкам Авито работы, больше 50% россиян трудятся в компаниях без строгих правил к внешнему виду.
3: Хай-тек с Александром Леви.
4: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
3: Хай-тек с Александром Леви.
5: «31 августа на календаре вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, в 1994 году, наша страна завершила вывод войск из Германии. Последние российские части покинули территории бывшей ГДР. Фактически завершилась целая эпоха, связанная с разделением Европы после Второй мировой войны. И, конечно, 31 августа в 1997 году произошло событие, которое помнит практически весь мир. Погибла принцесса Диана, ее автомобиль попал в аварию пассажирском тоннеле. Диане тогда было 36 лет. А для нас сегодня это последний день августа. Завтра сентябрь и осень. Поэтому, если вы все лето говорили «с понедельника начну», друзья, поздравляем, ваш понедельник все-таки пришел. Ну что, друзья, меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Всем городам вещания, доброго дня.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию. Для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с РТ напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что оплачиваемый выходной дается раз в 3 года россиянам младше 40 лет и раз в год тем, кто старше 40. Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации выделяются 2 дня в год. Проходит профилактический осмотр в 2 этапа. Первый – это скрининг, в ходе которого у человека смотрят анализы. Далее проходит 2-й этап, который назначается врачом, если в ходе 1-го этапа выявлены какие-то проблемы. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Миноборнауки России. Общее число поступивших в университеты – бакалавриат – 333 583 человека, специалитет – 86 499 человек, базовое высшее образование – 30 077, итого 450 159 человек, сказали в министерстве. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры еще продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования сформируют в конце сентября. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов – Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант, точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи, оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Прокуратура из Бербаша выявила грубые нарушения в деятельности детского клуба, который расположен на территории города. Надзорное ведомство направило в суд иск о запрете его функционирования. В ходе проверки установлено, что учреждение работает серьезными отступлениями от федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прокуратура сейчас требует приостановить деятельность клуба до полного устранения всех выявленных нарушений. Ход рассмотрения иска находится на контроле надзорного ведомства. Пожарные ликвидировали возгорание на территории частного дома в селе Первомайское, это Хасаюртовский район Дагестана. Как сообщает МЧС по республике, огонь повредил сарай с сеном в количестве 500 тюков. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. С завтрашнего дня в нашей стране вступит в силу ряд новых законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. В частности, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Изменится и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в нашу страну больше, чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней вместо 90. Володин подчеркнул, что в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации. С 1 октября в России повысят военные пенсии. Как сообщает Russian Today, выплаты проиндексируют на 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих. Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет. Это получение первой группы инвалидности, наличие иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. 7 из 10 россиян, их 72%, планируют заниматься спортом или какой-либо физической активностью этой осенью. Среди 24-летних респондентов таких все больше, 79%. Треть опрошенных, 37%, уже занимается спортом сейчас и намерены продолжить осенью. Еще треть, 35%, собираются начать заниматься или возобновить занятия. Каждый второй, их 51%, осенью намерен выполнить домашние тренировки. Махачкалинская «Динамо» в шестом туре чемпионата России по футболу проиграла в Казани «Рубину» со счетом 1-3. Единственный гол дагестанской команды с пенальти забил ангольский нападающий мира. После трех побед в первых четырех турах «Динамо» Махачкала терпит второе поражение подряд в чемпионате. В Дагестане готовят к открытию ранее закрытые автозаправки. Комиссия уже обследовала более 20 автозаправок в Махачкале и в Каспийске. На большинство из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станции. Для предотвращения возможных перебоев со светом и горючим в регионе создан временный оперативный штаб под руководством председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Специалисты штаба в ежедневном режиме мониторят наличие бензина и дизеля на действующих АЗС. Кроме того, дагестанские власти прорабатывают вопрос привлечения крупнейших федеральных интегрированных нефтяных компаний. В Анцикульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГЭНЕРГО Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасаюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании Яндекс и Магнита получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании Яндекс направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. В Дагестане продолжается реализация мер государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения получили повреждения или были разрушены в результате обильных осадков и паводков этой весной. Как сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов, в регионе оформлена первая партия из 68 жилищных сертификатов, которые предназначены для капитального ремонта строений или возведения нового жилья. Представители ведомств провели с гражданами консультации, подробно разъяснив механизмы и правила реализации таких сертификатов. В Дагестане продолжается масштабная поисково-спасательная операция на месте гибели молодого человека в акватории Ирганайского водохранилища. В свою очередь, мы Диалог ФМ напомним о том, что трагедия произошла 25 августа в поселке Шамиль-Кала. Группа молодых людей на саппортах пыталась переправиться на противоположный берег в районе гидротехнического водосброса. Один из юношей потерял равновесие, упал в воду и скрылся под водой. Как сообщили пресс-службе МЧС России по Дагестану, к настоящему моменту спасатели обследовали около 1500 квадратных метров дна Ирганайского водохранилища. Ну и с 28 по 30 августа на ВДНХ прошел масштабный фестиваль Русского географического общества, приуроченный Году единства народов России. Одной из центральных, кстати, площадок культурной программы фестиваля стало выступление нашего ансамбля Дагестана «Лезгинка». На главной сцене, расположенной между павильонами «Атом» и «Россия. Моя история», коллектив под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Джамбулата Магомедова представил хореографическую программу из Золотого фонда «Наследие». Ну и с завтрашнего дня в нашей стране начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напоминает «Известия» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслав Володин. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» по итогам 6-го российской премьер-лиги опустилась на 7-е место в турнирной таблице. Я напомню, что накануне дагестанская команда в гостевом матче проиграла казанскому «Рубину» со счетом 1-3. «Динамо» Махачкала потерпела 2-е поражение подряд в чемпионате России. Венесуэла передаст США часть нефтяных месторождений. О соглашении с Каракасом сообщил президент Дональд Трамп. Под американский контроль попадут запасы на 65 миллионов баррелей сырья. Трамп назвал нефтяную сделку крупнейшей в мировой истории. Продолжим далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Как пишет CNN, США в рамках сделки получат 55% от добычи нового предприятия. По нефтяным запасам частная компания станет 2-й в мире по величине. Собеседники телеканала из Белого дома уже знают, как Вашингтон распорядится сырьем. Часть собранной нефти направят в стратегический резерв США, а остальные объемы пойдут на нужды армии. Такие запасы будут, кстати, на фоне войны в Иране, которая серьезно нарушила поставки сырья. А в последние недели ситуация вовсе достигла переломного момента, отмечает CNN. Миллиарды баррелей в коммерческих запасах исчезли. Аварийные резервы США не были такими малыми с начала 80-х годов. Кроме того, сделка совпала с повышением цен на американский бензин. Трамп за 2 месяца до промежуточных выборов часто делает акцент на попытках снизить стоимость топлива. Как напоминает «Нью-Йорк Таймс», еще до свержения Николаса Мадуро Белый дом прямо заявлял, что США создали нефтяную промышленность республики, а американские месторождения власти национализировали. Через какую компанию Вашингтон мог бы осуществлять инвестиции, до конца не ясно. В ответ на запрос газеты Госдепартамента отметил, что сделку проведут с неназванным частным оператором в Венесуэле. Хотя добыча нефти в республике в этом году выросла, в июле страна добывала чуть больше 1 000 000 баррелей в день, пишет Bloomberg. Это меньше половины объема, который страна могла реализовать 10 лет назад. Как отмечает агентство, сейчас в Венесуэле почти не осталось западных энергетических компаний, а нехватка инвестиций и коррупция привели нефтяной сектор страны в плачевное состояние. Будущая сделка с Вашингтоном, вероятно, станет контрпродуктивной для долгосрочных инвестиций в отрасль, во многом из-за политического риска, допускает эксперты агентства. Кроме того, соглашение не скоро изменит цены на бензин в США. Об этом представители рынка говорят Associated Press. Эксперты предупреждают, что для добычи нефти в Венесуэле придется ремонтировать и расширять местную инфраструктуру, а на это потребуются годы и миллиарды долларов. На этом фоне Белому дому будет трудно убедить американские компании вернуться в регион. Как напоминает агентство, Трамп уже пытался это сделать в январе, спустя несколько дней после свержения Мадуро. Но бизнес при этом проявил определенную осторожность.
1: Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 31 августа на календаре. Меня зовут Расим Загиров. Доброе утро всем городам вещания «Диалог ФМ» от Дербента до Кизляра. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 31 августа. Кстати, сегодня 243-й день года. До конца этого года остается 122 дня. Ну, для тех, кто там Нового года ждет. Итак, в 1492 году Москва и Османская империя заключили первый мирный договор. Представляете, в далеком 15 веке люди уже поняли простую вещь. Иногда лучше договориться, чем выяснять отношения. Кстати, это очень полезный навык, который, кстати, пригодился бы сегодня, особенно в семейных чатах, например, в каком-нибудь WhatsApp. В 1703 году в Петербурге произошло первое зафиксированное крупное наводнение. Вода поднялась примерно на 2,5 метра выше обычного уровня и смыла строительные материалы для Петропавловской крепости. Санкт-Петербург только начали строить, а Нева уже практически сказала: «Ребята, вы точно здесь решили строить город?» История показала, решили. И потом еще почти три века жители продолжают проверять отношения с рекой Нева. В 1907 году в Санкт-Петербурге была оформлена Антанта – Союз России, Великобритании и Франции. То есть 31 августа эти страны решили: будем дружить и держаться вместе. Вот только история потом показала, что это международная дружба – это примерно как дружба в компании. Пока все хорошо, все друзья. В 1914 году Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Причина была вполне серьезная. Шла Первая мировая война, и немецкое звучание, вот этот «бург», решили убрать. Получается, Санкт-Петербург просто сделал ребрендинг, причем такой, который сейчас любой СММщик назвал бы сменой позиционирования. А потом город еще дважды поменяет название. Петроград станет Ленинградом, а Ленинград снова Санкт-Петербургом. Вот это я понимаю. Город с богатой биографией. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки – 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно, еще 56% – 2-3 раза в неделю.
1: Деньги дороги, как память.
2: На исходе августа 2026 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
1: Экономика должна быть экономной.
2: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем — Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и неработающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. На границу Непала с Тибетом обрушилось самое разрушительное с 2015 года наводнение. По данным, жертвами стали более 160 человек, еще более 800 числится пропавшими без вести. Среди них как минимум 4 россиянина, рассказали в депмиссии. На территорию Китая, недалеко от границы с Непалом, также пропали 2 граждан нашей страны, рассказали в посольстве России в Пекине. Местонахождение еще 3 сейчас там устанавливают. Тему продолжат мои коллеги.
1: Судя по кадрам, утро 26 августа в высокогорном районе Непала Расува, на который пришелся основной удар, а стихии ничего не предвещало. Светило солнце, туристы отправлялись по достопримечательностям, местные на работу, дети в школы. Паника началась внезапно. Шум воды сперва был едва слышен, но буквально за пару минут развернулась настоящая катастрофа. На кадрах под воду уходят невысокие дома. Мощный поток вперемешку с грязью и камнями сбивает массивные мосты, как пластмассовые игрушки, смывает улицы и утаскивает за собой людей, автобусы и грузовики. В регионе пострадали 14 гидроэнергетических проектов. По предварительной оценке Министерства инфраструктуры, ущерб исчисляется минимум в $1 миллиард. В спасательной операции задействованы больше десятка вертолетов, но их не хватает. Кроме того, даже с воздуха до Расува сложно добраться из-за непогоды и сложного рельефа. Пока же жители пытаются укрыться в руинах. Рассказал НДТВ один из местных.
2: Наводнение разрушило мой дом. Я учитель, и утром, как обычно, я пошел на работу. Но директор нашей школы сказал, что у нас большая беда, и всех отпустил. Уже по дороге домой я нашел своих коров, похороненных под грудами мусора. К счастью, дома никого не было, мои дети утром ушли на учебу, а жена на работу. Мой дом смыло, земля стала болотом. Я все потерял. Думаю, мне положена какая-то компенсация. Идет дождь, нам негде спрятаться, нам срочно нужна помощь.
1: Предварительно катастрофу в регионе вызвало землетрясение магнитудой 4,4. В результате огромная масса льда, снега и камней рухнула в русло реки Лхендекхола. Затор вызвал резкий подъем воды, который устремился вниз по течению. Селевой поток достиг и погранпункта Гюронг в тибетском автономном районе Китая, сообщало агентство Синьхуа. Там перекрыты дороги, нарушена связь и нет электричества, продолжает корреспондент CNN из Гонконга Гэдж Голдинг.
3: Судя по одному из видео, примерно 5 или 6 этажей многоэтажное здание вода накрывает, как небольшую каменную плотину в ручье. На кадрах с мест видно множество туристических автобусов. И как вода отбрасывает их в сторону, как игрушечные машинки. Судя по имеющейся у нас информации, произошло землетрясение. Оно вызвало оползень, который перекрыл русло реки, и на деревне хлынул поток воды. Судя по кадрам, это практически ущелье, и воде некуда деться, кроме как унести с собой все на своем пути.
1: При этом это не первое смертоносное наводнение в регионе, отмечает корреспондент BBC в Нью-Дели Азатех Мосри.
4: Расува – отдаленный регион, к северу от Катманду. Истинные масштабы катастрофы и число жертв мы сможем оценить только в ближайшие несколько дней, учитывая, как сложно туда добраться. В прошлом году на китайской стороне сошел ледник, в результате погибли 18 человек. В этот раз власти опасаются, что жертв может быть значительно больше. В этом регионе многие живут рядом с руслами рек, и неважно, насколько они подготовлены, риск все равно есть. Полиция не может связаться с десятками своих сотрудников в регионе. Там же проезжает много грузовиков. Их водители тоже числятся пропавшими без вести.
1: Власти и полиция рекомендовали пострадавшим в регионе разводить костры, чтобы спасатели могли заметить дым. Как отмечает Катманду Пост, многие из пропавших без вести – это паломники, которые направлялись к горе Кайлас через погранпост Расува-Гадахи. Стихия обрушилась на него почти сразу после открытия.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Все-таки август сдает позиции, друзья. Сегодня температура поднимется до плюс 29. Сегодня облачная погода, временами дождь, обещают так синоптики, где-то с прояснениями по территории Республики Дагестан. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Продолжим скоро.

0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Избербаша выявила грубые нарушения в деятельности детского клуба, который расположен на территории города. Надзорное ведомство направило в суд иск о запрете его функционирования. В ходе проверки установлено, что учреждение работает серьезными отступлениями от федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прокуратура сейчас требует приостановить деятельность клуба до полного устранения всех выявленных нарушений. Ход рассмотрения иска находится на контроле надзорного ведомства. Пожарные ликвидировали возгорание на территории частного дома в селе Первомайское, это Хасаюртовский район Дагестана. Как сообщает МЧС по республике, огонь повредил сарай с сеном в количестве 500 тюков. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. С завтрашнего дня в нашей стране вступит в силу ряд новых законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. В частности, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Изменится и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в нашу страну больше, чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней вместо 90. Володин подчеркнул, что в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации. С 1 октября в России повысят военные пенсии. Как сообщает Russian Today, выплаты проиндексируют на 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих. Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет. Это получение первой группы инвалидности, наличие иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. 7 из 10 россиян, их 72%, планируют заниматься спортом или какой-либо физической активностью этой осенью. Среди 24-летних респондентов таких все больше, 79%. Треть опрошенных, 37%, уже занимается спортом сейчас и намерены продолжить осенью. Еще треть, 35%, собираются начать заниматься или возобновить занятия. Каждый второй, их 51%, осенью намерен выполнить домашние тренировки. Махачкалинская «Динамо» в шестом туре чемпионата России по футболу проиграла в Казани «Рубину» со счетом 1-3. Единственный гол дагестанской команды с пенальти забил ангольский нападающий «Мира». После трех побед в первых четырех турах «Динамо» Махачкала терпит второе поражение подряд в чемпионате. В конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет доллар 85 рублей 6 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Продолжается программа «Утро» на «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. Китай на чемпионате мира по современному пятиборью. Победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. А у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 23-го года финна Марти Пумалайнана. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше вперед, итог игры 1-1, и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после трех ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской Волгой. Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с Арсеналом еще один претендент на повышение — Урал. Футбольный клуб Сочи обыграл у себя 2-1 Челябинск, а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У торпеда это третья сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в трех партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в восьмой раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из СКА МВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял первое место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан. Это Диалог ФМ, это Расим Загиров, и ваше утро начинается прямо сейчас. Сегодня 31 августа, тот самый день, когда лето собирает чемоданы. Мы делаем вид, что ничего абсолютно не происходит. Итак, завтра сентябрь, завтра осень, дети возвращаются в школы, взрослые возвращаются к своим обещаниям, что все, с 1 сентября начинаю новую жизнь. Ну что, проверим, кто действительно начнет. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро. Утро, и до 11 утра здесь вместе с вами.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Часть закрытых АЗС Махачкалы и Каспийска готова к открытию. Рабочая группа Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором осмотрели более 20 закрытых АЗС. По большинству из них нарушения устранены. Сейчас решается вопрос о снятии ограничений и возобновлении их деятельности. Параллельно создан временный оперативный штаб под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он будет мониторить наличие топлива в регионе, контролировать поставки и оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить перебоев. Также прорабатывается возможность привлечения федеральных нефтяных компаний для увеличения объемов поставок и стабилизации рынка. В Анцикульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасавюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании «Яндекс» и «Магнита» получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд «Помощь рядом» компании «Яндекс» направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах, 3 районах и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. В общей сложности в зону отключения попали 33 тысячи жителей Дагестана. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. В филиале Россети Северный Кавказ ДГЭнерго уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов. Ну и за первое полугодие этого года в Дагестане распродано лишь 23% строящегося жилья, что является самым низким показателем среди регионов с объемом строительства более 1 миллиона квадратных метров. В целом по стране распроданность снижается с начала года, но остается в пределах нормы, где-то в районе 70%. Эксперты отмечают, что для регионов с изначально низкой распроданностью слабый спрос повышает риски для застройщиков. В 10 школах Дагестана с нового учебного года стартует пилотный проект по введению трехуровневой оценки за поведение для учеников от 2 до 8 класса. Образцовая, допустимая и недопустимая. Новая система предназначена для обратной связи с учеником и его семьей, чтобы школа могла вовремя замечать изменения в поведении, предупреждать конфликты и при необходимости подключать психологов. При оценивании будут учитывать дисциплину, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы. Сотрудники газовой службы совместно с полицией провели проверку в советском районе Махачкалы и выявили 20 фактов несанкционированного подключения к газовым сетям, 13 из них в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Все незаконные врезки уже устранены по каждому факту, составлены акты принятия процессуальных мер. В Минэнерго Дагестана напомнили, что самовольное подключение к газу – это угроза жизни и здоровья. Такие врезки делают без соблюдения норм безопасности, что многократно повышает риск утечки, пожара или взрыва для всего дома. Конкурсный управляющий ГУП «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже магистрального водовода «Кизилюрт-Бабаюрт». Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. Вот диаметром 530 миллиметров и протяженностью 24 километра был построен в 2012 году. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики. ГУП «Чистая вода», я напомню, что был создан в 2014 году при Министерстве строительства Дагестана для эксплуатации объектов водоснабжения. Однако в 2018 году предприятия начались финансовые проблемы. По 2022 год задолженность перед бюджетом Дагестана превысила 2,5 миллиарда рублей. Ну и в России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября я напомню, что универсальный код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. И как в России попадают угнанные в Канаде машины? Около 5000 угнанных машин из Канады могли нелегально привезти в Россию за последние 2 года. Об этом со ссылкой на данные Интерпола сообщает The New York Times. Так ли велик черный потолок и можно ли случайно купить такой автомобиль на вторичном рынке? Тему продолжат мои коллеги.
2: В Северной Америке новый Ford F-150 на 420 лошадей стоит от 70 тысяч долларов. Это немногим более 6 миллионов рублей. В России за аналогичный пикап просят уже около 16 миллионов. С пробегом в 100 тысяч километров его можно взять за 8. Модель вошла в перечень наиболее часто угоняемых в Канаде наряду с Dodge Ram и Toyota Tundra. Якобы именно их чаще всего удается вывозить из страны преступным путем. Причем, как отмечают журналисты, на заказ. Однако ввести машины в Россию уже сложнее, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Люди, которые писали эту статью, пересмотрели «Клана Сопрано», где был соответствующий эпизод, как машины угонялись в США и легализовывались через Албанию или Италию. На заказ какие-то российские криминальные группировки выходят, значит, на международный рынок, устанавливают связи с канадскими там организациями. Ну, чушь собачья. Какое-то количество машин угоняется. В мире есть масса юрисдикций, куда могут ехать такие машины, и к ним не возникнет вообще никаких вопросов. У нас утилизационный сбор на Dodge Ram сейчас превышает 6 миллионов рублей. BMW 540, чтобы легализовать, нужно 8 миллионов рублей. Безотносительно от стоимости самой машины, растаможки, доставки и так далее.
2: Стоимость проверки чистоты автомобиля по международным базам без заезда в отделение ГИБДД от нескольких сотен до 1000 рублей. На автомобиль, который находится в международном розыске, накладываются ограничения. При попытке поставить такую машину на учет, ее могут отправить на штрафстоянку. Поэтому такой транспорт, скорее всего, сразу превращается в донора запчастей для легально ввезенных американских траков, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
4: Есть сомнения в том, что прямо вот в таких количествах, измеряемых тысячами штук, ввозятся в Россию такого рода автомобили. Можно предположить, что такие машины уходят на запчасти, на всякого рода разборки, потому что если такие автомобили на рынке в принципе востребованы, кто-то их покупает, то с течением времени они нуждаются в обслуживании, в каком-то ремонте, либо регулярном, либо каком-то экстренном. Соответственно, нужны и запчасти для их обслуживания тоже. Но взять их особо неоткуда, потому что машины эти ввозятся параллельным импортом, ну а запчастями их никто не обеспечивает.
2: По данным New York Times, машины покидают территорию Канады в морских контейнерах и ввозятся транзитом через Ближний Восток, Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. Покупатели не могут знать о криминальном прошлом авто. Об этом Верховный суд заявил еще в 2023-м. А в этом году правительство инициировало законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске, говорит автоюрист Лев Воропаев.
5: В базу Интерпола же не мгновенно попадает автомобиль. Это проходят месяцы. И за это время автомобиль спокойно преодолевает океаны, преодолевает все таможенные границы и попадает в Российскую Федерацию. Пока там несут базу Интерпола, автомобиль уже будет несколько раз перепродан в Российской Федерации. Но мы не должны забывать, что, к сожалению, наши, в кавычках, друзья из недружественных стран могут и злоупотреблять этим правом. Они могут физически продать автомобиль, который потом укажут как угнанный, тем самым пытаясь получить двойную выгоду. Если бы недружественные страны оперативно отвечали на запросы МВД, действовал бы порядок, то что такие автомобили на регистрационный учет поставить нереально.
2: МВД оценивает объемы черного авторынка России гораздо скромнее своих иностранных коллег. По данным правоохранителей, с 2022 года на территории России обнаружено 1500 транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.
1: 31 августа на календаре вы слушаете радио Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1994 году, наша страна завершила вывод войск из Германии. Последние российские части покинули территории бывшей ГДР. Фактически завершилась целая эпоха, связанная с разделением Европы после Второй мировой войны. И, конечно, 31 августа в 1997 году произошло событие, которое помнит практически весь мир. Погибла принцесса Диана. Ее автомобиль попал в аварию в пассажирском тоннеле. Диане тогда было 36 лет. А для нас сегодня это последний день августа. Завтра сентябрь и осень. Поэтому, если вы все лето говорили «с понедельника начну», друзья, поздравляем, ваш понедельник все-таки пришел. Ну что, друзья, меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: Депутаты Государственной Думы направили обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева, в котором предложили создать сервис для жалоб на утечки персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сервиса для сообщений о незаконном распространении и продаже персональных данных и сервисах пробива, говорится в обращении. Депутаты добавили, что действующее законодательство уже предусматривает механизмы защиты персональных данных через запрос в Роскомнадзор. Инициатива позволяет россиянам через госуслуги предоставить ссылку или иной идентификатор ресурса, кратко описать ситуацию и при необходимости предоставить доказательства. Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Это на 57 тысяч рублей или на 55% меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране, сообщили газете.ру аналитики сервиса «Где работа». В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. И в завершении выпуска: россияне в 2006 году начали зачитываться любовными романами. Таким выводом поделился с газетой.ру книжный сервис «Литрес» со ссылкой на собственную аналитику. Серьезный рост интереса к любовным романам объясним: людям хочется эскапизма, красивой романтической истории и чувственных переживаний, комментируют в компании. В жанре современных любовных романов лидером 26-го года стала книга «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн. В жанре фэнтези «Двор ледяных сердец» Элис Нокс. Среди фантастики первым оказался «Девятый» Сергея Лукьяненко. В прозе лидирует «Возвращение синей бороды» Виктора Пелевина, а среди детективов «Тени южной ночи» Татьяны Устиновой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. В целях безопасности движения автотранспорта на поврежденном участке в Лакском районе полностью закрыли на время расчистки. Для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумухом и другими населенными пунктами оперативно организовали объездной маршрут через села Багикла и Уншукатель протяженностью 7 километров. Дорожные службы проводят путь в нормативное состояние, задействованы автопогрузчик и автогрейдер. Поиски молодого человека, который 25 августа утонул в Ирганайском водохранилище, продолжаются в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Водолазы на дно не отпускаются. Глубина там более 50 метров. К тому же мешает сложный рельеф и почти нулевая видимость. Это очень опасно даже для профессионалов. На месте сейчас дежурят трое полицейских и одна машина помогает и местные жители. 10 человек вышли на берег, чтобы поддержать поиски. Работа продолжается. Власти Дагестана создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом в Дагестане. Соответствующее поручение мне дал глава Дагестана Федор Щукин. Оперативный штаб займется вопросами обеспечения стабильных поставок топлива, постоянным мониторингом его наличия и движения, а также контролем обоснованности розничных цен. Как мы ранее сообщали о том, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Каспийске, возникли серьезные проблемы с автомобильным топливом. На многих заправках его вообще нет, а на тех немногих АЗС, которые реализуют бензин и газ, резко выросли цены и образовались большие очереди. Так, например, цена АИ-95, по мнению журналиста «Диалог ФМ», варьируется в районе 145 рублей за литр. АИ-95 – 130 рублей, а газ – 48 рублей. Очереди на работающих АЗС занимают около 40 минут в зависимости от локации заправки. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не в полном объеме. Например, некоторые банки в разделе накопления предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Ну и в России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре. Компания «Валберес» начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи, но при этом сама компания «Валберес» сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. Мусорный полигон в Дербинском районе Дагестана готов на 86%. По словам премьера республики Магомеда Рамазанова, в настоящее время на объекте проводится благоустройство территории и вентиляционные работы. После ввода в промышленную эксплуатацию комплекс будет принимать отходы из Дербинской зоны, сортировать их и отбирать вторичные ресурсы для дальнейшего использования. Параллельно продолжается строительство полигона захоронения отходов мощностью 120 тысяч тонн в год. В тюрьме Гаагского трибунала умер Ратко Младич, бывший командующий армией боснийских сербов. Он отбывал пожизненное заключение по тяжким статьям обвинения. Событие вызвало реакцию такую, как в странах бывшей Югославии, так и в России. Политический обозреватель Дмитрий Дерзе считает, что уроки тех событий югославских 99 года актуальны и сейчас.
1: Ратко Младич, бывший главнокомандующий армии Республики Сербской во время Боснийской войны 1992-95 годов. Он умер на 85-м году жизни в тюрьме Международного суда в Гааге, где отбывал пожизненный приговор по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Генерал принес несколько инсультов, долго болел. Родственники и адвокаты просили его освободить по состоянию здоровья, но получили отказ. Подробно пересказывать трагические события более чем 30-летней давности мы, конечно же, не будем. Можно лишь сказать, что это была одна из самых кровопролитных войн в Европе конца 20 века. Случилась она в результате распада Югославии. Также это был первый случай реального применения войск НАТО. Более того, в результате была разрушена изначальная доктрина создания альянса в 1949 году как сугубо оборонительного блока. соответственно, он должен был дать отпор лишь при нападении на территорию стран-участников. Однако устав пришлось нарушить. Согласно официальной причине, из-за угрозы гуманитарной катастрофы и этнических чисток. Кто-то говорит, что дело было не в этом, а в колониальном реванше и желании возродить былую славу крестовых походов. По факту Ратко-Младича посадил именно западный мир, который взял на себя функции наведения порядка в других странах во имя добра и ценностей демократии. Так был создан Гаагский трибунал, для того, чтобы никто не избежал ответственности. Потом были бомбежки Югославии, которые, как известно, резко осудила Россия. Негласно считается, что именно тогда и начался развод Москвы и западного либерализма. Младич, естественно, в глазах некой части нынешнего российского общества выглядит героем, защитником сербской идентичности и жертвой произвола и двойных стандартов. Мол, кровь проливали все, но преследовали в основном сербов. На самом деле это не совсем так. И хорватов сажали, и боснийцев тоже. При этом трагедия в Сребренице, где погибли более 8 тысяч человек, в том числе несовершеннолетних, как-то отходит на второй план. Порядок там наводили, как известно, именно войска Младича. В общем и целом, можно рискнуть сказать, что те события сейчас аукнулись. Нет авторитетного общепризнанного органа для урегулирования международных конфликтов. ООН находится в стадии полной деградации. По сути, мы вернулись в прошлое, в 20 век, а может быть и раньше. Общество расколото, нет ни правых, ни левых, ни центра. А есть тоска по сильной руке, по генералу Младичу и иным схожим. Тем, кто не церемонится, действует без оглядки на все эти либеральные предрассудки, гуманизм и гуманитарное право. В какой-то момент казалось, что эта страница закрыта навсегда. Но нет, иногда прошлое возвращается. Вот и сейчас прошлое напомнило о себе. Как бы то ни было, Ратко Младич был арестован 26 мая 2011 года сербскими спецслужбами в селе Лазарево и уже через несколько дней, 31 мая, официально выдан Гаагскому трибуналу. Таким образом был выполнен ультиматум Брюсселя: или бывшие герои войны, или вступление в ЕС.
0: Все 123 школы, которые пострадали от весенних наводнений в нашей республике, капитально отремонтированы и готовы к новому учебному году. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, Дагестан выполнил взятые обязательства, все объекты откроются 1 сентября. Кроме того, в нашем Дагестане построят 7 новых школ, двое из них уже примут учеников в этом году. Кравцов поблагодарил руководство Дагестана за работу и заверил, что в бюджете заложены средства на дальнейшую программу капремонта школ наших республик. Первый заместитель председателя Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий награжден орденом Русской Православной Церкви за помощь Махачкалинской епархии. Орден князя Даниила Московского III степени Левицкому вручили архиепископ Махачкалинский Дербенский Варлам в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы. Награды он удостоен за активное взаимодействие с Махачкалинской епархией и многолетнюю поддержку за ее работу. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными, об этом пишет «Известия». Согласно, кстати, документу, максимальная сумма взятых наличными по одному договору займа вырастет с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируют поднять 4 раза, с 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Ну и компания НАСА запустит в космос космический телескоп «Роман» стоимостью 4 миллиарда долларов, об этом пишет финансовая газета. Проект станет дополнением к космическим телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», которые запущены в 90-х и в 2021 году. Новый телескоп выделят на фоне своих предшественников очень широким полем зрения, который позволит ему сканировать обширные участки неба в другом диапазоне. Ну и, друзья, зачем в Москву все-таки прилетал директор ЦРУ? Загадка загадкой, но давайте об этом поговорим. Дональд Трамп пытается разблокировать переговоры по Украине. Именно с этой целью он отправил в Москву главу ЦРУ Джона Рэдклиффа. По крайней мере, об этом The Wall Street Journal рассказали американские и европейские чиновники. Причем глава Белого дома сделал это якобы втайне от ближайшего окружения. Встречу с Рэдклиффом подтвердил и глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвав ее обычным рабочим форматом. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
2: По версии NBC News, на встрече с Нарышкиным глава ЦРУ попросил Москву не делиться разведданными с Ираном. Wall Street Journal добавляет, что Джон Рэдклифф призывал разорвать экономические и оборонные связи с Тегераном. Впрочем, как указывает CNN, российские руководители разведки могли в ответ заметить, что сам Дональд Трамп глубоко вовлечен в войну в Иране, в которой он не может одержать победу. Однако на этом дипломатические контакты не ограничились. Источники New York Times сообщают о визите американского посланника к главе ФСБ России Александру Бортникову. Целью переговоров было призвать Кремль вступить в серьезные переговоры по завершению военных действий на Украине. Американский представитель высказывался о состоянии конфликта резко, хотя никаких прямых угроз Рэдклифф не озвучивал. При этом, как отмечает газета, перед поездкой в Москву Рэдклифф заверил Киев, что будет изучать позиции России, но не идти на уступки в интересах украинцев. Журналисты обращают внимание на внутреннюю борьбу в окружении Дональда Трампа. Предыдущие раунды переговоров с участием других доверенных лиц не принесли результата, поэтому выбор пал на Рэдклиффа. Он, как и Марк Рубио, считается представителем ястребиного крыла, который выступает против существенных уступок Москве. Например, вывода украинских войск из Донбасса. Одной из целей визита также якобы было предостеречь Россию от гипотетического нападения на страны НАТО. Примечательно, что сам Трамп уже после этой поездки несколько раз публично опровергал убеждение о том, что Москва собирается атаковать Европу. Дональд Трамп лично отправил главу ЦРУ в тайную поездку в Россию, утверждает Wall Street Journal. Дипломатическая миссия была настолько деликатные, что даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не знали о ней заранее. Впрочем, поездка не прошла безрезультатно. Рэдклифф якобы добился освобождения заключенных в России американцев, уточняют источники. Но об их количестве или именах информации нет.
0: Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 31 августа на календаре. Меня зовут Расим Загиров. Доброе утро всем городам вещания «Диалог ФМ» от Дербента до Кизляра. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 31 августа. Кстати, сегодня 243-й день года. До конца этого года остается 122 дня. Ну, для тех, кто там Нового года ждет. Итак, в 1492 году Москва и Османская империя заключили первый мирный договор. Представляете, в далеком 15 веке люди уже поняли простую вещь. Иногда лучше договориться, чем выяснять отношения. Кстати, это очень полезный навык, который, кстати, пригодился бы сегодня, особенно в семейных чатах, например, в каком-нибудь WhatsApp. В 1703 году в Петербурге произошло первое зафиксированное крупное наводнение. Вода поднялась примерно на 2,5 метра выше обычного уровня и смыла строительные материалы для Петропавловской крепости. Санкт-Петербург только начали строить, а Нева уже практически сказала: «Ребята, вы точно здесь решили строить город?» История показала, решили. И потом еще почти 3 века жители продолжают проверять отношения с рекой Нева. В 1907 году в Санкт-Петербурге была оформлена Антанта – Союз России, Великобритании и Франции. То есть 31 августа эти страны решили: будем дружить и держаться вместе. Вот только история потом показала, что это международная дружба – это примерно как дружба в компании. Пока все хорошо, все друзья. В 1914 году Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Причина была вполне серьезная, шла Первая мировая война, и немецкое звучание вот этот «бург» решили убрать. Получается, Санкт-Петербург просто сделал ребрендинг, причем такой, который сейчас любой СММщик назвал бы сменой позиционирования. А потом город еще дважды поменяет название, Петроград станет Ленинградом, а Ленинград снова Санкт-Петербургом. Вот это я понимаю, город с богатой биографией. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
7: Доброе утро, Дагестан. Это Диалог FM, это Расим Загиров, и ваше утро начинается прямо сейчас. Сегодня 31 августа, тот самый день, когда лето собирает чемоданы. Мы делаем вид, что ничего абсолютно не происходит. Итак, завтра сентябрь, завтра осень, дети возвращаются в школы, взрослые возвращаются к своим обещаниям, что все, с 1 сентября начинаю новую жизнь. Ну что, проверим, кто действительно начнет. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог FM. Доброе утро. Утро, и до 11 утра здесь вместе с вами.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Часть закрытых АЗС Махачкалы и Каспийска готова к открытию. Рабочая группа Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором осмотрели более 20 закрытых АЗС. По большинству из них нарушения устранены. Сейчас решается вопрос о снятии ограничений и возобновлении их деятельности. Параллельно создан временный оперативный штаб под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он будет мониторить наличие топлива в регионе, контролировать поставки и оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить перебоев. Также прорабатывается возможность привлечения федеральных нефтяных компаний для увеличения объемов поставок и стабилизации рынка. В Инсукульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДАГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасавюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании Яндекс и Магнита получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании Яндекс направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах, 3 районов и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. В общей сложности в зону отключения попали 33 тысячи жителей Дагестана. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. В филиале Россети Северный Кавказ ДАГЭнерго уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов. Ну и за первое полугодие этого года в Дагестане распродано лишь 23% строящегося жилья, что является самым низким показателем среди регионов с объемом строительства более 1 миллиона квадратных метров. В целом по стране распроданность снижается с начала года, но остается в пределах нормы, где-то в районе 70%. Эксперты отмечают, что для регионов с изначально низкой распроданностью слабый спрос повышает риски для застройщиков. В 10 школах Дагестана с нового учебного года стартует пилотный проект по введению трехуровневой оценки за поведение для учеников от 2 до 8 класса. Образцовая, допустимая и недопустимая. Новая система предназначена для обратной связи с учеником и его семьей, чтобы школа могла вовремя замечать изменения в поведении, предупреждать конфликты и при необходимости подключать психологов. При оценивании будут учитывать дисциплину, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы. Сотрудники газовой службы совместно с полицией провели проверку в советском районе Махачкалы и выявили 20 фактов несанкционированного подключения к газовым сетям, 13 из них в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Все незаконные врезки уже устранены, по каждому факту составлены акты принятия процессуальных мер. В Минэнерго Дагестана напомнили, что самовольное подключение к газу – это угроза жизни и здоровья. Такие врезки делают без соблюдения норм безопасности, что многократно повышает риск утечки, пожара или взрыва для всего дома. Конкурсный управляющий ГУП «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже магистрального водовода «Кизелюрт-Бабаюрт». Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. Вот диаметром 530 миллиметров и протяженностью 24 километра был построен в 2012 году. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики. ГУП «Чистая вода», я напомню, что был создан в 2014 году при Министерстве строительства Дагестана для эксплуатации объектов водоснабжения. Однако в 2018 году предприятия начались финансовые проблемы. По 2022 год задолженность перед бюджетом Дагестана превысила 2,5 миллиарда рублей. Ну и в России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября я напомню, что универсальный код будет использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. И как в России попадают угнанные в Канаде машины? Около 5000 угнанных машин из Канады могли нелегально привезти в Россию за последние два года. Об этом со ссылкой на данные Интерпола сообщает The New York Times. Так ли велик черный потолок и можно ли случайно купить такой автомобиль на вторичном рынке? Тему продолжат мои коллеги.
2: В Северной Америке новый Ford F-150 на 420 лошадей стоит от 70 тысяч долларов. Это немногим более 6 миллионов рублей. В России за аналогичный пикап просят уже около 16 миллионов. С пробегом в 100 тысяч километров его можно взять за 8. Модель вошла в перечень наиболее часто угоняемых в Канаде наряду с Dodge Ram и Toyota Tundra. Якобы именно их чаще всего удается вывозить из страны преступным путем. Причем, как отмечают журналисты, на заказ. Однако ввести машины в Россию уже сложнее, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Люди, которые писали эту статью, пересмотрели «Клана Сопрано», где был соответствующий эпизод, как машины угонялись в США и легализовывались через Албанию или Италию. На заказ какие-то российские криминальные группировки выходят, значит, на международный рынок, устанавливают связи с канадскими там организациями. Ну, чушь собачья. Какое-то количество машин угоняется. В мире есть масса юрисдикций, куда могут ехать такие машины, и к ним не возникнет вообще никаких вопросов. У нас утилизационный сбор на Dodge Ram сейчас превышает 6 миллионов рублей. BMW 540, чтобы легализовать, нужно 8 миллионов рублей. Безотносительно от стоимости самой машины, растаможки, доставки и так далее.
2: Стоимость проверки чистоты автомобиля по международным базам без заезда в отделение ГИБДД от нескольких сотен до 1000 рублей. На автомобиль, который находится в международном розыске, накладываются ограничения. При попытке поставить такую машину на учет, ее могут отправить на штрафстоянку. Поэтому такой транспорт, скорее всего, сразу превращается в донора запчастей для легально ввезенных американских траков, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
4: Есть сомнения в том, что прямо вот в таких количествах, измеряемых тысячами штук, ввозятся в Россию такого рода автомобили. Можно предположить, что такие машины уходят на запчасти, на всякого рода разборки, потому что если такие автомобили на рынке в принципе востребованы, кто-то их покупает, то с течением времени они нуждаются в обслуживании, в каком-то ремонте, либо регулярном, либо каком-то экстренном. Соответственно, нужны и запчасти для их обслуживания тоже. Но взять их особо неоткуда, потому что машины эти ввозятся параллельным импортом, ну а запчастями их никто не обеспечивает.
2: По данным New York Times, машины покидают территорию Канады в морских контейнерах и ввозятся транзитом через Ближний Восток, Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. Покупатели не могут знать о криминальном прошлом авто. Об этом Верховный суд заявил еще в 2023-м. А в этом году правительство инициировало законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске, говорит автоюрист Лев Воропаев.
5: В базу Интерпола же не мгновенно попадает автомобиль. Это проходят месяцы. И за это время автомобиль спокойно преодолевает океаны, преодолевает все таможенные границы и попадает в Российскую Федерацию. Пока там несут базу Интерпола, автомобиль уже будет несколько раз перепродан в Российскую Федерацию. Но мы не должны забывать, что, к сожалению, наши, в кавычках, друзья из недружественных стран могут и злоупотреблять этим правом. Они могут физически продать автомобиль, который потом укажут как угнанный, тем самым пытаясь получить двойную выгоду. Если бы недружественные страны оперативно отвечали на запросы МВД, действовал бы порядок, то что такие автомобили на регистрационный учет поставить нереально.
2: МВД оценивает объемы черного авторынка России гораздо скромнее своих иностранных коллег. По данным правоохранителей, с 2022 года на территории России обнаружено 1500 транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.
1: 31 августа на календаре вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, в 1994 году, наша страна завершила вывод войск из Германии. Последние российские части покинули территории бывшей ГДР. Фактически завершилась целая эпоха, связанная с разделением Европы после Второй мировой войны. И, конечно, 31 августа в 1997 году произошло событие, которое помнит практически весь мир. Погибла принцесса Диана. Ее автомобиль попал в аварию в пассажирском тоннеле. Диане тогда было 36 лет. А для нас сегодня это последний день августа. Завтра сентябрь и осень. Поэтому, если вы все лето говорили «С понедельника начну», друзья, поздравляем, ваш понедельник все-таки пришел. Ну что, друзья, меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Всем городам вещания. Доброго дня.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане готовят к открытию ранее закрытые автозаправки. Комиссия уже обследовала более 20 автозаправок в Махачкале и в Каспийске. На большинство из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станции. Для предотвращения возможных перебоев со светом и горючим в регионе создан временный оперативный штаб под руководством председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Специалисты штаба в ежедневном режиме мониторят наличие бензина и дизеля на действующих АЗС. Кроме того, дагестанские власти прорабатывают вопрос привлечения крупнейших федеральных интегрированных нефтяных компаний. В Дагестане продолжается реализация мер государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения получили повреждения или были разрушены в результате обильных осадков и паводков этой весной. Как сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов, в регионе оформлена первая партия из 68 жилищных сертификатов, которые предназначены для капитального ремонта строения или возведения нового жилья. Представители ведомств провели с гражданами консультации, подробно разъяснив механизмы и правила реализации таких сертификатов. В Дагестане продолжается масштабная поисково-спасательная операция на месте гибели молодого человека в акватории Ирганайского водохранилища. В свою очередь, мы Диалог FM напомним о том, что трагедия произошла 25 августа в поселке Шамиль-Кала. Группа молодых людей на саппортах пыталась переправиться на противоположный берег в районе гидротехнического водосброса. Один из юношей потерял равновесие, упал в воду и скрылся под водой. Как сообщили пресс-службе МЧС России по Дагестану, к настоящему моменту спасатели обследовали около 1500 квадратных метров дна Ирганайского водохранилища. Ну и с 28 по 30 августа на ВДНХ прошел масштабный фестиваль Русского географического общества, приуроченный Году единства народов России. Одной из центральных, кстати, площадок культурной программы фестиваля стало выступление нашего ансамбля Дагестана «Лезгинка». На главной сцене, расположенной между павильонами «Атом» и «Россия. Моя история», коллектив под руководством заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Джамбулата Магомедова представил хореографическую программу из Золотого фонда «Наследие». Ну и с завтрашнего дня в нашей стране начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напоминает «Известия» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслав Володин. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» по итогам 6-го российской премьер-лиги опустилась на 7-е место в турнирной таблице. Я напомню, что накануне дагестанская команда в гостевом матче проиграла казанскому «Рубину» со счетом 1-3. «Динамо» Махачкала потерпела 2-е поражение подряд в чемпионате России. В конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет доллар 85 рублей 6 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в 3 партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Елену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах «Большого шлема». В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил в ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте вторую победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского «Боди Глимт», которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором «Боди Глимт» на своем поле обыграл 4-2 «Русенборг», а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесун». «Боди Глимт» опережает «Викинг» на 1 турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись один раз в первом тайме и трижды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первый он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 27-го года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Доброе утро, Дагестан. Это Диалог ФМ, это Расим Загиров, и ваше утро начинается прямо сейчас. Сегодня 31 августа, тот самый день, когда лето собирает чемоданы. Мы делаем вид, что ничего абсолютно не происходит. Итак, завтра сентябрь, завтра осень, дети возвращаются в школы, взрослые возвращаются к своим обещаниям, что все, с 1 сентября начинаю новую жизнь. Ну что, проверим, кто действительно начнет. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро и до 11 утра здесь вместе с вами.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог FM в студии Расим Загиров и ведение процедуры отчисления школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от хулиганов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава СПЧ Валерий Фадеев. Кстати, по его словам, сегодняшние правила лишь формально позволяют исключить подростка, поэтому эту возможность нужно перевести в реальную. В СПЧ предлагают вернуть оценку по поведению, чтобы воздействовать на хулиганов. Я напомню, что у нас 10 школ в Дагестане как раз-таки сейчас будут оценивать ученика не только по знаниям, но и по поведению в том числе. Кстати, как заявил глава СПЧ, за образование детей по закону отвечают родители, поэтому они могут искать другую школу, переводить ребенка на домашнее обучение или заняться его воспитанием. Он уверен, что отчисленных будет немного, сама возможность исключения повлияет на подростка и на родителей. Ситуацию необходимо обострить, иначе в интернете продолжаются появляться ролики с оскорблением и избиением учителей. Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, и увеличившись на 33% год-году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. Я напомню, что в конце мая оптовые цены опускались до 25 рублей. Это, я напомню, что средняя цена по России за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости. Цены на яйца подтверждены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос снижается, предложение временно повышается. С осени дисбаланс постепенно сокращается, в том числе из-за возобновления работы учебных заведений, поскольку яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует пригласить на линейку 1 сентября ветеранов и участников специальной военной операции, представителей многодетных семей, а также успешных выпускников прошлых лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Согласно, кстати, этим рекомендациям, особое внимание в этом году будет уделено Году единства народов России. На линейку рекомендуют пригласить представителей разных народов страны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, общественных организаций и национально-культурных объединений. Также рекомендуется провести вынос и поднятие государственного флага, исполнение гимна и включить сценарий патриотические музыкальные композиции. Учебный год начнется занятием разговоров о важном. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что инициатива реализуется в концепции указа президента России о поддержке традиционных ценностей. По ее словам, кстати, лучшим примером для детей служат участники специальной военной операции, волонтеры и люди, которые отличились в общественной деятельности. Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей уже с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата или магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в него входит только 17 вузов. Власти Непала предупреждают о возможности новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне повышения уровня воды в реке Бхоттекоши. Одно из последних предупреждений было выпущено после того, как власти Китайской Народной Республики сообщили непальским коллегам о растущем уровне воды. Спасатели сейчас продолжают работать на месте катастрофического наводнения. По данным экстренных служб Непала, погибли 752 человека, 2502 числится пропавшими без вести. Встреча президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не была связана с визитом директора ЦРУ Джена Рэдклиффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова, кстати, приводят РИА Новости. Ранее Песков сообщал, что контактов Путина с посетившим Москву главой ЦРУ не было. Джон Рэдклифф завершил неанонсированный визит в Москву 25 августа. Это первая известная поездка его в России после назначения директора ЦРУ. Я, в свою очередь, напомню, что еще 29 августа Путин встретился с Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Главы государства обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональные и международные. Народной повестки. С 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом сообщает ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только тот продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Несоложенных ингредиентов может быть не более 20%. При этом сахаросодержащих продуктов среди них не более 2%. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить въезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию не смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропостящихся грузов можно будет оформить онлайн и через госуслуги. Негосударственные пенсионные фонды предложили создавать в России систему установленного пенсионного плана, который увеличит доходы граждан при достижении пенсионного возраста. Юрист Елена Рудакова рассказала газете «Вечерней Москве», как будет работать эта концепция. Суть инициативы – создавать новый механизм формирования дополнительной пенсии для работающих граждан. Все работающие по найму будут автоматически подключаться к программе при трудоустройстве, но с правом отказа в любой момент. Взносы будут делать и работодатель, и сам сотрудник. Для обеих сторон рассматривается тариф до 3,5% от зарплаты. Средства будут поступать на индивидуальный счет работника в негосударственном пенсионном фонде, с которым у работодателя заключен договор. Кстати, негосударственный пенсионный фонд будет инвестировать эти деньги, чтобы защитить их от инфляции и приумножить. Получить накопление можно будет только после выхода на пенсию. Досрочное снятие вообще не предусмотрено. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюквы. Также полезная жирная рыба – это скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики – это лук, чеснок и имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время для стимуляции кровообращения достаточно 40 минут активности в день. Как бизнес относится к дресс-коду? Давайте об этом поговорим. Тем более у нас в Дагестане это вообще актуальная тема. Строгий дресс-код в глянце разделил пользователей соцсетей. Одни уверены, каблуки, макияж и деловой стиль в офисе – это обязанность. Другие же, наоборот, на продуктивность это не влияет, считают. Выглядеть при параде на работе считают, что не обязательно. Тему продолжат мои коллеги.
2: Татуировки, пирсинг, цветные волосы, лысые головы и далеко не базовый кэжуал. Главред Blueprint Александр Перепелкин, вероятно, ужаснулся бы от офисного стиля любой другой новостной редакции. На этой неделе медиа-менеджер опубликовал список требований к внешнему виду, которые он несколько лет назад отправлял своим сотрудникам. Перечень, как иронизируют в соцсетях, достоин Миранды Пресли. Без маникюра, укладки и макияжа в офисе можно в принципе не появляться. Джинсы и кеды только по пятницам, каблуки – must have. А на мероприятие исключительно Total Black. Впрочем, свой подход к обуви, по словам Перепелкина, он готов пересмотреть. Но порой строгие правила не блажь, а необходимость, отмечает управляющий партнер кадрового агентства IRS Selection Ольга Петрова.
3: У меня в опыте была ситуация, когда человек, пришедший в коричневых ботинках на собеседование в абсолютно деловом стиле в костюме, но цвет коричневый в этой корпорации был не принят. И он не прошел собеседование ровно по этой причине. Он не учел вот требования госкорпорации со своими правилами. Поэтому здесь очень много зависит от сегмента рынка, где что принято.
2: Скрупулезное отношение к внешнему виду зачастую объясняется спецификой работы. Банки, консалтинг, медицина, продажи, гостиничный или авиабизнес – там дресс-код – это еще и способ сказать клиенту: нам можно доверять, говорит основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч.
4: Если это мероприятие, обязательно все модные, красивые к нам приходят люди, которые не всегда знакомы с брендом, и важно, что мы транслируем эту новую русскую эстетику своими лицами тоже. Кроме того, у нас есть брендированные мероприятия, для этого у нас есть униформа. Если офис, никто не обязан быть ни с маникюром, не с макияжем. Но учитывая, что мы практически все время снимаем контент, у нас стоит специальный макияжный столик, есть всегда образцы косметики.
2: Зачастую, чем выше должность и зарплата, тем сильнее хочется комфорта, продолжает управляющий партнер кадрового агентства IRS Selection Ольга Петрова.
5: У меня есть очень хороший пример. Клиентам HR пришла в управляющую компанию небольшую, и вот там генеральный директор, он ходил в ботиночках, которые стоптаны. Но это его комфорт, плюс его отношение к одежде было тоже достаточно простое. И когда она, пришедшая из западной компании, пыталась прописать регламенты, цвет одежды, обуви и тому подобное, он это не принимал категорически. Поэтому обычно все-таки это определяет первое лицо. Если идти от формальных требований, они просто не приживутся в компании.
2: Так или иначе, но споры джинсы или деловой костюм

0: россиян трудятся в компаниях без строгих правил к внешнему виду.
1: Хай-тек с Александром Леви.
2: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной, и выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
1: Хай-тек с Александром Леви.
3: «31 августа на календаре вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, в 1994 году, наша страна завершила вывод войск из Германии. Последние российские части покинули территории бывшей ГДР. Фактически завершилась целая эпоха, связанная с разделением Европы после Второй мировой войны. И, конечно, 31 августа. В 1997 году произошло событие, которое помнит практически весь мир. Погибла принцесса Диана. Ее автомобиль попал в аварию в пассажирском тоннеле. Диане тогда было 36 лет. А для нас сегодня это последний день августа. Завтра сентябрь и осень. Поэтому, если вы все лето говорили «с понедельника начну», друзья, поздравляем, ваш понедельник все-таки пришел. Ну что, друзья, меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Всем городам вещания. Доброго дня.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Автошколы подняли цены на обучение. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России разработали новый ГОСТ на информационное табло. Обычно их используют на платных скоростных магистралях. Выводят информацию о скоростном режиме, предупреждают о ДТП и рекомендуют снизить скорость в условиях плохой видимости. Новый стандарт четко разделит два типа устройств – динамические информационные табло и знаки перемены информации. К каждому из них установят конкретные требования. Раньше правила были разбросаны по разным документам и могли противоречить друг другу. Автошколы подняли цены на обучение. По оценкам Национального союза ассоциации автошкол, обучение вождению стало на 10% дороже. Главной причиной называют проблемы с топливом. Рабочее время инструкторов уходит на заправку машин. Графики практических занятий приходится перестраивать. Но под одну гребенку рынок причесать сложно. По регионам ситуация различается. Некоторые школы подготовились заранее и закупили бензин впрок. У них проблем меньше. Завершение строительства обхода Владикавказа перенесли еще на 2 года. По новым планам дорогу введут в строй до конца 2028-го. Это уже второй перенос. Изначально трассу должны были построить в 2024-м. Основная причина, вероятно, нехватка финансирования. Об этом ранее говорили в правительстве Северной Осетии. Напомним, сейчас из 3 этапов обхода Владикавказа готов только один. На остальных работы ведутся спокойными темпами. Полной заморозки нет. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Прокуратура из Бербаша выявила грубые нарушения в деятельности детского клуба, который расположен на территории города. Надзорное ведомство направило в суд иск о запрете его функционирования. В ходе проверки установлено, что учреждение работает серьезными отступлениями от федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прокуратура сейчас требует приостановить деятельность клуба до полного устранения всех выявленных нарушений. Ход рассмотрения иска находится на контроле надзорного ведомства. Пожарные ликвидировали возгорание на территории частного дома в селе Первомайское, это Хасаюртовский район Дагестана. Как сообщает МЧС по республике, огонь повредил сарай с сеном в количестве 500 тюков. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. С завтрашнего дня в нашей стране вступит в силу ряд новых законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. В частности, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Изменится и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в нашу страну больше, чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней вместо 90. Володин подчеркнул, что в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации. С 1 октября в России повысят военные пенсии. Как сообщает Russian Today, выплаты проиндексируют на 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих. Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет. Это получение первой группы инвалидности, наличие иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. 7 из 10 россиян, их 72%, планируют заниматься спортом или какой-либо физической активностью этой осенью. Среди 24-летних респондентов таких все больше, 79%. Треть опрошенных, 37%, уже занимается спортом сейчас и намерены продолжить осенью. Еще треть, 35%, собираются начать заниматься или возобновить занятия. Каждый второй, их 51%, осенью намерен выполнить домашние тренировки. Махачкалинская «Динамо» в шестом туре чемпионата России по футболу проиграла в Казани «Рубину» со счетом 1-3. Единственный гол дагестанской команды с пенальти забил ангольский нападающий «Мира». После трех побед в первых четырех турах «Динамо» Махачкала терпит второе поражение подряд в чемпионате. В Дагестане готовят к открытию ранее закрытые автозаправки. Комиссия уже обследовала более 20 автозаправок в Махачкале и в Каспийске. На большинство из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станции. Для предотвращения возможных перебоев со светом и горючим в регионе создан временный оперативный штаб под руководством председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Специалисты штаба в ежедневном режиме мониторят наличие бензина и дизеля на действующих АЗ. Кроме того, дагестанские власти прорабатывают вопрос привлечения крупнейших федеральных интегрированных нефтяных компаний. В Анцикульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГНЭРГО Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасаюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании «Яндекс» и «Магнита» получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании «Яндекс» направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. В Дагестане продолжается реализация мер государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения получили повреждения или были разрушены в результате обильных осадков и паводков этой весной. Как сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов, в регионе оформлена первая партия из 68 жилищных сертификатов, которые предназначены для капитального ремонта строений или возведения нового жилья. Представители ведомств провели с гражданами консультации, подробно разъяснив механизмы и правила реализации таких сертификатов. В Дагестане продолжается масштабная поисково-спасательная операция на месте гибели молодого человека в акватории Ирганайского водохранилища. В свою очередь, мы «Диалог ФМ» напомним о том, что трагедия произошла 25 августа в поселке Шамиль-Кала. Группа молодых людей на саппортах пыталась переправиться на противоположный берег в районе гидротехнического водосброса. Один из юношей потерял равновесие, упал в воду и скрылся под водой. Как сообщили пресс-службе МЧС России по Дагестану, к настоящему моменту спасатели обследовали около 1500 квадратных метров дна Ирганайского водохранилища. Ну и с 28 по 30 августа на ВДНХ прошел масштабный фестиваль Русского географического общества, приуроченный Году единства народов России. Одной из центральных, кстати, площадок культурной программы фестиваля стало выступление нашего ансамбля Дагестана «Лезгинка». На главной сцене, расположенной между павильонами «Атом» и «Россия. Моя история», коллектив под руководством заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Джамбулата Магомедова представил хореографическую программу из Золотого фонда «Наследие». Ну и с завтрашнего дня в нашей стране начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напоминает «Известия» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслав Володин. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, в период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» по итогам 6-го российской премьер-лиги опустилась на 7-е место в турнирной таблице. Я напомню, что накануне дагестанская команда в гостевом матче проиграла казанскому «Рубину» со счетом 1-3. «Динамо» Махачкала потерпела 2-е поражение подряд в чемпионате России. Венесуэла передаст США часть нефтяных месторождений. О соглашении с Каракасом сообщил президент Дональд Трамп. Под американский контроль попадут запасы на 65 миллионов баррелей сырья. Трамп назвал нефтяную сделку крупнейшей в мировой истории. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Как пишет CNN, США в рамках сделки получат 55% от добычи нового предприятия. По нефтяным запасам частная компания станет 2-й в мире по величине. Собеседники телеканала из Белого дома уже знают, как Вашингтон распорядится сырьем. Часть собранной нефти направят в стратегический резерв США, а остальные объемы пойдут на нужды армии. Такие запасы будут, кстати, на фоне войны в Иране, которая серьезно нарушила поставки сырья. А в последние недели ситуация вовсе достигла переломного момента, отмечает CNN. Миллиарды баррелей в коммерческих запасах исчезли. Аварийные резервы США не были такими малыми с начала 80-х годов. Кроме того, сделка совпала с повышением цен на американский бензин. Трамп за 2 месяца до промежуточных выборов часто делает акцент на попытках снизить стоимость топлива. Как напоминает «Нью-Йорк Таймс», еще до свержения Николаса Мадуро Белый дом прямо заявлял, что США создали нефтяную промышленность республики, а американские месторождения власти национализировали. Через какую компанию Вашингтон мог бы осуществлять инвестиции, до конца не ясно. В ответ на запрос газеты Госдепартамента отметил, что сделку проведут с неназванным частным оператором в Венесуэле. Хотя добыча нефти в республике в этом году выросла, в июле страна добывала чуть больше 1 миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg. Это меньше половины объема, который страна могла реализовать 10 лет назад. Как отмечает агентство, сейчас в Венесуэле почти не осталось западных энергетических компаний, а нехватка инвестиций и коррупция привели нефтяной сектор страны в плачевное состояние. Будущая сделка с Вашингтоном, вероятно, станет контрпродуктивной для долгосрочных инвестиций в отрасль, во многом из-за политического риска, допускает эксперты агентства. Кроме того, соглашение не скоро изменит цены на бензин в США. Об этом представители рынка говорят Associated Press. Эксперты предупреждают, что для добычи нефти в Венесуэле придется ремонтировать и расширять местную инфраструктуру, а на это потребуются годы и миллиарды долларов. На этом фоне Белому дому будет трудно убедить американские компании вернуться в регион. Как напоминает агентство, Трамп уже пытался это сделать в январе, спустя несколько дней после свержения Мадуро. Но бизнес при этом проявил определенную осторожность.
1: Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 31 августа на календаре. Меня зовут Расим Загиров. Доброе утро всем городам вещания «Диалог ФМ» от Дербента до Кизляра. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 31 августа. Кстати, сегодня 243-й день года. До конца этого года остается 122 дня. Ну, для тех, кто там Нового года ждет. Итак, в 1492 году Москва и Османская империя заключили первый мирный договор. Представляете, в далеком 15 веке люди уже поняли простую вещь. Иногда лучше договориться, чем выяснять отношения. Кстати, это очень полезный навык, который, кстати, пригодился бы сегодня, особенно в семейных чатах, например, в каком-нибудь WhatsApp. В 1703 году в Петербурге произошло первое зафиксированное крупное наводнение. Вода поднялась примерно на 2,5 метра выше обычного уровня и смыла строительные материалы для Петропавловской крепости. Санкт-Петербург только начали строить, а Нева уже практически сказала: «Ребята, вы точно здесь решили строить город?» История показала, решили. И потом еще почти 3 века жители продолжают проверять отношения с рекой Нева. В 1907 году в Санкт-Петербурге была оформлена Антанта – Союз России, Великобритании и Франции. То есть 31 августа эти страны решили: будем дружить и держаться вместе. Вот только история потом показала, что это международная дружба – это примерно как дружба в компании. Пока все хорошо, все друзья. В 1914 году Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Причина была вполне серьезная, шла Первая мировая война, и немецкое звучание вот этот «бург» решили убрать. Получается, Санкт-Петербург просто сделал ребрендинг, причем такой, который сейчас любой СММщик назвал бы сменной позиционирования. А потом город еще дважды поменяет название, Петроград станет Ленинградом, а Ленинград снова Санкт-Петербургом. Вот это я понимаю, город с богатой биографией. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем — Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и не на работающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. На границу Непала с Тибетом обрушилось самое разрушительное с 2015 года наводнение. По данным, жертвами стали более 160 человек, еще более 800 числится пропавшими без вести. Среди них как минимум 4 россиянина, рассказали в депмиссии. На территорию Китая, недалеко от границы с Непалом, также пропали 2 граждан нашей страны, рассказали в посольстве России в Пекине. Местонахождение еще 3 сейчас там устанавливают. Тему продолжат мои коллеги.
1: Судя по кадрам, утро 26 августа в высокогорном районе Непала Расува, на который пришелся основной удар, а стихии ничего не предвещало. Светило солнце, туристы отправлялись по достопримечательностям, местные на работу, дети в школы. Паника началась внезапно. Шум воды сперва был едва слышен, но буквально за пару минут развернулась настоящая катастрофа. На кадрах под воду уходят невысокие дома. Мощный поток вперемешку с грязью и камнями сбивает массивные мосты, как пластмассовые игрушки, смывает улицы и утаскивает за собой людей, автобусы и грузовики. В регионе пострадали 14 гидроэнергетических проектов. По предварительной оценке Министерства инфраструктуры, ущерб исчисляется минимум в $1 миллиард. В спасательной операции задействованы больше десятка вертолетов, но их не хватает. Кроме того, даже с воздуха до Расува сложно добраться из-за непогоды и сложного рельефа. Пока же жители пытаются укрыться в руинах, рассказал НДТВ один из местных.
2: Наводнение разрушило мой дом. Я учитель, и утром, как обычно, я пошел на работу. Но директор нашей школы сказал, что у нас большая беда, и всех отпустил. Уже по дороге домой я нашел своих коров, похороненных под грудами мусора. К счастью, дома никого не было, мои дети утром ушли на учебу, а жена на работу. Мой дом смыло, земля стала болотом. Я все потерял. Думаю, мне положена какая-то компенсация. Идет дождь, нам негде спрятаться, нам срочно нужна помощь.
1: Предварительно катастрофу в регионе вызвало землетрясение магнитудой 4,4. В результате огромная масса льда, снега и камней рухнула в русло реки Лхендекхола. Затор вызвал резкий подъем воды, который устремился вниз по течению. Селевой поток достиг и погранпункта Гюронг в тибетском автономном районе Китая, сообщало агентство Синьхуа. Там перекрыты дороги, нарушена связь и нет электричества, продолжает корреспондент CNN из Гонконга Гэдж Голдинг.
3: Судя по одному из видео, примерно 5 или 6 этажей многоэтажное здание вода накрывает как небольшую каменную плотину в ручье. На кадрах с мест видно множество туристических автобусов. И как вода отбрасывает их в сторону, как игрушечные машинки. Судя по имеющейся у нас информации, произошло землетрясение. Оно вызвало оползень, который перекрыл русло реки, и на деревне хлынул поток воды. Судя по кадрам, это практически ущелье, и воде некуда деться, кроме как унести с собой все на своем пути.
1: При этом это не первое смертоносное наводнение в регионе, отмечает корреспондент BBC в Нью-Дели Азадех Мосри.
4: Расува – отдаленный регион, к северу от Катманду. Истинные масштабы катастрофы и число жертв мы сможем оценить только в ближайшие несколько дней, учитывая, как сложно туда добраться. В прошлом году на китайской стороне сошел ледник, в результате погибли 18 человек. В этот раз власти опасаются, что жертв может быть значительно больше. В этом регионе многие живут рядом с руслами рек, и неважно, насколько они подготовлены. Риск все равно есть. Полиция не может связаться с десятками своих сотрудников в регионе. Там же проезжает много грузовиков. Их водители тоже числятся пропавшими без вести.
1: Власти и полиция рекомендовали пострадавшим в регионе разводить костры, чтобы спасатели могли заметить дым. Как отмечает Катманду Пост, многие из пропавших без вести – это паломники, которые направлялись к горе Кайлас через погранпост Расува-Гадахи. Стихия обрушилась на него почти сразу после открытия.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Все-таки август сдает позиции, друзья. Сегодня температура поднимется до плюс 29. Сегодня облачная погода, временами дождь, обещают так синоптики, где-то с прояснениями по территории Республики Дагестан. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Продолжим скоро.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ночное движение с 6 вечера до 9 утра вели на трассе Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Это Гергебельский район Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Ограничения вели на участке от села Кикуни до Красного моста в целях безопасности. Сейчас там восстанавливают полку земляного полотна. Предположительно, что на работу уйдет 4 дня. Днем транспортное сообщение с Гергебельским, Гунипскими и Чародинскими районами Дагестана организован через объездной путь. Это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гергебель. Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек. Выездные проверки автозаправочных станций, закрытых ранее в Дагестане за нарушение требований безопасности, начали в нашей республике по поручению главы республики Федора Щукина. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Чтобы проверить, как выполняются выданные предписания, рабочая группа осмотрела более 20 объектов в Махачкале и в Каспийске. На части заправок большинство нарушений уже устранили. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать в Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно, кстати, новым правилам, банки «Инфо» должны будут предоставить первый отчет приставам весной уже 2027 года. Я напомню, что наши приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре, в противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. Но Минтранс нашей страны готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербунка. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которые необходимо улететь прямо сейчас. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом заявили РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Также министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе нашей страны. Ну и каждый третий родитель планирует взять выходной 1 сентября. Еще 28% россиян с детьми хотят отпроситься с работы на полдня. Об этом показало исследование Суперджоп. В целом, посетить первый учебный день собирается более 60% опрошенных родителей. Официально выходной 1 сентября родителям школьников дают только 15% компании. Еще 19% отпускают сотрудников по договоренности. Более половины работодателей не готовы отпустить подчиненных ради Дня знаний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. Китай на чемпионате мира по современному пятиборью. Победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. А у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 2023 года финна Марти Пумалайнана. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше вперед, итог игры 1-1 и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после трех ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской «Волгой». Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с «Арсеналом» еще один претендент на повышение «Урал». Футбольный клуб «Сочи» обыграл у себя 2-1 «Челябинск», а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У торпеда это 3-я сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в трех партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в восьмой раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из СКА МВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял первое место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Это Диалог ФМ, это Расим Загиров, и ваше утро начинается прямо сейчас. Сегодня 31 августа, тот самый день, когда лето собирает чемоданы. Мы делаем вид, что ничего абсолютно не происходит. Итак, завтра сентябрь, завтра осень, дети возвращаются в школы, взрослые возвращаются к своим обещаниям, что все, с 1 сентября начинаю новую жизнь. Ну что, проверим, кто действительно начнет. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете программу «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро. Утро, и до 11 утра здесь вместе с вами.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Часть закрытых АЗС Махачкалы и Каспийска готова к открытию. Рабочая группа Минэнерго Дагестана совместно с МЧС и Ростехнадзором осмотрели более 20 закрытых АЗС. По большинству из них нарушения устранены. Сейчас решается вопрос о снятии ограничений и возобновлении их деятельности. Параллельно создан временный оперативный штаб под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он будет мониторить наличие топлива в регионе, контролировать поставки и оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить перебоев. Также прорабатывается возможность привлечения федеральных нефтяных компаний для увеличения объемов поставок и стабилизации рынка. В Анцикульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел всероссийский марафон открытия объектов образования. Одним из них стала школа в селе Байрам-Аул, Хасавюртовский район Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано более на 600 учеников. Открытие школы позволит разгрузить действующие учебные заведения, создать комфортные условия для детей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр просвещения России Сергей Кравцов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. Представители компании «Яндекс» и «Магнита» получили благодарственные письма от Республики Дагестан 29 августа в постпредствии Республики при президенте России за помощь жителям во время ликвидации последствий паводков. Я напомню, что фонд помощи рядом компании «Яндекс» направила на поддержку жителей Республики около 30 миллионов рублей. Средства пошли на компенсацию поездок, доставку гуманитарных грузов и размещение волонтеров. Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах, 3 районах и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. В общей сложности в зону отключения попали 33 тысячи жителей Дагестана. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. В филиале Россети Северный Кавказ ДГЭнерго уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов. Ну и за первое полугодие этого года в Дагестане распродано лишь 23% строящегося жилья, что является самым низким показателем среди регионов с объемом строительства более 1 миллиона квадратных метров. В целом по стране распроданность снижается с начала года, но остается в пределах нормы, где-то в районе 70%. Эксперты отмечают, что для регионов с изначально низкой распроданностью слабый спрос повышает риски для застройщиков. В 10 школах Дагестана с нового учебного года стартует пилотный проект по введению трехуровневой оценки за поведение для учеников от 2 до 8 класса. Образцовая, допустимая и недопустимая. Новая система предназначена для обратной связи с учеником и его семьей, чтобы школа могла вовремя замечать изменения в поведении, предупреждать конфликты и при необходимости подключать психологов. При оценивании будут учитывать дисциплину, социальное взаимодействие, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы. Сотрудники газовой службы совместно с полицией провели проверку в советском районе Махачкалы и выявили 20 фактов несанкционированного подключения к газовым сетям, 13 из них в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Все незаконные врезки уже устранены, по каждому факту составлены акты принятия процессуальных мер. В Минэнерго Дагестана напомнили, что самовольное подключение к газу – это угроза жизни и здоровья. Такие врезки делают без соблюдения норм безопасности, что многократно повышает риск утечки, пожара или взрыва для всего дома. Конкурсный управляющий ГУП «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже магистрального водовода «Кизилюрт-Бабаюрт». Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. Вот диаметром 530 миллиметров и протяженностью 24 километра был построен в 2012 году. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики. ГУП «Чистая вода», я напомню, что был создан в 2014 году при Министерстве строительства Дагестана для эксплуатации объектов водоснабжения. Однако в 2018 году предприятия начались финансовые проблемы. По 2022 год задолженность перед бюджетом Дагестана превысила 2,5 миллиарда рублей. Ну и в России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября я напомню, что универсальный код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. И как в России попадают угнанные в Канаде машины? Около 5000 угнанных машин из Канады могли нелегально привезти в Россию за последние два года. Об этом со ссылкой на данные Интерпола сообщает The New York Times. Так ли велик черный потолок и можно ли случайно купить такой автомобиль на вторичном рынке? Тему продолжат мои коллеги.
2: В Северной Америке новый Ford F-150 на 420 лошадей стоит от 70 тысяч долларов. Это немногим более 6 миллионов рублей. В России за аналогичный пикап просят уже около 16 миллионов. С пробегом в 100 тысяч километров его можно взять за 8. Модель вошла в перечень наиболее часто угоняемых в Канаде наряду с Dodge Ram и Toyota Tundra. Якобы именно их чаще всего удается вывозить из страны преступным путем. Причем, как отмечают журналисты, на заказ. Однако ввести машины в Россию уже сложнее, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Люди, которые писали эту статью, пересмотрели «Клана Сопрано», где был соответствующий эпизод, как машины угонялись в США и легализовывались через Албанию или Италию. На заказ какие-то российские криминальные группировки выходят, значит, на международный рынок, устанавливают связи с канадскими там организациями. Ну, чушь собачья. Какое-то количество машин угоняется. В мире есть масса юрисдикций, куда могут ехать такие машины, и к ним не возникнет вообще никаких вопросов. У нас утилизационный сбор на Dodge Ram сейчас превышает 6 миллионов рублей. BMW 540, чтобы легализовать, нужно 8 миллионов рублей. Безотносительно от стоимости самой машины, растаможки, доставки и так далее.
2: Стоимость проверки чистоты автомобиля по международным базам без заезда в отделение ГИБДД от нескольких сотен до 1000 рублей. На автомобиль, который находится в международном розыске, накладываются ограничения. При попытке поставить такую машину на учет, ее могут отправить на штрафстоянку. Поэтому такой транспорт, скорее всего, сразу превращается в донора запчастей для легально ввезенных американских траков, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
4: Есть сомнения в том, что прямо вот в таких количествах, измеряемых тысячами штук, ввозятся в Россию такого рода автомобили. Можно предположить, что такие машины уходят на запчасти, на всякого рода разборки, потому что если такие автомобили на рынке, в принципе, востребованы, кто-то их покупает, то с течением времени они нуждаются в обслуживании, в каком-то ремонте, либо регулярном, либо каком-то экстренном. Соответственно, нужны и запчасти для их обслуживания тоже. Но взять их особо неоткуда, потому что машины эти ввозятся параллельным импортом, ну а запчастями их никто не обеспечивает.
2: По данным New York Times, машины покидают территорию Канады в морских контейнерах и ввозятся транзитом через Ближний Восток, Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. Покупатели не могут знать о криминальном прошлом авто. Об этом Верховный суд заявил еще в 2023-м. А в этом году правительство инициировало законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске, говорит автоюрист Лев Воропаев.
5: В базу Интерпола же не мгновенно попадает автомобиль. Это проходят месяцы. И за это время автомобиль спокойно преодолевает океаны, преодолевает все таможенные границы и попадает в Российскую Федерацию. Пока там несут базу Интерпола, автомобиль уже будет несколько раз перепродан в Российской Федерации. Но мы не должны забывать, что, к сожалению, наши, в кавычках, друзья из недружественных стран могут и злоупотреблять этим правом. Они могут физически продать автомобиль, который потом укажут как угнанный, тем самым пытаясь получить двойную выгоду. Если бы недружественные страны оперативно отвечали на запросы МВД, действовал бы порядок, то что такие автомобили на регистрационный учет поставить нереально.
2: МВД оценивает объемы черного авторынка России гораздо скромнее своих иностранных коллег. По данным правоохранителей, с 2022 года на территории России обнаружено 1500 транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.
1: 31 августа на календаре вы слушаете радио Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1994 году, наша страна завершила вывод войск из Германии. Последние российские части покинули территории бывшей ГДР. Фактически завершилась целая эпоха, связанная с разделением Европы после Второй мировой войны. И, конечно, 31 августа в 1997 году произошло событие, которое помнит практически весь мир. Погибла принцесса Диана. Ее автомобиль попал в аварию в пассажирском тоннеле. Диане тогда было 36 лет. А для нас сегодня это последний день августа. Завтра сентябрь и осень. Поэтому, если вы все лето говорили «с понедельника начну», друзья, поздравляем, ваш понедельник все-таки пришел. Ну что, друзья, меня зовут Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Всем городам вещания. Доброго дня.

0: Я беру.
1: Тикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
2: Соки и нектары Тикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
9: К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств, сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. В 26 российских регионах существуют выплаты за долгий брак, об этом сообщает РИА Новости. На данный момент в России нет единого закона, регулирующего такие выплаты. Регионы могут устанавливать их самостоятельно. Сейчас выплаты за 50-летний брак есть в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Они также предусмотрены в Ставропольском, Хабаровском, Приморском краях, Республиках Удмуртия и Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Казани и Петропавловске-Камчатском. И в завершении выпуска. Почти 40% подростков в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют опыт самостоятельного заработка. Чаще всего первые деньги нужны им для развлечений и повседневных расходов, а реже для накоплений на крупную покупку. С результатом опроса родителей ознакомилась газета «Ру». Основным источником денег на развлечения для детей остаются родители. Такой вариант назвали 88% опрошенных. Почти половина детей, 47%, также используют ранее накопленные средства. 27% получают деньги от бабушек и дедушек и других родственников. Самостоятельный заработок как источник средств на развлечения указали 8% родителей. Главным мотивом для подработки 36% считают возможность самостоятельно оплачивать развлечения. Еще 27% отмечают, что ребенку важно иметь собственные деньги. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

Из-за оползня перекрыли трассу в Лакском районе Дагестана. Верховой откос дороги обрушился на протяжении более 100 метров. Высота сошедшей породы составила около 50 метров. В целях безопасности движения автотранспорта на поврежденном участке в Лакском районе полностью закрыли на время расчистки. Для сохранения транспортного сообщения с районным центром, селом Кумухом и другими населенными пунктами оперативно организовали объездной маршрут через села Багикла и Уншукатель протяженностью 7 километров. Дорожные службы проводят путь в нормативное состояние, задействованы автопогрузчик и автогрейдер. Поиски молодого человека, который 25 августа утонул в Ирганайском водохранилище, продолжаются в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Дагестана. Водолазы на дно не отпускаются. Глубина там более 50 метров. К тому же мешает сложный рельеф и почти нулевая видимость. Это очень опасно даже для профессионалов. На месте сейчас дежурят трое полицейских и одна машина помогает и местные жители. 10 человек вышли на берег, чтобы поддержать поиски. Работа продолжается. Власти Дагестана создадут временный оперативный штаб для стабилизации ситуации с топливом в Дагестане. Соответствующее поручение мне дал глава Дагестана Федор Щукин. Оперативный штаб займется вопросами обеспечения стабильных поставок топлива, постоянным мониторингом его наличия и движения, а также контролем обоснованности розничных цен. Как мы ранее сообщали о том, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Каспийске, возникли серьезные проблемы с автомобильным топливом. На многих заправках его вообще нет, а на тех немногих АЗС, которые реализуют бензин и газ, резко выросли цены и образовались большие очереди. Так, например, цена АИ-95, по мнению журналиста «Диалог ФМ», варьируется в районе 145 рублей за литр. АИ-95 – 130 рублей, а газ – 48 рублей. Очереди на работающих АЗС занимают около 40 минут в зависимости от локации заправки. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках продуктов, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не в полном объеме. Например, некоторые банки в разделе накопления предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Ну и в России с 1 сентября вырастет допустимый лимит сверхурочной работы. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Сейчас продолжительность не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Как пишет РИА Новости, увеличить лимит до 240 часов можно будет только при условии, что это зафиксировано в коллективном договоре. Компания «Валберес» начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов пока сняты с продажи, но при этом сама компания «Валберес» сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме. Мусорный полигон в Дербинском районе Дагестана готов на 86%. По словам премьера республики Магомеда Рамазанова, в настоящее время на объекте проводится благоустройство.

0: по территории и вентиляционные работы. После ввода в промышленную эксплуатацию комплекс будет принимать отходы из Дербентской зоны, сортировать их и отбирать вторичные ресурсы для дальнейшего использования. Параллельно продолжается строительство полигона захоронения отходов мощностью 120 тысяч тонн в год. В тюрьме Гаагского трибунала умер Ратко Младич, бывший командующий армией боснийских сербов. Он отбывал пожизненное заключение по тяжким статьям обвинения. Событие вызвало реакцию такую, как в странах бывшей Югославии, так и в России. Политический обозреватель Дмитрий Дерзе считает, что уроки тех событий, югославских 99-го года, актуальны и сейчас.
1: Ратко Младич, бывший главнокомандующий армией Республики Сербской во время Боснийской войны 1992-95 годов. Он умер на 85-м году жизни в тюрьме Международного суда в Гааге, где отбывал пожизненный приговор по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Генерал принес несколько инсультов, долго болел. Родственники и адвокаты просили его освободить по состоянию здоровья, но получили отказ. Подробно пересказывать трагические события более чем 30-летней давности мы, конечно же, не будем. Можно лишь сказать, что это была одна из самых кровопролитных войн в Европе конца 20 века. Случилась она в результате распада Югославии. Также это был первый случай реального применения войск НАТО. Более того, в результате была разрушена изначальная доктрина создания альянса в 1949 году как сугубо оборонительного блока. Соответственно, он должен был дать отпор лишь при нападении на территорию стран-участников. Однако устав пришлось нарушить. Согласно официальной причине, из-за угрозы гуманитарной катастрофы и этнических чисток. Кто-то говорит, что дело было не в этом, а в колониальном реванше и желании возродить былую славу крестовых походов. По факту Ратко Младича посадил именно западный мир, который взял на себя функции наведения порядка в других странах во имя добра и ценности демократии. Так был создан Гаагский трибунал, для того, чтобы никто не избежал ответственности. Потом были бомбежки Югославии, которые, как известно, резко осудила Россия. Негласно считается, что именно тогда и начался развод Москвы и западного либерализма. Младич, естественно, в глазах некой части нынешнего российского общества выглядит героем, защитником сербской идентичности и жертвой произвола и двойных стандартов. Мол, кровь проливали все, но преследовали в основном сербов. На самом деле это не совсем так. И хорватов сажали, и боснийцев тоже. При этом трагедия в Сребренице, где погибли более 8 тысяч человек, в том числе несовершеннолетних, как-то отходит на второй план. Порядок там наводили, как известно, именно войска Младича. В общем и целом, можно рискнуть сказать, что те события сейчас аукнулись. Нет авторитетного общепризнанного органа для урегулирования международных конфликтов. ООН находится в стадии полной деградации. По сути, мы вернулись в прошлое, в 20 век, а может быть и раньше. Общество расколото, нет ни правых, ни левых, ни центра. А есть тоска по сильной руке, по генералу Младичу и иным схожим. Тем, кто не церемонится, действует без оглядки на все эти либеральные предрассудки, гуманизм и гуманитарное право. В какой-то момент казалось, что эта страница закрыта навсегда. Но нет, иногда прошлое возвращается. Вот и сейчас прошлое напомнило о себе. Как бы то ни было, Ратко Младич был арестован 26 мая 2011 года сербскими спецслужбами в селе Лазарево и уже через несколько дней, 31 мая, официально выдан Гаагскому трибуналу. Таким образом был выполнен ультиматум Брюсселя: или бывший герой войны, или вступление в ЕС.
0: Все 123 школы, которые пострадали от весенних наводнений в нашей республике, капитально отремонтированы и готовы к новому учебному году. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, Дагестан выполнил взятые обязательства, все объекты откроются 1 сентября. Кроме того, в нашем Дагестане построить 7 новых школ, двое из них уже примут учеников в этом году. Кравцов поблагодарил руководство Дагестана за работу и заверил, что в бюджете заложены средства на дальнейшую программу капремонта школ наших республик. Первый заместитель председателя Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий награжден орденом Русской Православной Церкви за помощь Махачкалинской епархии. Орден князя Даниила Московского III степени Левицкому вручили архиепископ Махачкалинский и Дербенский Варлам в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы. Награды он удостоен за активное взаимодействие с Махачкалинской епархией и многолетнюю поддержку за ее работу. Банк России продолжил увеличить лимиты на выдачу займов наличными, об этом пишет «Известия». Согласно, кстати, документу, максимальная сумма взятых наличными по одному договору займа вырастет с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируют поднять 4 раза с 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов

0: и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Ну и компания НАСА запустит в космос космический телескоп «Роман» стоимостью 4 миллиарда долларов. Об этом пишет финансовая газета. Проект станет дополнением к космическим телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», которые запущены в 90-х и в 2021 году. Новый телескоп выделят на фоне своих предшественников очень широким полем зрения, который позволит ему сканировать обширные участки неба в другом диапазоне. Ну и, друзья, зачем в Москву все-таки прилетал директор ЦРУ? Загадка загадкой, но давайте об этом поговорим. Дональд Трамп пытается разблокировать переговоры по Украине. Именно с этой целью он отправил в Москву главу ЦРУ Джона Рэдклиффа. По крайней мере, об этом The Wall Street Journal рассказали американские и европейские чиновники. Причем глава Белого дома сделал это якобы втайне от ближайшего окружения. Встречу с Рэдклиффом подтвердил и глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвав ее обычным рабочим форматом. Продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: По версии NBC News, на встрече с Нарышкиным глава ЦРУ попросил Москву не делиться разведданными с Ираном. Wall Street Journal добавляет, что Джон Рэдклифф призывал разорвать экономические и оборонные связи с Тегераном. Впрочем, как указывает CNN, российские руководители разведки могли в ответ заметить, что сам Дональд Трамп глубоко вовлечен в войну в Иране, в которой он не может одержать победу. Однако на этом дипломатические контакты не ограничились. Источники New York Times сообщают о визите американского посланника к главе ФСБ России Александру Бортникову. Целью переговоров было призвать Кремль вступить в серьезные переговоры по завершению военных действий на Украине. Американский представитель высказывался о состоянии конфликта резко, хотя никаких прямых угроз Рэдклифф не озвучивал. При этом, как отмечает газета, перед поездкой в Москву Рэдклифф заверил Киев, что будет изучать позиции России, но не идти на уступки в интересах украинцев. Журналисты обращают внимание на внутреннюю борьбу в окружении Дональда Трампа. Предыдущие раунды переговоров с участием других доверенных лиц не принесли результата, поэтому выбор пал на Рэдклиффа. Он, как и Марк Рубио, считается представителем ястребиного крыла, который выступает против существенных уступок Москве. Например, выводы украинских войск из Донбасса. Одной из целей визита также якобы было предостеречь Россию от гипотетического нападения на страны НАТО. Примечательно, что сам Трамп уже после этой поездки несколько раз публично опровергал убеждение о том, что Москва собирается атаковать Европу. Дональд Трамп лично отправил главу ЦРУ в тайную поездку в Россию, утверждает Wall Street Journal. Дипломатическая миссия была на столько деликатной, что даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не знали о ней заранее. Впрочем, поездка не прошла безрезультатно. Рэдклифф якобы добился освобождения заключенных в России американцев, уточняют источники. Но об их количестве или именах информации нет.
0: Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 31 августа на календаре. Меня зовут Расим Загиров. Доброе утро всем городам вещания «Диалог ФМ» от Дербента до Кизляра. И давайте заглянем, что же интересного произошло именно 31 августа. Кстати, сегодня 243-й день года. До конца этого года остается 122 дня. Ну, для тех, кто там Нового года ждет. Итак, в 1492 году Москва и Османская империя заключили первый мирный договор. Представляете, в далеком 15 веке люди уже поняли простую вещь. Иногда лучше договориться, чем выяснять отношения. Кстати, это очень полезный навык, который, кстати, пригодился бы сегодня, особенно в семейных чатах, например, в каком-нибудь WhatsApp. В 1703 году в Петербурге произошло первое зафиксированное крупное наводнение. Вода поднялась примерно на 2,5 метра выше обычного уровня и смыла строительные материалы для Петропавловской крепости. Санкт-Петербург только начали строить, а Нева уже практически сказала: «Ребята, вы точно здесь решили строить город?» История показала, решили. И потом еще почти 3 века жители продолжают проверять отношения с рекой Нева. В 1907 году в Санкт-Петербурге была оформлена Антанта – Союз России, Великобритании и Франции. То есть 31 августа эти страны решили: будем дружить и держаться вместе. Вот только история потом показала, что это международная дружба – это примерно как дружба в компании. Пока все хорошо, все друзья. В 1914 году Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Причина была вполне серьезная – шла Первая мировая война, и немецкое звучание вот этот «бург» решили убрать. Получается, Санкт-Петербург просто сделал ребрендинг, причем такой, который сейчас любой СММщик назвал бы сменной позиционирования. А потом город еще дважды поменяет название, Петроград станет Ленинградом, а Ленинград снова Санкт-Петербургом. Вот это я понимаю, город с богатой биографией. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
9: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазин.

0: магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно. Еще 56% 2-3 раза в неделю.
1: Деньги дороги, как память.
0: На исходе августа 2026 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
1: Экономика должна быть экономной.
0: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: А в Дагестане подготовят 4000 наблюдателей к выборам. Около 3500 наблюдателей уже прошли обучение. Окончательная подготовка завершилась уже 29 августа. Кроме того, в Дагестане будет работать Центр общественного наблюдения. Специалисты с помощью видеокамер смогут круглосуточно следить за ситуацией на участках и оперативно реагировать на возможные инциденты. К выборам также привлечены юристы, политологи, социологи, которые будут сопровождать кампанию на разных этапах. Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или забрали в течение 2 недель. Об этом сообщили пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только меньше 1% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем — Краснодарский край. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите либо займе, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет дважды, об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что индексация распространяется как на работающих пенсионеров, так и не на работающих. В первом случае у граждан также ежегодно проводится перерасчет выплат с учетом заработанных за год пенсионных коэффициентов. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из нашей страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. На границу Непала с Тибетом обрушилось самое разрушительное с 2015 года наводнение. По данным, жертвами стали более 160 человек, еще более 800 числится пропавшими без вести. Среди них как минимум 4 россиянина, рассказали в депмиссии. На территорию Китая, недалеко от границы с Непалом, также пропали 2 граждан нашей страны, рассказали в посольстве России в Пекине. Местонахождение еще 3 сейчас там устанавливают. Тему продолжат мои коллеги.
1: Судя по кадрам, утро 26 августа в высокогорном районе Непала Расува, на который пришелся основной удар, о стихии ничего не предвещало. Светило солнце, туристы отправлялись по достопримечательностям, местные на работу, дети в школы. Паника началась внезапно. Шум воды сперва был едва слышен, но буквально за пару минут развернулась настоящая катастрофа. На кадрах под воду уходят невысокие дома. Мощный поток вперемешку с грязью и камнями сбивает массивные мосты, как пластмассовые игрушки, смывает улицы и утаскивает за собой людей, автобусы и грузовики. В регионе пострадали 14 гидроэнергетических проектов. По предварительной оценке Министерства инфраструктуры, ущерб исчисляется минимум в $1 миллиард. В спасательной операции задействованы больше десятка вертолетов, но их не хватает. Кроме того, даже с воздуха до Расува сложно добраться из-за непогоды и сложного рельефа. Пока же жители пытаются укрыться в руинах. Рассказал НДТВ один из местных.
2: Наводнение разрушило мой дом. Я учитель, и утром, как обычно, я пошел на работу. Но директор нашей школы сказал, что у нас большая беда, и всех отпустил. Уже по дороге домой я нашел своих коров, похороненных под грудами мусора. К счастью, дома никого не было, мои дети утром ушли на учебу, а жена на работу. Мой дом смыло, земля стала болотом. Я все потерял. Думаю, мне положена какая-то компенсация. Идет дождь, нам негде спрятаться, нам срочно нужна помощь.
1: Предварительно катастрофу в регионе вызвало землетрясение магнитудой 4,4. В результате огромная масса льда, снега и камней рухнула в русло реки Лхендекхола. Затор вызвал резкий подъем воды, который устремился вниз по течению. Селевой поток достиг и погранпункта Гюронг в тибетском автономном районе Китая, сообщало агентство Синьхуа. Там перекрыты дороги, нарушена связь и нет электричества, продолжает корреспондент CNN из Гонконга Гэдж Голдинг.
3: Судя по одному из видео, примерно 5 или 6 этажей двухэтажное здание вода накрывает, как небольшую каменную плотину в ручье. На кадрах с мест видно множество туристических автобусов. И как вода отбрасывает их в сторону, как игрушечные машинки. Судя по имеющейся у нас информации, произошло землетрясение. Оно вызвало оползень, который перекрыл русло реки, и на деревне хлынул поток воды. Судя по кадрам, это практически ущелье, и воде некуда деться, кроме как унести с собой все на своем пути.
1: При этом это не первое смертоносное наводнение в регионе, отмечает корреспондент BBC в Нью-Дели Азатех Мосри.
4: Расува – отдаленный регион, к северу от Катманду. Истинные масштабы катастрофы и число жертв мы сможем оценить только в ближайшие несколько дней, учитывая, как сложно туда добраться. В прошлом году на китайской стороне сошел ледник, в результате погибли 18 человек. В этот раз власти опасаются, что жертв может быть значительно больше. В этом регионе многие живут рядом с руслами рек, и неважно, насколько они подготовлены. Риск все равно есть. Полиция не может связаться с десятками своих сотрудников в регионе. Там же проезжает много грузовиков. Их водители тоже числятся пропавшими без вести.
1: Власти и полиция рекомендовали пострадавшим в регионе разводить костры, чтобы спасатели могли заметить дым. Как отмечает Катманду Пост, многие из пропавших без вести – это паломники, которые направлялись к горе Кайлас через погранпост Расува-Гадахи. Стихия обрушилась на него почти сразу после открытия.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 26 градусов выше нуля. Все-таки август сдает позиции, друзья. Сегодня температура поднимется до плюс 29. Сегодня облачная погода, временами дождь, обещают так синоптики, где-то с прояснениями по территории Республики Дагестан. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Продолжим скоро.

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане готовят к открытию ранее закрытые автозаправки. Комиссия уже обследовала более 20 автозаправок в Махачкале и в Каспийске. На большинство из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станции. Для предотвращения возможных перебоев со светом и горючим в регионе создан временный оперативный штаб под руководством председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Специалисты штаба в ежедневном режиме мониторят наличие бензина и дизеля на действующих АЗ. Кроме того, дагестанские власти прорабатывают вопрос привлечения крупнейших федеральных интегрированных нефтяных компаний. В Дагестане продолжается реализация мер государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения получили повреждения или были разрушены в результате обильных осадков и паводков этой весной. Как сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов, в регионе оформлена первая партия из 68 жилищных сертификатов, которые предназначены для капитального ремонта строений или возведения нового жилья. Представители ведомств провели с гражданами консультации, подробно разъяснив механизмы и правила реализации таких сертификатов. В Дагестане продолжается масштабная поисково-спасательная операция на месте гибели молодого человека в акватории Ирганайского водохранилища. В свою очередь, мы Диалог ФМ напомним о том, что трагедия произошла 25 августа в поселке Шамиль-Кала. Группа молодых людей на саппортах пыталась переправиться на противоположный берег в районе гидротехнического водосброса. Один из юношей потерял равновесие, упал в воду и скрылся под водой. Как сообщили пресс-службе МЧС России по Дагестану, к настоящему моменту спасатели обследовали около 1500 квадратных метров дна Ирганайского водохранилища. Ну и с 28 по 30 августа на ВДНХ прошел масштабный фестиваль Русского географического общества, приуроченный Году единства народов России. Одной из центральных, кстати, площадок культурной программы фестиваля стало выступление нашего ансамбля Дагестана «Лезгинка». На главной сцене, расположенной между павильонами «Атом» и «Россия. Моя история», коллектив под руководством заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Джамбулата Магомедова представил хореографическую программу из Золотого фонда «Наследие». Ну и с завтрашнего дня в нашей стране начнут действовать закон об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напоминает «Известия» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслав Володин. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, в период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» по итогам 6-го российской премьер-лиги опустилась на 7-е место в турнирной таблице. Я напомню, что накануне дагестанская команда в гостевом матче проиграла казанскому «Рубину» со счетом 1-3. «Динамо» Махачкала потерпела 2-е поражение подряд в чемпионате России. В конце выпуска о валюте. Курс доллара на сегодня составляет доллар 85 рублей 6 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в трех партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Ирену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах Большого шлема. В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил в ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии А вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте вторую победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского Боди Глимт, которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором Боди Глимт на своем поле обыграл 4-2 «Русенборг», а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесун». Боди Глимт опережает «Викинг» на 1 турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись один раз в первом тайме и трижды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первый он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 2027 года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальная система платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующую это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Автошколы подняли цены на обучение. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России разработали новый ГОСТ на информационное табло. Обычно их используют на платных скоростных магистралях. Выводят информацию о скоростном режиме, предупреждают о ДТП и рекомендуют снизить скорость в условиях плохой видимости. Новый стандарт четко разделит два типа устройств – динамические информационные табло и знаки перемены информации. К каждому из них установят конкретные требования. Раньше правила были разбросаны по разным документам и могли противоречить друг другу. Автошколы подняли цены на обучение. По оценкам Национального союза ассоциации автошкол, обучение вождению стало на 10% дороже. Главной причиной называют проблемы с топливом. Рабочее время инструкторов уходит на заправку машин. Графики практических занятий приходится перестраивать. Но под одну гребенку рынок причесать сложно. По регионам ситуация различается. Некоторые школы подготовились заранее и закупили бензин впрок. У них проблем меньше. Завершение строительства обхода Владикавказа перенесли еще на 2 года. По новым планам дорогу введут в строй до конца 2028-го. Это уже второй перенос. Изначально трассу должны были построить в 2024-м. Основная причина, вероятно, нехватка финансирования. Об этом ранее говорили в правительстве Северной Осетии. Напомним, сейчас из 3 этапов обхода Владикавказа готов только один. На остальных работы ведутся спокойными темпами. Полной заморозки нет. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Это на 57 тысяч рублей или на 55% меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране, сообщили газете «Ру» аналитики сервиса «Где работа». В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов — Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант — точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи. Оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Крем-суп. Это блюдо нежной консистенции. Его следует есть с особым изяществом, аккуратно поднося ко рту ложку с бокового края. А далее, как бы выпивать его. Это поможет избежать неприятных ситуаций, когда капли могут остаться на губах или разлиться по тарелке.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки – 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно. Еще 56% – 2-3 раза в неделю.
0: Деньги дороги, как память.
1: На исходе августа 2026 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
0: Экономика должна быть экономной.
1: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости спорта.
1: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. В Китае на чемпионате мира по современному пятиборью победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщов и Андрей Бобров, а у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 23 года финна Марти Пумалайнана. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше вперед, итог игры 1-1, и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после 3 ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской «Волгой». Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с «Арсеналом» еще один претендент на повышение — «Урал». Футбольный клуб «Сочи» обыграл у себя 2-1 «Челябинск», а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У «Торпедо» это третья сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в 3 партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в 8-й раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из СКА МВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял 1-е место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
2: Мысли вслух.
3: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
4: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения производителя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne. А потому что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть, еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент, нужна маржа, из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры, но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит, но глобально ответ такой – продавай дороже, покупай дешевле, копи жир, жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь энтерпрайз-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение. В каком состоянии я их покупал? Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты. На выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя пару лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают, так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку, мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только один раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Ночное движение с 6 вечера до 9 утра вели на трассе Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Это Гиргебельский район Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Ограничения вели на участке от села Кикуни до Красного моста в целях безопасности. Сейчас там восстанавливают полку земляного полотна. Предположительно, что на работу уйдет 4 дня. Днем транспортное сообщение с Гиргебельским, Гунипским и Чародинскими районами Дагестана организован через объездной путь. Это Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель. Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек. Выездные проверки автозаправочных станций, закрытых ранее в Дагестане за нарушение требований безопасности, начали в нашей республике по поручению главы республики Федора Щукина. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Чтобы проверить, как выполняются выданные предписания, рабочая группа осмотрела более 20 объектов в Махачкале и в Каспийске. На части заправок большинство нарушений уже устранили. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно, кстати, новым правилам, банки МФО должны будут предоставить первый отчет приставам весной уже 2027 года. Я напомню, что наши приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре, в противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. Но Минтранс нашей страны готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербунка. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которые необходимо улететь прямо сейчас. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом заявили РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Также министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе нашей страны. Ну и каждый третий родитель планирует взять выходной 1 сентября. Еще 28% россиян с детьми хотят отпроситься с работы на полдня. Об этом показало исследование Суперджоб. В целом, посетить первый учебный день собираются более 60% опрошенных родителей. Официально выходной 1 сентября родителям школьников дают только 15% компании. Еще 19% отпускают сотрудников по договоренности. Более половины работодателей не готовы отпустить подчиненных ради Дня знаний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки – 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно, еще 56% – 2-3 раза в неделю.
0: Деньги дороги, как память.
1: На исходе августа 2026 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
0: Экономика должна быть экономной.
1: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальная система платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в национальную систему платежных карт, регламентирующую это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов — Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант — точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи. Оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например,

0: с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чол клони в холив, герой умирает в седле. Бахерчи чол клони в холив. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Хуба пхюриниса бад садавшин чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хуба пхюриниса бад садавшин чохулареб. Ведь раньше стасков хуялдасан кету гиберхунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стасков хуялдасан кету гиберхунеб. Вот антун хоровчи хабат чагу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчи хабат чагу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
9: Притчи народов мира.
10: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос: что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер?» «Нет, это профессия. Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил: вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы.
9: Притчи народов мира. –

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас: «Как вам нравится Исландия?» Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
1: И
2: вот...
1: показывала неудачу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Okay.
1: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Республике Дагестан уровень смертности населения более чем в два раза ниже среднего показателя по Российской Федерации. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности, которое провел временно исполняющий обязанности вице-премьера региона Абдурахман Махмудов. В структуре причин смертности жителей Дагестана лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, на долю которых приходится почти более 40% всех случаев. 4 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 24 по 30 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 53 человека, среди которых 10 детей. Всего за 7 дней на территории нашей республики было зарегистрировано 30 ДТП. Аналитики Headhunter.ru составили рейтинг регионов Северного Кавказа с наибольшим кадровым дефицитом и выделили профессии, которой рынку труда не хватает больше всего. По итогам лета 2026 года лидером по количеству дефицитных профессий в СКФО стала Кабардино-Балкария, 17 наименований, среди которых машинисты, повара, продавцы и курьеры. В Дагестане наиболее острая нехватка наблюдается по рабочим специальностям – это токари, фрезеровщики и другие, а также управленцы. В Северной Осетии зафиксирован острый дефицит строителей, монтажников, машинистов, продавцов, поваров и управленцев. Ставропольский край особенно нуждается в рабочих и строительных специальностях, продавцах, поварах и врачах. В целом по округу кадровый голод наиболее выражен в розничной торговле – 3,5 резюме на одну вакансию. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в Российской Федерации составляют около 400 тысяч машин. Это нормальный показатель, об этом заявил в интервью ТАСС глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. Он также отметил, что структура запасов изменилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас порядка 2/3 реализуемых автомобилей приходится на машины года выпуска 2026, тогда как год назад в продаже преобладали автомобили прошлогодних моделей. Производители, по словам Целякова, учитывают опыт прошлого года, более взвешенно подходят к планированию поставок. Российским автомобилистам навигатор 2GIS уже осенью предложит не только маршруты, но и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получил штрафы за несоблюдение ПДД. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки движения по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах. В Финляндии заявили, что страна ежегодно теряет полмиллиарда евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости. Большая часть денег, которые привозили россияне, оставалась в юго-восточной и восточной части страны. Пострадали торговые центры, аулет-деревни, заправки и небольшие магазины. А также снизились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров. Кроме того, приграничные территории на востоке Финляндии столкнулись с демографическим кризисом из-за разрыва связей с Россией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 31 августа 1914 года в США был принят закон Клейтона, один из краеугольных камней антимонопольного регулирования. Для юристов это набор норм, а для экономики – инструмент, который меняет саму логику рынка. Он ограничивает ценовые сговоры, хищническое ценообразование и эксклюзивные договоры, которые вытесняют новичков. С точки зрения бизнеса, это кейс про конкуренцию по правилам. Когда крупные игроки не могут просто задавить ценой или закрыть каналы сбыта, выигрывают те, кто строит ценность продукта, сервис и лояльность. Именно в такой среде появляются нишевые игроки и локальные бренды. Им не нужно бесконечно снижать цену, чтобы быть услышанными. Для индустрии это сигнал, что устойчивость бизнеса не в монопольной силе, а в способности создавать дополнительную стоимость – качество, скорость, удобство, прозрачность. Позже эти принципы стали основой для развития франчайзинга, маркетплейсов, где конкуренция идет не за счет давления на партнеров, а за счет инфраструктуры и сервиса. Практический вывод для предпринимателя. Не пытайтесь конкурировать с гигантами только ценой. Это путь к убыткам. Вместо этого найдите сегмент, где крупные игроки либо не видят ценности, либо не умеют быстро реагировать. Делайте ставку на сервис. Понятные условия и прозрачность в регулируемой среде – именно эти параметры становятся конкурентным преимуществом. Если вы работаете на рынке с высокой конкуренцией, изучите, какие практики считаются недобросовестными, и заранее выстроите модель так, чтобы не попасть под санкции и не потерять репутацию. Антимонопольные правила – это не про запреты, а про возможности. Они защищают небольшие компании и заставляют рынок ценить не только масштаб, но и качество, сервис и прозрачность. В честной конкуренции выигрывает тот, кто дает клиенту реальную пользу, а не просто самую низкую цену.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
4: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
6: 31 августа 1928 года Александр Флеминг обнаружил действие пенициллина и запустил одну из самых масштабных трансформаций в экономике здравоохранения. Для медицины это был прорыв, а для экономики – рождение целой индустрии фармпроизводства, дистрибуция, клинические протоколы, контроль качества, упаковка, логистика термогрузов. С экономической точки зрения, любой крупный научный прорыв – это не просто новый продукт, а перестройка цепочек создания стоимости. Пенициллин потребовал построить заводы, наладить стерильное производство, создать стандарты хранения и транспортировки, обучить врачей и сформировать доверие у пациентов. Это дало рабочие места, новые специализации и экспортные ниши. Для индустрии это кейс про эффект мультипликатора. Одна находка запускает десятки смежных рынков от биотехнологии до IT-систем учета лекарств. Позже эта логика повторялась с вакцинами, моноклональными антителами, генотерапией. Каждый прорыв создает не только продукт, но и инфраструктуру вокруг него. Практический вывод для предпринимателя. Следите за научными и технологическими прорывами не только как за новостями, а как за сигналами о зарождающихся рынках. Даже если вы не в науке, подумайте, как ваш бизнес может стать частью новой экосистемы. Логистика, упаковка, обучение, сервис. Часто самые быстрые деньги зарабатывают не первооткрыватели, а те, кто вовремя встраиваются в инфраструктуру нового рынка. Ищите сопутствующие потребности. Они появляются раньше, чем массовый спрос. Крупный прорыв – это окно возможностей для смежных бизнесов. Пока все смотрят на сам продукт, выигрывают те, кто строит вокруг него инфраструктуру и сервис.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
7: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
8: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Это на 57 тысяч рублей или на 55% меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране, сообщили газете.ру аналитики сервиса «Где работа». В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов — Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничьего. Именно там находится Радиант, точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи, оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничьего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов.

помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Личный коуч.
1: Мастерство в обычной жизни. С детства нас приучили к одержимости целями и результатами. Из-за этого мы находимся в постоянных бегах от одной задачи к другой. Быстрее, выше, сильнее. А когда наслаждаться жизнью? Достигаторство украло бесчисленное количество часов нашей жизни. Мы просыпаемся утром и торопимся одеться. Время на диване не считается. Мы торопимся позавтракать, чтобы быстрее отправиться на работу. Время на завтрак не в счет. Мы торопимся по дороге на работу. Время на дорогу равно время простое. Как будто все, что мы делаем в промежутках между важными делами, не считается. Будто это просто препятствия, с которыми нужно поскорее расправиться. Если задуматься, то большая часть жизни проходит в перерывах между суетой. В сутках 24 часа, а в году 8760. В среднем фактическое игровое время футболиста НФЛ составляет 16 часов в год. Значит ли это, что оставшиеся 8700 часов – пустая трата времени? Бытовые дела не должны восприниматься как занятие между прочим. Они также важны. Это тот образ мышления, который мы должны усвоить на пути к мастерству. Так что в следующий раз, когда будете мыть посуду, наслаждайтесь процессом. Не нужно мысленно перепрыгивать к следующей задаче. Будьте в моменте. Любовь к своему делу, желание трудиться даже при отсутствии видимых наград и есть самый верный залог мастерства.
0: Личный

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я
4: понимаю? Первый, да.
3: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
4: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров. Прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны – классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня, как-то пришло фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты. Государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
3: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
4: Типа упаковка.
3: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях. где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
4: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
3: Подавляющий или...
4: Вот. Да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть. И эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это параконструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил... И вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае, спасибо
3: вот
4: тебе.
3: Вот ты сейчас сказал Игорь, я же вздрогнул.
4: Да, спасибо тебе. Мы вот...
3: Мы пошли.
4: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
3: Так.
4: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Яппе. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках ну, вот этой, первого вот этого треугольника.
3: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит, мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
4: Да, не перепутаешь. Да.
3: И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое, вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь, в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень, они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный и так далее. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
4: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время... в те смутные нефтяные времена много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, но нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю, Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
3: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, Вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
4: Давай я прям обопрусь на исследование. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидание. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет, чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое. Слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. О. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
3: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
4: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
3: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует
4: внутренняя.
3: Да, внутри, и она вот рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
4: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю. Иду на какое-то мероприятие.
3: На ней женился или вообще?
4: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают огромные.
3: А, так все-таки...
4: сейчас близко к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят: вы Игорь? Я говорю: да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят: хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок. Ты понимаешь? Ну, потому что я...
3: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
4: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
3: Так вот в чем секрет-то.
4: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя стесняться. Пусть она лучше...
3: пусть станет проявлением.
4: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персоны – это пара. Угу. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть цитата, которая гласит: «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен». Всегда выкладывайся на 100% для задачи, стоящей перед тобой. Даже если ты моешь туалеты, делай это с намерением вычистить их лучше, чем кто-либо до тебя. Такое отношение всегда будет вести к росту и будущему успеху. Не имеет значения, какую задачу вы выполняете, какую работу выполняете или с кем разговариваете. Будьте там полностью и проявляйте себя в меру своих возможностей, отдавая все свои силы каждый раз, сделав это своим намерением. Это приведет к великим вещам в каждой области вашей жизни. Те, кто делает минимум, никогда не будут вознаграждены максимальными благами. Если вы прилагаете только минимальные усилия, необходимые для вашей работы, вы не заслуживаете повышения зарплаты, и вы ее не получите. Подъемы приходят к тем, кто отдает все свои силы, те, кто идет выше и дальше. Успешные люди замечают тех, у кого есть желание быть лучше. Это не талант или природные способности, которые помогут вам подняться вверх по служебной лестнице. Это желание. Это желание стать лучше. А вы можете стать лучше только тогда, когда каждый раз отдаете всего себя своему делу. Если вы делаете только то, что требуется, вы никогда не станете лучшим в своей области. Лучшие отдают 100%, а не 51% или 65%. Отдаваться полностью во всем, что вы делаете, начинается с намерения. Это начинается в мышлении. Но со временем, с помощью повторения, это превратится в привычку. Это привычка, которую вы, возможно, захотите развить. Потому что это единственный способ реализовать свой истинный потенциал. Не думайте, что ваши посредственные усилия останутся незамеченными. Они просто делают важных людей незаинтересованными в том, чтобы помочь вам двигаться вперед. Посредственный человек всегда хочет схалтурить, сделать мало и получить максимальный результат. Но он не понимает одного. Достойный результат нужно заслужить. Его невозможно получить, не вкладывая необходимую работу. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, выкладывайтесь изо всех сил, во всем, что вы делаете, и увидите результаты, которые придут к вам. Попробуйте делать это в течение месяца, двух месяцев, года. И обратите внимание на дополнительные возможности, которые открываются благодаря этому. Но когда ваши негативные привычки снова будут всплывать на поверхность, и вы будете чувствовать, что делаете меньше, чем можете, вспомните эту цитату. «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Республике Дагестан уровень смертности населения более чем в два раза ниже среднего показателя по Российской Федерации. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности, которое провел временно исполняющий обязанности вице-премьера региона Абдурахман Махмудов. В структуре причин смертности жителей Дагестана лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, на долю которых приходится почти более 40% всех случаев. 4 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 24 по 30 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 53 человека, среди которых 10 детей. Всего за 7 дней на территории нашей республики было зарегистрировано 30 ДТП. Аналитики Headhunter.ru составили рейтинг регионов Северного Кавказа с наибольшим кадровым дефицитом и выделили профессии, которой рынку труда не хватает больше всего. По итогам лета 2026 года лидером по количеству дефицитных профессий в СКФО стала Кабардино-Балкария, 17 наименований, среди которых машинисты, повара, продавцы и курьеры. В Дагестане наиболее острая нехватка наблюдается по рабочим специальностям – это токари, фрезеровщики и другие, а также управленцы. В Северной Осетии зафиксирован острый дефицит строителей, монтажников, машинистов, продавцов, поваров и управленцев. Ставропольский край особенно нуждается в рабочих и строительных специальностях, продавцах, поварах и врачах. В целом по округу кадровый голод наиболее выражен в розничной торговле – 3,5 резюме на одну вакансию. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в Российской Федерации составляют около 400 тысяч машин. Это нормальный показатель, об этом заявил в интервью ТАСС глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. Он также отметил, что структура запасов изменилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас порядка 2/3 реализуемых автомобилей приходится на машины года выпуска 2026, тогда как год назад в продаже преобладали автомобили прошлогодних моделей. Производители, по словам Целякова, учитывают опыт прошлого года, более взвешенно подходят к планированию поставок. Российским автомобилистам «Навигатор 2GIS» уже осенью предложит не только маршруты, но и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получил штрафы за несоблюдение ПДД. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки движения по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах. В Финляндии заявили, что страна ежегодно теряет полмиллиарда евро из-за отсутствия российских туристов, об этом сообщает РИА Новости. Большая часть денег, которые привозили россияне, оставалась в юго-восточной и восточной части страны. Пострадали торговые центры, аулет-деревни, заправки и небольшие магазины. А также снизились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров. Кроме того, приграничные территории на востоке Финляндии столкнулись с демографическим кризисом из-за разрыва связей с Россией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Автошколы подняли цены на обучение. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России разработали новый ГОСТ на информационное табло. Обычно их используют на платных скоростных магистралях. Выводят информацию о скоростном режиме, предупреждают о ДТП и рекомендуют снизить скорость в условиях плохой видимости. Новый стандарт четко разделит два типа устройств – динамические информационные табло и знаки перемены информации. К каждому из них установят конкретные требования. Раньше правила были разбросаны по разным документам и могли противоречить друг другу. Автошколы подняли цены на обучение. По оценкам Национального союза ассоциации автошкол, обучение вождению стало на 10% дороже. Главной причиной называют проблемы с топливом. Рабочее время инструкторов уходит на заправку машин. Графики практических занятий приходится перестраивать. Но под одну гребенку рынок причесать сложно. По регионам ситуация различается. Некоторые школы подготовились заранее и закупили бензин впрок. У них проблем меньше. Завершение строительства обхода Владикавказа перенесли еще на 2 года. По новым планам дорогу введут в строй до конца 2028-го. Это уже второй перенос. Изначально трассу должны были построить в 2024-м. Основная причина, вероятно, нехватка финансирования. Об этом ранее говорили в правительстве Северной Осетии. Напомним, сейчас из 3 этапов обхода Владикавказа готов только один. На остальных работы ведутся спокойными темпами. Полной заморозки нет. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», — не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец». «Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», — заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: пройти диспансеризацию. Для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с РТ напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что оплачиваемый выходной дается раз в 3 года россиянам младше 40 лет и раз в год тем, кто старше 40. Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации выделяются 2 дня в год. Проходит профилактический осмотр в 2 этапа. Первый – это скрининг, в ходе которого у человека смотрят анализы. Далее проходит 2-й этап, который назначается врачом, если в ходе 1-го этапа выявлены какие-то проблемы. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Миноборнауки России. Общее число поступивших в университеты, бакалавриат – 333 583 человека, специалитет – 86 499 человек, базовое высшее образование – 30 077, итого 450 159 человек, сказали в министерстве. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры еще продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования сформируют в конце сентября. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов – Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничьего. Именно там находится Радиант, точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи, оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничьего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. С 24 по 30 августа 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека и получили ранения различной степени тяжести 53 человека, среди которых 10 детей. Сегодня примерно в 8:00 на 15-м километре автодороги Урма-Губден в Карабудакенском районе 29-летний житель Каспийска, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в обрыв. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 19-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальная система платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующий это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог ФМ. Это этикет.
10: В современном мире ни одно веселое мероприятие не проходит без фотоотчета, тем более день рождения. В обязательном порядке спрашивайте у своих гостей разрешение, прежде чем выложить в соцсети фотографию с их участием. На фотоснимке вы можете выглядеть презентабельно и достойно, но ваш близкий может случайно сделать нелепое выражение лица или встать в странную позу. Похвалить себя, при этом ненарочно оскорбив другого – сомнительная затея.
9: Диалог ФМ. Это этикет.
11: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
12: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
13: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки – 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно, еще 56% – 2-3 раза в неделю.
14: Деньги дороги, как память.
13: На исходе августа 2026 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
14: Экономика должна быть экономной.
13: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
14: Кошелек.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия. Процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий» даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит», «The Power of Passion and Perseverance» подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубытли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. Внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владелица, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи и военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Наиболее 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистр финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. Ну и правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знания» также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. Китае на чемпионате мира по современному пятиборью победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров, а у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 2023 года финна Марти Пумалайнана. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше вперед, итог игры 1-1, и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после 3 ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской «Волгой». Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с «Арсеналом» еще один претендент на повышение «Урал». Футбольный клуб «Сочи» обыграл у себя 2-1 «Челябинск», а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У «Торпедо» это 3-я сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в 3 партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в 8-й раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из СКА МВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял первое место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки – 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно, еще 56% – 2-3 раза в неделю.
2: Деньги дороги, как память.
1: На исходе августа 2026 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
2: Экономика должна быть экономной.
1: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России с 1 сентября вступит в силу несколько важных изменений, которые затронут в частности сферу образования, бизнес, а также отрасль ЖКХ. Об этом в беседе с РТ напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одним из наиболее важных изменений он назвал закрепление права студентов, создавших семьи с детьми, жить в отдельных комнатах в общежитиях. Так молодые родители, совмещающие учебу и воспитание детей, получат более комфортные условия жизни, отметил депутат. Кроме того, с нового учебного года обязательной частью школьной программы сделают волонтерство в рамках предмета «Индивидуальный проект». Участвовать в нем будут учащиеся 10-11 классов. Мошенники от лица управляющей компании стали сообщать россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, угрожая отключением газа. Мошенники под видом газовщиков или представителей управляющих компаний совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики официальные предписания, поделились информацией эксперты. Тем, кто отказывается от работ, злоумышленники грозят отключить газ. В связи с распространением подобной схемы россиянам порекомендовали заблаговременно следить за графиком плановых проверок на досках объявлений либо сайтах управляющих компаний. И в завершении выпуска. Русская классика активно используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин. Его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, пишет газета.ру.

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хохайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет. Павел Гительман у меня в гостях.
4: Привет. О, привет.
3: Почему я тебя решил позвать, как я тебе уже, собственно, и рассказывал, когда мы с тобой не так давно пили чай, что за вот это вот время, это на самом, сколько уже, два года прошло,
4: да? Два года прошло.
3: Очень поменялся контекст информационного потока в отношении тебя в моем информационном поле. И мне очень многие люди в разговоре говорили про тебя и про вот вашу историю, которую вы делаете относительно команды, ну, там, команды образования, построения там, отношений с командой и так далее. И я, короче, на какой мысли себя поймал? Я вот понял то, что у меня приходит большое количество ребят, которые построили огромные компании, и они в реальности могут поделиться философией, каким-то вот взглядом на жизнь, но они уже во многом далеки от модели управления, от того, вот как что-то руками вообще делать, и довольно сложно им делиться какими-то вот осязаемыми прикладными инструментами. А в отношении вот того, чем ты сейчас занимаешься последние два года плотно, мне показалось, что это может быть очень актуальная и классная тема для ребят, которые там что-то создают или что-то пытаются создать. Каким образом человеку найти вот этого первого сильного, с которым он уже хотя бы может вместе дальше куда-то бежать и думать?
4: Да. Есть одно ключевое действие, совершив которое, ну, начинается менять ситуацию. Я его сейчас расскажу.
3: Давай.
4: Но единственное, я сразу должен предупредить, кто-то может закидать меня помидорами, потому что это не очень, может быть, популярная идея. Я расскажу тебе на примере, что сегодня у меня со мной произошло. Сегодня с утра я ездил и снимал видео. Мы снимали самый дорогой дом в моей жизни, который стоит 100 миллионов долларов. Ну, это один из самых дорогих домов вообще в Дубае. Ну, нас сразу предупредили, что хозяина там не будет. Ну, вы просто сможете, как сказать, интерьер, мы вам покажем, расскажем. И пока мы снимали, в дом приходит хозяин.
3: Он знал об этом?
4: Он знал. Нет, конечно, он знал, что мы там находимся. Он даже хотел как-то, видимо, там чуть познакомиться, увидеть, что там за люди. Вот. Ну, естественно, я не смог устоять, чтобы не поубеждать его в идее, чтобы он согласился дать интервью. Ну, так как тебе сказать, это очень масштабный человек. Может быть, один из самых богатых людей, которым я когда-либо в жизни виделся. Он никогда в жизни, нет даже фотографий в интернете с ним. Нет, тем более уже видео, у него нет никаких соцсетей. Вот максимально закрытый человек, как бы, который работает с очень-очень масштабными бизнесами. Добыча, оборона и так далее. Ну, в общем, мне удалось убедить его. Он согласился, чтобы мы с ним сняли видео. Значит, у нас ушло на где-то там полдня. Мы, естественно, там пришлось передвинуть все другие дела, инвестировать время, деньги, команды и так далее. Он там много интересных рекомендаций сказал. Вот. Ну, в общем, все классно. Но когда я ехал к тебе, мне от него пришло сообщение в WhatsApp. Он говорит: Паш, прошу меня никуда не выкладывать.
3: Передумал?
4: Да. Угу. А я потратил, ну, для меня съемочная команда прилетела из другого города. Операторы, продюсеры, команда и прочее-прочее. Ну, там, не знаю, ну, там день у нас может там, до 10 тысяч долларов уходить на все там съемочные процессы, оборудование, перелеты и так далее. И вот я понимаю, что как бы человек отказался. Я понимаю, что он там переживает, никак в жизни там не проявлялся, еще какие-то. И вот в этот момент я еду и понимаю, что меня переполняют, ну, назовем так, разнонаправленные эмоции.
3: Разнонаправленные.
4: Да. И обида на него в какой-то степени, и злость. Я думаю, ну как, ну что? Причем мы очень хорошо поговорили и там установили какой-то там человеческий контакт. И вот меня это все переполняет. Что в этой ситуации выбрать? И в этот раз я должен себя похвастаюсь. Я думаю, что вот эти вот негативные чувства я испытывал, наверное, секунд 30, может быть, 40. И в какой-то момент меня уже чуть-чуть я их переработал, отпустил, и я испытал исключительно благодарность к нему. И мне же надо было что-то ему написать, какое-то сообщение. И я им написал, говорю, благодарю, что дали возможность поснимать видео в вашем доме. Я все понимаю. Способность переключить эмоцию с отрицательной на позитивную, это и есть тот самый переключатель для того, чтобы у тебя появились сильные люди в команде. Потому что вот то, о чем ты говоришь, сложно найти. Да, есть внешние факторы. Профессионалов, может быть, на рынке не так много, еще что-то. Но самый большой оберег от того, чтобы нанять сильного человека, это, конечно, ты и то, какой ты по характеру. И вот люди приходят к тебе на собеседование. Ну, вот, например, ты. Ну, мало того, что, как я говорю, красивый, талантливый человек. Вот, но ты еще известный. И кукушечка может подулетать. Не конкретно у тебя, а у таких, как ты, я имею в виду.
3: Я, стараемся контролировать.
4: Да. Ну, может. И вот представь, ты там занят, у тебя дела, там съемки, ты понимаешь, тут снял миллион просмотров, у тебя там миллиардеры, то-то. И вот приходит какой-то человек к тебе на собеседование.
3: Так.
4: И вот с каким выражением лица на него можно смотреть? Ну, будучи, например, на твоем месте. Можно надменно. Можно, ну, когда я проверю, ты вообще что там способен? Нет? Санька, что там? Сделал что-то? Нет, нормально вообще? Ты как-то вообще там разбираешься? Ну, давайте, уже время много, собеседную остречу. Что там? И вот эти, как бы, выражения лица, скажем так, настоящие, вот этот самый большой стоп-фактор. И когда мы меняем свое отношение к людям, с которыми мы работаем, меняется и, вот вся игра. Где отношения бывают некорректны? Ну, например, очень многие стесняются людям рассказывать правду. Они на собеседованиях расскажут, что у них все прекрасно в компании, а потом приходишь, а там шалтай-болтай. А ну, как бы, кстати, руководитель такой более продвинутый, он наоборот. Он скажет, смотрите, у нас есть вот такие проблемы, у нас есть такие сложности, у нас вот то, вот то, вот то. Он будет открыт в том, какие есть проблемы в компании. И это притягивает сильных людей. Потому что когда человек приходит на собеседование, представьте, что чувствует человек, который там, за неделю бы бывал на 5-10 собеседованиях. Он же тоже все видит. И почему-то сильный человек, выйдя на рынок сегодня, он побыл, например, у тебя на собеседовании, у меня и еще там у нескольких. И он кого-то из нас выберет тоже. И получается, что сильные команды, они образуются вокруг классных целей, вокруг сильных идей, вокруг больших ресурсов. Если ты это все не можешь дать, если ты не ставишь перед командой амбициозные цели, если ты не добыл для этой компании мощные ресурсы, что ты ждешь? Откуда к тебе придут сильные люди? Поэтому, конечно, тебе сложно. Поэтому, да, есть факторы рыночной категории, что да, там, не знаю, хорошего HR-директора нужно искать там, от месяца до трех. Ну, если мы говорим про средние компании, конечно, там Сбербанку подольше надо искать. Но это реальная задача. Вот. А кто-то же ищет дольше или вообще не понимает, что это за люди. Поэтому это сложная задача, но номер один рычаг, он находится у тебя внутри. Вот этот переключатель, вот этот буфер, да, который ты бак, как шиндик, и меняешь свое отношение к этим людям. И как бы это ни звучало, может быть, даже магически, эзотерически, но это на самом деле просто коммуникация. Вот, не могут прийти люди к руководителю, которые их не уважают. Сильные люди. Потому что сильные люди, они хотят побеждать. Они хотят сами быть чемпионами. Они любят добиваться классных целей. И они придут к руководителю, где у них будет возможность это сделать. А если руководитель самодур, там, или увлечен своими гениальными идеями, видение придумал и транслирует им, ну, люди придут на такого руководителя. Как раз те, которые понимают, что можно особо не работать.
3: Да, кстати, по поводу вот этого, я не знаю, как это назвать, каким словом, такая, ну, эго, гордыня, наверное, да, еще что-то. Я вот хочу сказать, что среди всех моих гостей, которые ко мне когда-либо приходили, все самые сильные, все самые состоятельные, успешные ребята, это ребята, которые просто такие, знаешь, вообще просто на футболку, кроссовки, здорово, Саня, как дела, будем на связи, погнали, давай что-нибудь вместе сделаем и так далее. То есть это люди, которые приходят без каких-либо претензий на свой статус. И меня всегда таким образом настолько располагает, вот я прям, я не знаю, там, ну, могу, наверное, по именам назвать это, как бы такое вот. Меня всегда удивляет, когда, например, приходит какой-нибудь Юрий Максимов, вот у меня был не так давно, вообще просто фанат его огромный, очень меня впечатлил человек. человек из списка Forbes, там несколько миллиардов долларов в состоянии, mm-hmm. крупнейшая компания в IT-секторе. И вот он приходит, и вот он, вот ты первый раз человека видишь, ты с ним еще ни разу не живьем не коммуницировал, и ты понимаешь, что человек, он, не зная много про тебя, и понимая, что он, скорее всего, гораздо выше на социальной лестнице находится, чем ты, у него нету никаких границ и рамок вот между вашим общением. То есть он смотрит на тебя вот так, как он смотрит на тебя, а не через призму, через какое-то стекло, которое его возвышает. И мне кажется, это настолько крутая штука. Вообще, мы даже с ним разговаривали на тему того, говоря, вот как ты общаешься с ребятами, которые моложе, которые приходят к тебе с какими-то идеями, там еще что-то. Он говорит, всегда открыт. Может быть, не совсем успеваю, но, говорит, если удается возможность, обязательно. И более того, у меня есть прям огромное количество гостей, которые, например, никогда не появляются в публичном поле. Ну, вот вообще, ну, невозможно договориться с ними, чтобы они вышли. Но большинство из них, вот надо прям сказать, процентов 70, когда я их приглашаю, они говорят, на подкаст нет, но встретиться да. То есть, и я вот много раз уже был, что я встречался с кем-то на завтрак, там, на кофе, или просто на созвон даже, если человек с другой стороны, просто пообщаться, хотя это люди там с многомиллиардными капиталами, построившие гигантские компании, я вот всегда сижу и думаю, вот человек меня не знает, и он сидит, и он выделяет время свое, час, два, три часа на то, чтобы пообщаться. И я думаю, блин, это вообще обалденно. И когда я размышляю, я думаю, вот мне кажется, вот это во многом является залогом успеха вообще в этих вещах. Это как вот в книге, ты наверняка читал, «От хорошего к великому», да? Это же вот один из таких главных принципов. Да. Да? Вот это, мне кажется, прям вообще...
4: Да, ну это вообще такая Библия, там же большое исследование в этой книге.
3: Да, да, ну по сути, там на данных основано, да.
4: Так и есть. Вообще, чем более масштабный человек на самом деле, тем как будто бы более он натренировался быть искренне скромным. И вот мы тут думаем, что с тобой оба братья, но я должен признать, что моего внутреннего вот этого эго или там желания аплодисментов, его много, и над этим, конечно, необходимо работать. И я могу сказать, я у себя тоже это вижу, это прямая корреляция. Чем эффективнее я вот внутри смог для себя вот это проработать, чем быть, надеюсь, чуть более приятным человеком для людей, с которыми я работаю, тем больше, смотрю, еще сильнее команда становится, еще профессиональные люди приходятся, они еще больше отдаются делу, еще больше вкладываются. И вот это все-таки номер один фактор для того, чтобы перейти на уровень, когда все-таки команда действительно образуется.
3: Да, это прям, что, условно говоря, и нам вершки, и вам вершки, и нам вершки, и вам корешки, и вам корешки, как сказал один мой товарищ не так давно. Я вот, мне кажется, мы с тобой уже это обсуждали, не в рамках подкаста, я тебе рассказал, что вот эта корона, что рано или поздно ее сбивает. И я прям очень четко помню этот момент в своей жизни, когда еще во времена Телеграм, я тебе рассказывал, по-моему, да?
4: Расскажи, да.
3: То, что во времена Телеграма там был момент интересный, когда мы реально были на пике, то есть это был самый громкий сервис там буквально в мире. И у нас просто буквально, я открывал с утра там Телеграм, и мне просто десятки предложений, каких-то проектов, каких-то выступлений, еще чего-то и так далее, и так далее. И дошло все до того, я думаю, эта штука будет продолжаться вечно. И я буквально, то есть я прям помню, знаешь, свои косяки конкретные, когда мне там позвала большая компания, потому что там не помню, к сожалению, название, производитель, по-моему, виски или что-то такое, позвали меня в Армению на какой-то выезд корпоративный, говорит, мы все платим, тогда просто приезжайте, вот интересно послушать про ваш опыт и так далее. Я там, знаешь, за день могу отменить эту историю, сказать, извините, я не приеду. То есть люди планировали, они вокруг этого построили, потратили свое время, силы, то есть и так далее, и ты просто как берешь и вот так делаешь. Или, например, то есть вот история, когда там приходили какие-то интересные проекты или еще что-то, и ты говоришь, да, давайте я с вами встречусь.
4: Как ошибаюсь, да.
3: Просто, да. И в итоге эта вся история, я думаю, это, так, это закон вселенной просто так это устроено, что в какой-то момент тебе жизнь дает смачную оплюху. И я в какой-то момент времени очутился в ситуации, когда мы вот из-за вот этой гордыни мы упустили огромное количество возможностей, мы потеряли сильных людей, потому что это была история такая, так, чуваки, то есть я владелец бизнеса, я здесь зарабатываю, вообще на что-то претендую, все идеи мои. Люди разбежались, и вот ты сидишь, проходит какое-то время, пик твой прошел уже, и ты, в общем, приходишь точно так же с таким же заносом на какую-нибудь встречу, а тебе говорят, а мы тебя не знаем. А ты, почему, откуда такой занос ты взялся, родной? Мы тебя впервые видим, вообще, мы не знаем про твою компанию ни слова. И у меня тогда очень сильно как бы шибануло. Мне кажется, года на полтора высадило с переосмыслениями. Но это сейчас такой урок, вот я, особенно мне подкаст очень много дает возможности смотреть на очень крутых людей, и я прям каждый раз себя дергаю, спустись на землю, типа, ты вообще никто просто относительно того, что бывает, ты вот просто будь, не то что даже соразмерен, ты вообще забудь о каких-то результатах, общайся с людьми, как с людьми, по-человечески. Неважно, кто перед тобой сидит, неважно, кто ты, неважно, ты никогда не знаешь. И вот это, мне кажется, прям определяющая вещь в успехе долгосрочном человека. Краткосрочном, может, нет, а долгосрочном, да.
4: 100%. Я тебя очень хорошо здесь понимаю, потому что у меня же как получилось, что когда я RTA управлял, то я тоже привык, что ко мне все приходят, я там 10 миллионов туда, 20 сюда, бюджеты. А потом я уже понял, что надо, чтобы все-таки другие люди стали у руля компании, что я уже дальше не тяну на том объеме, да. до которого мы дошли. И все, значит, там передал управление, мы взяли генерального директора, партнера, все работает. И я такой, ну, что-нибудь буду пробовать. И я испытал то же самое. И потому что ко мне приходили люди, и они такие, а мы тебя не знаем, мы не хотим к тебе работать идти. Я такой, как? Я же... И как бы и нет. И я очень тоже благодарен этому периоду, потому что он тренировал меня, и я понял, что да, как будто бы мир намного более многогранен и намного более изменчив, чем как бы наши вот эти ярлыки и установки. И вот как будто бы есть такое, знаешь, ощущение, что это вот какой-то такой задумка, может быть, даже, не знаю, Божья, Вселенная, еще чего-то, чтобы мы вот как будто вот по этой дорожке шли и постоянно сталкиваемся вот с этими ситуациями. И команда — это просто, это лучший источник обратной связи. Потому что то, какие люди сейчас тебя окружают в компании, те люди, которые выбирают с тобой трудиться, потому что вот смотри как, у нас же есть какая ячейка общества, семья. Это такая самая осознанная для нас ячейка, она давно существует. Психологи многие трудятся над тем, чтобы изучить, что такое отношения родителей, детей и так далее. А вторая ячейка, в которой мы находимся, ну, не меньше часть времени, это команда. Это люди, с которыми мы выбираем профессиональное свое развитие. В этом смысле, ну, не семья, да, но другая ячейка общества. И это совсем не изученная область. Как там нам нужно быть? Каких людей выбирать? Каким там самому быть. И вот как будто мы сейчас, как вот люди, проходим этот этап. И бизнес, он у нас просто этому учит.
3: Да, да, я сейчас вспомнил еще про то, ты знаешь, как фраза такая хорошая, услышал, прочитал в Твиттере одного там большого дяди тоже, что если вы хотите понять, что стоит из себя компания, посмотрите, как фаундер этой компании общается со своими клиентами и типа с партнерами. Это очень крутая штука. Я вспомнил, у меня был Евгений Демин в гостях, тоже один из моих просто прекраснейших дорогих товарищей, Сплат компании.
4: Да, да.
3: И он рассказывал, что у него есть понедельник, день, когда он садится, у него есть личная почта, и эту почту знают, она вложена в каждую коробку с зубной пастой, и туда пишут просто клиенты, и он всем лично отвечает. Это вот про взаимодействие, да, про то, есть у тебя вот эта гордыня или нет. Да. Ладно, немножко ушли. Давай продолжим погружение. То есть, давай. Смотри, мы как бы... Вообще, с чего начался этот разговор, немножко оступили, опять скажу, что я слишком много разговариваю, но тем не менее. Про то, как найти вот этого первого своего, uh-huh. да? То есть твой посыл такой, что, по сути, вот эта твоя личность, да, то, какой ты есть, она и определяет, найдешь ты классного да. игрока в свою команду или не найдешь.
4: Да, и это твое конкурентное преимущество перед, там, условными Яндексами, Сбербанками, Тинькоффами, ну или в какой стране ты там ведешь бизнес, да. Это первое. И, да, дальше ты вот этих людей берешь. Дальше, если попытаться, ну, такой более практический, область, да, например, можно прояснить там, а какого человека взять первого, да, вот такой бывает вопрос из совсем ранней стадии, то здесь два ответа есть. Если ты еще не уверен в бизнес-модели, и ты скорее находишься в стадии такого изучения, да, исследования, владенчества, то там, первого человека лучше взять ассистента, который такой все и вся, и вместе с тобой, потому что ты все и вся, и он вся и вся. Но как только ты уже понял бизнес-модель, ты вот понял, ага, вот это делаем, вот это надо повторять, вот эти клиенты, вот с таким чеком, вот тут закупаем, тут перерабатываем, вот механизм, именно его мы будем теперь умножать. То вот первого человека, кого я считаю, надо нанимать, это HR-директор. Это не очень распространенная идея, но...
3: Абсолютно не распространенная,
4: но, да. Но она, это не моя идея, это скорее вот общаясь с большим количеством там, крупных товарищей, понял, что это правильно. И сам тоже сейчас так действую. Почему? Потому что кто такой HR-директор? Человек, который помогает тебе как раз сформировать эту твою команду. Вместе с тобой понять, какая должна быть структура, каких людей нужно нанимать и так далее. И почему HR-директор часто не приходит в голову как первый сотрудник? Потому что он вроде и доходы не совершает, только расходы вроде совершает, людей тебе нанимает. Но если ты уверен в своей бизнес-модели и готов быстро, интенсивно расти, то это значит, что у тебя уже есть кадровый голод. Тебе за год нужно нанять, ну, может быть, там, первых 10, может быть, 50 человек. И для этого тебе нужен человек, который будет, ну, как это жестко скажу, закупщиком. Да, он будет помогать тебе их находить. И это тоже один из, как бы, простых решений, но которые сразу упрощают. Потому что почему многие сами занимаются постоянным поиском, не могут никого найти? Потому что у них нет сильного HR-департамента или нет хотя бы одного рекрутера. И они пытаются это все самому делать. Потому что все равно это большая работа. Найти людей, там, вакансии разместить, провести собеседование и так далее, и так далее. Вот. Поэтому там, у меня даже есть вот, там, начальник какой-то проект, то первым я беру HR-директора, да, когда уже устаканилось. И дальше до меня, если доходят кандидаты, которых я собеседую, ну, это уже более-менее там отобранные кандидаты, там 2, 3, 5, 7 ключевых людей, которых вот отобрали, и мне рекомендуют, что их надо взять. Ну, то есть из таких прикладных вещей, вот это то, на что надо делать ставку, это самый недооцененный департамент в компании.
3: Я, знаешь, сразу размышляю и думаю, почему так не происходит. Я вот помню свою такую боль в свое время, что как это происходит, вот когда вот там команда небольшая, допустим, там, мне кажется, это где-то вот до 20, может быть, человек это происходит, mm-hmm. что ты, как правило, людьми пытаешься затыкать дыры. То есть сейчас, как я размышляю, я всегда понимаю, что приход сильного человека в команду открывает новые горизонты, да, то есть ты всегда, есть, знаешь, несколько этапов было, первый этап, это когда я такой, так, у нас горит пожар, если мы не наймем сюда срочно человека, мы потеряем деньги, значит, ты затыкаешь. Второй, значит, этап, ты понимаешь, там, человек в команду, это инвестиция, то есть у нас есть окупаемость этой инвестиции, да. Мы вложили 100 там, рублей, положили на них, там, 100, получили на них там, 120, допустим, да, у тебя есть окупаемость. А третье, это когда ты привлекаешь в команду сильного человека, ты даже не считаешь его окупаемость, потому что ты понимаешь, что твоя рентабельность позволяет тебе инвестировать без ожидания возврата инвестиций, как бы, да, это такое, виси внутри компании, скажем так.
4: Да.
3: И вот, вот эта вот первая история про то, что ты сказал просто, да, нанимайте HR-директора. Да. Мне кажется, почему это не популярная модель, потому что ты не можешь вообще никак посчитать возврат инвестиций, и ты как бы... Тебе кажется, что это не то действие, которое сейчас принесет тебе деньги. Я просто очень четко помню, вот, несмотря на то, что это с тех моментов там прошло десятилетие уже, я четко помню вот себя в тот момент, когда ты зарабатываешь там 100 тысяч рублей, и ты понимаешь, что ты можешь в этом месяце сделать там 150, допустим, а для того, чтобы нанять HR-директора или хотя бы какого-то рекрутера, тебе нужно стопнуть все процессы и начать заниматься этим. И ты, по сути, получаешь такой лаг между своими действиями и результатом. Результат очень сильно отложенный, возможно, на месяц, на два, на три, в разных кейсах зависит от бизнеса. И как вот смириться, как вот, какой ты можешь дать рекомендацию в отношении того, как договориться с собой, что тебе нужно проинвестировать вот в это будущее сейчас, а не наоборот зарабатывать в моменте деньги, которые тебе, казалось бы, так нужны.
4: Да. Ну, я думаю, что лучше всех на этот вопрос ответил Ицхак Адизес. Я большой фанат там, его творчества. Кто не читал книги, прям рекомендую. И более того, он еще пока живет на нашей планете. Там есть видео с ним, можно найти, посмотреть.
3: Мне кажется, или ты снимал с ним.
4: Да. Вот. Мы с ним снимали очень классное видео.
3: Он тебя плакал там, нет?
4: Да. Он заплакал. Вот. И, ну, он, у него детство в концлагере прошло. Ну, в общем, это великий гуру менеджмента. И у него есть книга «Жизнь цикл корпорации». Угу. Да, и он описывает, по каким этапам развивается компания. И поэтому, когда ты говоришь, там, что там, кто-то зарабатывает 100, и вот нужно заработать следующие 150, мне не достаточно данных, чтобы дать в этом смысле рекомендацию, да, потому что зависит все-таки от стадии, потому что если это 100-150, ну, ты это уже как уверенная модель, и ты понимаешь, вот, этот продукт этим клиентам, и ты можешь перейти в стадию активного роста, то тогда, да, нужно брать HR-директора. А если это ты тут что-то там пропробовал, тут водичку продал, тут то, ну, темки такие, это пока еще не бизнес. Угу. Это как бы самозанятость, попытка заработать первые деньги, и тогда, конечно, никакой HR-директор не нужен. HR-директор, когда ты понял, что вот, вот эта вода, вот здесь покупаем, вот этим продаем, вот по такому чеку, и вот примерно хотя бы мое понимание, как должен работать бизнес. Мне нужен так, Вася эти закупать, кто-то должен все время воду, кто-то ее все время должен доставлять, кто-то должен упаковывать, кто-то должен там рекламу снимать. Ну, какое-то у тебя есть...
3: Плюс-минус устойчивая, да, бизнес-модель.
4: Плюс-минус,
3: да,
4: хотя бы какое-то, хотя бы салфеточное понимание, да, и ну, какие-то минимальные ресурсы на это, потому что все равно переход от фазы, когда ты все сам делаешь и зарабатываешь свои первые 100, 200, 300 или там любая какая-то сумма, и фаза, когда ты нанимаешь людей, которым предлагаешь вместе с тобой зарабатывать, это чуть-чуть другая ситуация. Вот, поэтому, конечно, если ты еще пытаешься концы с концами свести, то тема команды тебе не подходит.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубытли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. А внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владельца, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи в военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Наиболее 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистр финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. Ну и правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знания», а также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
0: Цифра дня. О чем говорит?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Это на 57 тысяч рублей или на 55% меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране, сообщили газете.ру аналитики сервиса «Где работа». В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. И в завершении выпуска, в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов — Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант — точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи. Оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов.

0: – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как и где молодым ребятам учиться бизнесу? Стоит ли идти в университет на профильные бизнес-программы? Или лучше как можно больше времени посвятить практике и, так сказать, учиться военному ремеслу на поле боя? Любой бизнес, который будет запущен в 17 лет, это будет стыд, срам, позор и провал. Исключения ничтожны. Что-то исчезающая малая величина. И я не исключение, я тоже все свои бизнесы, которые начинал в 17 лет, стыдно вспомнить. И учиться надо идти обязательно. Только не на какие-то там бизнес, вот это... Надо что-то более фундаментальное. Юристы, то полезнее для бизнеса будет, чем какое-нибудь так называемое бизнес-направление. И на работу надо идти. На правильную работу. Там, где кто-то будет с тобой возиться и учить тебя, как управлять.

0: управлять людьми, как управлять проектами, как управлять компанией, как управлять... И я опять рассказываю всем свой пример. У меня было какое-то количество бизнес-начинаний. Мне повезло, у меня был партнер с 14 лет. И мы с самого начала сказали, мы бизнесмены. Ну и вот с 14 там, до 20 это были бизнесы. То машины тюнингом заниматься, то сайты делать, шумоизоляция, еще что-то, какое-то безумие. Все стыд, срам, позор, катастрофа. Но потом я оказался на работе у своего наставника, который со мной возился и учил меня работу работать. Не бизнес делать, а работу работать. Как людьми управлять, как учет вести финансовый там, как увольнять, как нанимать, как с госорганами разговаривать, бухучет, что такое касса, там, налоговый режим. И через 2 года я уволился, мы основали уже нашу первую успешную компанию QSoft, дальше все было хорошо. Нужно просто пойти на правильную работу, где с тобой повозятся, тебя поучат и научат тебя вот этому базовому навыку управления людьми и компаниями. А институт при этом должен быть какой-то просто фундаментальный. Инженерная специальность какая-то, или юрист, или экономист. Хуже не будет, только лучше будет и на пользу. Ни в коем случае нельзя идти на всякие актуальные вот эти направления, типа бизнес-менеджмент. Даже не начинайте, даже не пытайтесь. Это будет полный шлак, тлен, катастрофа. Личный коуч.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Есть много вещей в жизни, которые кажутся нам невозможными или слишком сложными. Кажутся, что они нам не по зубам. Есть цели, которые представляются настолько сложными и невозможными, что нам даже не хочется и думать о них. Но я бы хотел поделиться с вами одним фактом. Наши мысли подобны семенам. Мы сажаем их и ухаживаем за ними. Со временем эти семена превращаются в деревья и приносят плоды. Как бы смешно это ни звучало, если мы хотим чего-то, будь то успех или богатство, один из важнейших факторов, что требуется от нас для реализации наших желаний, это думать о них, реализовывать их в нашем сознании, представлять, какой будет наша жизнь, если эти заветные желания сбудутся. Мозг фактически не может отличить иллюзию от реальности. Если вы переживаете ситуацию, созданную вашим воображением, мозг воспринимает ее как часть реальности. Сегодня мы расскажем вам о получившей мировую известность книге Наполеона Хилла «Думай и богатей». Эта книга написана при поддержке Эндрю Карнеги, одного из самых богатых людей в истории, обладавшим состоянием в 337 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Она стала результатом исследований биографий множества успешных людей и приведенных с ними интервью. Считается одной из лучших книг на тему самосовершенствования. Возможно, сейчас вы подумаете, почему так важно представлять все в своей голове? Что с того, что я что-то выдумал? Мечтать не вредно, но просто мечтая, ничего не добьешься. Конечно, вы правы, но лишь отчасти. Созданные вами положительные и отрицательные иллюзии формируют ваше будущее. Возьмите какую-то достигнутую вами цель. Попытайтесь вспомнить то, о чем вы думали, до того, как ее добились. Вспомните первый раз, когда вы задумались о достижении этой цели. Когда это было? В каких условиях? Почему? Вы вспомните, что когда-то это было лишь случайной мыслью, быстро проскользнувшей в вашем сознании. Потом вы стали задумываться об этом и подумали: «А почему бы и нет? Я же могу это сделать!» И это превратилось для вас в цель. Затем вы стали прилагать усилия и добились результата. Точно так же и невероятно успешные компании, как Facebook и Google, и изменившие историю изобретения, были когда-то лишь обычной задумкой их создателей, которую они затем воспроизвели в своем воображении, долго думали над ней и, превратив ее в цель, начали упорно к ней двигаться. Знаете ли вы о том, как один из величайших ученых в истории Альберт Эйнштейн уговорил свою супругу развестись с ним? Еще до получения им Нобелевской премии он заключил с ней следующий договор: «Согласись со мной развестись, и когда я в будущем получу Нобелевскую премию, я отдам тебе все денежное вознаграждение». Посмотрите, насколько он был уверен в получении высшей награды для ученых в мире. Знаете почему? Потому что, думая о чем-то и воспроизведя это в вашем сознании, вы заставляете нейроны в вашем мозге создавать новые пути. Чем больше вы думаете об этом и чем реалистичнее вы представляете достижение вашей цели, тем шире становятся эти проложенные нейронами пути. Со временем они превращаются в четкие дороги, окруженные мощными стенами. Таким образом, ваш мозг, видя, что воспроизведенные в вашем сознании события не соответствуют реальности, переходит в режим усиленной работы, чтобы избавиться от пропасти между вашим воображением и реальностью. Так ваш мозг начинает работать над достижением мечты, превращенной вами в цель. Он начинает анализировать каждую ситуацию и словно мотылек к источнику света тянется к событиям и людям, которые способны помочь вам в достижении вашей цели. Поэтому людям в такой ситуации кажется, что они как магнит притягивают события, помогающие им продвигаться вперед. Кажущиеся нам счастливыми совпадениями случаи, вызывающие у нас реакции вроде «Ух ты, все, о чем я думал, происходит на самом деле!» или «Я как раз вчера об этом думал, а сегодня это случилось!» происходит по той же причине. Мы уже посадили семя, связанное с этим событием в нашем мозге, и не осознавая того, совершили действия для его реализации.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Дорожные новости.
1: Автошколы подняли цены на обучение. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России разработали новый ГОСТ на информационное табло. Обычно их используют на платных скоростных магистралях. Выводят информацию о скоростном режиме, предупреждают о ДТП и рекомендуют снизить скорость в условиях плохой видимости. Новый стандарт четко разделит два типа устройств – динамические информационные табло и знаки перемены информации. К каждому из них установят конкретные требования. Раньше правила были разбросаны по разным документам и могли противоречить друг другу. Автошколы подняли цены на обучение. По оценкам Национального союза ассоциации автошкол, обучение вождению стало на 10% дороже. Главной причиной называют проблемы с топливом. Рабочее время инструкторов уходит на заправку машин. Графики практических занятий приходится перестраивать. Но под одну гребенку рынок причесать сложно. По регионам ситуация различается. Некоторые школы подготовились заранее и закупили бензин впрок. У них проблем меньше. Завершение строительства обхода Владикавказа перенесли еще на 2 года. По новым планам дорогу введут в строй до конца 2028-го. Это уже второй перенос. Изначально трассу должны были построить в 2024-м. Основная причина, вероятно, нехватка финансирования. Об этом ранее говорили в правительстве Северной Осетии. Напомним, сейчас из 3 этапов обхода Владикавказа готов только один. На остальных работы ведутся спокойными темпами. Полной заморозки нет. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность этой информации обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать 1000 книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это Rome Research, Obsidian, RamNode и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечнозеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечнозеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-факторе. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. будете в Рутуле, не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи, Карабадахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садов в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. В продолжении темы, с этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября у наших школьников ждет послабление. Для первоклассников, полностью отменяя домашние задания, также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для 2-х и 4-х классов не более 5 уроков в день, для 5-х и 6-х классов не более 6, а до 11-го класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе 5-х классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской и Центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской Центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дербенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестивалев была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое — это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей — компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в трех партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Елену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах «Большого шлема». В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил в ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте вторую победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского «Боди Глимт», которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором «Боди Глимт» на своем поле обыграл 4-2 «Русенборг», а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесон». «Боди Глимт» опережает «Викинг» на 1 турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись один раз в первом тайме и трижды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первый он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 27 года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
0: Цифра дня. О чем говорит?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию. Для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с РТ напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что оплачиваемый выходной дается раз в 3 года россиянам младше 40 лет и раз в год тем, кто старше 40. Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации выделяются 2 дня в год. Проходит профилактический осмотр в 2 этапа. Первый – это скрининг, в ходе которого у человека смотрят анализы. Далее проходит 2-й этап, который назначается врачом, если в ходе 1-го этапа выявлены какие-то проблемы. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Миноборнауки России. Общее число поступивших в университеты – бакалавриат – 333 583 человека, специалитет – 86 499 человек, базовое высшее образование – 30 077, итого 450 159 человек, сказали в министерстве. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры еще продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования сформируют в конце сентября. И в завершении выпуска, в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов – Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант, точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город, подальше от засветки, и наблюдать после полуночи, оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. С 24 по 30 августа 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека и получили ранения различной степени тяжести 53 человека, среди которых 10 детей. Сегодня примерно в 8.00 на 15-м километре автодороги Урма-Губден в Карабудакенском районе 29-летний житель Каспийска, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в обрыв. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 19-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
3: Ахику бакараан рокоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакараан рокоемир бакулу. Рокобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рокобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул эбель, чиярат бестал эбель. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул эбель, чиярат бестал эбель. Хехапшим расташишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим расташишулару. Боцукумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцук умру бичуге, чадих намус бичуге.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
4: Реклама на «Диалог ФМ».
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример этой же сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть как бы крокодиловая кожа ничего не стоит. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
5: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в MVideo? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал MVideo. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
4: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное прайс, там, плейс и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. M-Video, то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
5: До 2 миллиардов,
4: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, Hoff, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
5: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы... смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
4: Хорошо.
5: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно – это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу – время – основная валюта. То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
4: Угу.
5: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
4: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает, и вот и все, и он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
5: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться, есть люди, которым нравится задавать вопросы, вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. И еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка, в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех non-food категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там... Я еще несколько моих коллег, там, топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут. Вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу. У меня так получилось, было ровно 45 вопросов. Такое, знаешь, просто совпадение.
4: Чек-лист.
5: Да, чек-лист. И я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой. Я думаю, сейчас мы пройдем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос, там, Джон, ты отвечаешь, на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная интересная индустрия.
4: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
5: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха. Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
4: Угу.
5: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
4: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
5: Да, и да, итоге... здесь же как бы, то есть, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
4: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
5: Ну, я стал говорить про время.
4: Да. Да?
5: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
4: на бумажке
5: академически
4: описать, да?
5: Да-да-да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, все как-то решили, что вот типа все, все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
4: Действительно, да.
5: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала, но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Средняя предполагаемая зарплата учителя в России в августе составила около 45 тысяч рублей. Это более чем вдвое меньше среднего предложения по всем вакансиям, которое составляет около 102 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. При этом работа учителя включает не только проведение уроков, но и подготовку к занятиям, а также взаимодействие с детьми и родителями. Средний чек букет на 1 сентября составил 4800 рублей по России. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, больше всего заказов к 1 сентябрю приходится на розы, их выбирает 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем строчке пионы. В то же время покупатели дают предпочтение монобукетам. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить их можно через госуслуги или МФЦ, минимум на год. Как пояснил член комитета Госдумы Антон Немкин, после внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным центра «Лудомания», только в прошлом году в таких играх участвовали более 15 миллионов человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. Ну и в конце августа и в начале сентября многие сталкиваются с так называемым синдромом конца лета – тревогой, апатией, ощущением, что лето прошло слишком быстро. Как пишут «Известия», психологи связывают это с несбившимися планами, возвращением к рабочему ритму и привычкой воспринимать сентябрь как начало нового этапа. Усиливать это состояние могут сравнение себя с другими и сокращение светового дня. Специалисты советуют не пытаться срочно догнать лето, а постепенно возвращаться к привычному режиму и запланировать уже что-нибудь приятное на осень. Астрономическая осень в России наступит в 3 часа 5 минут 23 сентября. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария. В южном полушарии Земли ночи после 23 сентября станут короче. Там наступит астрономическая весна. Календарная осень, как известно, начинается 1 сентября. Однако астроном отчитывает сезоны по положению Солнца относительно небесной сферы. В этот момент световой день начнет уступать ночи. Это продлится до 22 декабря. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на «Диалог ФМ».
4: Приветствую, друзья! В рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» я, Эмисия Мирова, продолжаю рассказывать вам о добрых делах наших земляков. И сегодня у нас на программе человек, чьи благие дела вот уже на протяжении многих лет согревают сердца дагестанцев. Знакомьтесь, Шамиль Сайдахмедович Джамалудинов, глава сельского поселения Первомайское, Хасаюртовский район и большой друг фонда «Чистое сердце». Ассаламу алейкум, здравствуйте.
5: Ва алейкум ассалам, здравствуйте, Амиси.
4: Сразу хочу отметить, что мне стоило больших усилий пригласить сегодня нашего гостя в студию в силу своей занятости. На самом деле большое спасибо, Шамиль, что вы нашли возможность, приехали к нам. Я знаю, что вы не только занятой, но и очень скромный человек. Но наш проект прежде всего задуман с целью рассказывать о таких, как вы, чтобы это было примером для окружающих.
5: Спасибо, что пригласили. Меседу Царакалиевна тоже несколько раз звонила. Шамиль говорит, вы обязательно должны туда приехать. И как бы, ну, как появилось какое-то время, я сразу приехал на миссию.
4: Шамиль, расскажите о себе, откуда ваши корни и как давно вы на своей должности?
5: Ну, корни я родился в Кизлярском районе. Село есть такое, Карла Маркс. А так мы выходцы, ну, как бы, из Цумадинского района, там село Сантляда. Также вот, где я сейчас главой работаю, это, ну, мое, ну, все родственники, мое родовое село, они выходцы все Цумадинского района, село Сантляда, да, и как они попросили меня туда
4: переехать,
5: как бы, да, и помочь, поддержать их в каких-то там социальных вопросах, да, и так... благоустройстве села и других вопросов помогаем, вместе работаем командой с главой Хасаютовского района, везде друг друга дополняем, много проектов есть, которые мы уже вместе сделали, да, и в дальнейшем для жителей села, да, хотим создать комфортные условия.
4: А для того, чтобы наши слушатели имели представление, что такое село Первомайское, расскажите немного о Первомайском.
5: Ну, я думаю, что как бы многие его помнят еще по вот этим 30-летним событиям, да, которые Радуев, Кизляр, больница, да, вот боевики напали, и банда Радуева, они доехали до села Первомайское, и там заблокировали их, или они сами там окопались, и полностью было село уничтожено. Ну, слава богу, как бы наше государство, да, все восстановило, всем компенсации, да, и построили дома, новую школу, и сейчас люди живут. Угу. В этом году как раз-таки мы дань памяти делали этим 30-летним событиям. Я нашел людей, кто были в заложниках именно в то время, да. В основном они из Кизляра, Кизлярского района. Мы всех пригласили, да, и представители Госдумы были, Хасаютовская районная администрация, правительство республики, да, как мы такое масштабное мероприятие провели. И сейчас мемориальную доску готовим. И хотим в этом году также вот погибших там и кто там был именно в заложниках в это время.
4: Угу. Это большое село, сколько дворов?
5: Ну, ориентировочно 350 хозяйств.
4: Есть школа, больница?
5: Школа, ФАП есть, да. И сейчас планируем с главой района Багаудином Гаджимуратовичем и с министром строительства Анваром Саидовичем построить там садик.
4: Дай бог, чтобы все получилось, как вы задумали. Вы, как глава села, какими видите свои главные задачи?
5: Ну, главной задачей для меня это как бы создать комфортные условия для жителей, да, нашего села. Ну, меня все там поддерживают, все любят, как бы, и мы друг друга везде дополняем.
4: То есть вы не назначены откуда-то сверху, а вот именно сами жители попросили вас, ну, заняться этим делом.
5: На самом деле они без меня все решили и мне пришли, как бы, и сказали, что ты уже назначен. Я был депутатом районного собрания от Кизлярского района, вот своего села, там Карла Маркс, там тоже много что сделали, да, и дальше тоже будем продолжать делать там. Ну, родительский дом, мой дом, как бы, да, там, я там проживаю, там.
4: Угу. То есть вам приходится ездить?
5: Да, мне приходится ездить там.
4: А живете в Карл Маркс и работаете в Первомайском?
5: Да.
4: Как,
5: да,
4: далеко эти населенные
5: 70
4: пункты?
5: 70 километров.
4: Ничего себе, это два раза в Буйнакск поехать.
5: Да. Ну, ничего, пока успеваем везде.
4: А за период руководства с какими сложными задачами вы сталкиваетесь и справляетесь? Ну, кроме расстояние между домом и работой.
5: Честно сказать, таких трудностей тоже не было. Но у нас вот, если вы помните, да, вот это потопление было в Хасаютовском районе, Аделятар, Кадыратар, Тутлар, Целитли. Мы как бы, у нас такой дружный коллектив, да, главы поселений Хасаютовского района, также Багаудин Гаджимурадович, глава района. И вместе как бы сплотились, да, и эту проблему вот у нас сейчас ну, уже как бы люди начинают уже потихонечку в свои дома возвращаться. И масштабная работа была. Мы месяц, моя администрация, жители села, да, волонтеры села, мы месяц готовили на 3000 человек еду каждый день. Да, вот как вот затопление произошло, каждый день мы с 6 утра и до позднего вечера завтрак, обед, ужин этим жителям этих населенных пунктов, вот этих 4 сел, которые потопили, мы готовили 3000 порций.
4: 3000 порций горячей еды, да. 3 раза в неделю для тех...
5: Каждый день, в течение месяца.
4: 3000 жителей, для которых вы 3 раза в день готовили горячую еду.
5: Ну, приблизительно 1500 человек там было. Всех расселили по Севух, там село переселили мы жителей каких-то. Где-то 1500 человек каждый день, там, ну, 2 раза в день мы кормили.
4: И плюс еще волонтеры, наверное, которые приехали помогать жителям.
5: И специальные службы, и МВД, также как бы наша администрация, которая там вместе помогала, да, вот этот справиться с вот этими паводками, всех кормили. Угу. Ну, ориентировочно 3000 порций. Мы 5 казанов готовили, 4 казана плова готовили и 1 казан там бульон с мясом готовили.
4: Угу. Сегодня как обстоит ситуация в этих селах?
5: Ну, вы
4: что
5: знаете,
4: уже сделано?
5: Правительство очень сильно включилось в эту беду. Вот я сам, мы сейчас в данный момент, мы взяли на себя обязательства именно там, как бы я там, мои друзья и также жители нашего села Первомайское взяли на себя обязательно. Также с Кизляра ребята очень сильно помогли, там центральная мечеть. Мы скинулись деньги и взяли на себя обязательство центральной мечети Адель-Атар сделать капитальный ремонт. Вот мы сейчас заканчиваем там крышу, полностью поменяли. И там школа уже строится, 1 сентября будет сдача, новая школа строится, и в таком очень быстром темпе, да, темпе это все происходит. Ну, новое руководство тоже быстренько так влилось в работу, я имею в виду председатель правительства, глава республики, да, и они очень быстро все делают, и все жители выплаты получили и восстанавливают свои жилье.
4: То есть к сентябрю будут сданы и мечеть центральная, и школа?
5: Да, мечеть-то она функционирует, мы сверху капитальный ремонт это все делаем, но школа очень красивая строится и большая, и у них до этого было, по-моему, 3 смены, да, сейчас они будут спокойно учиться в 1 или то ли 2 смены.
4: Пусть Всевышний оберегает вас, такое благое дело. Да. А сколько человек участвует в этом процессе восстановления мечети?
5: Ну, порядка 35 человек. Это просто чисто жители наших, моего села, Первомайское. Хочу им выразить огромное спасибо, что они меня где-то поддерживают, дополняют. В добрых делах мы как бы быстро в сельскую группу просто пишешь, и они там наперегонки, кто там. Я поеду сегодня, я поеду завтра. И как бы у нас вообще с этим проблем нету. Друг друга поддерживаем и везде слышим.
4: Слушаешь вас, и кажется, как все прекрасно, но на самом деле не существует такого опыта, где бы не возникали какие-то сложности. С чем вы сталкивались и как решали задачи?
5: Ну, вы знаете, плохо, или как там говорят, плох тот руководитель, который просто командует, а не участвует в этот. Я всегда участвую вместе с обычными людьми, обычными волонтерами, делаю то же самое, что и они, и у меня нету никаких там, ну,
4: как, разногласий с
5: да,
4: ними.
5: Ну, если бы как бы я просто давал бы поручение.
4: Я начальник.
5: Я просто давал бы, если бы поручение, нет. И хорош тот начальник, который сам участвует во всех этих процессах.
4: И они
5: сам
4: видят
5: тоже,
4: это.
5: Да, да. Я не просто кого-то отправляю, я сам там принимаю участие.
4: Всегда погружены, да. И вы изнутри знаете ситуацию.
5: Все изнутри, каждую мелочь, все, и все контролирую, и смотрю до мелочей, чтобы и все люди были покормлены, и как бы и сытые, и одетые, и как бы, чтобы все у нас было как бы... Ну, если мы кушаем хлеб с маслом, ну, и как бы и они должны кушать хлеб с маслом, как бы, да, и поэтому у нас нормально.
4: А вот кроме вот этого вашего такого искреннего человеческого отношения к землякам, как вы сами считаете, что еще помогает при взаимодействии с жителями села Первомайское?
5: Ну, это открытость, честность, и когда люди видят прозрачность всех там вот этих рабочих моментов. И с моим приходом я как бы, ну как сказать, мы все собрались, и джамат села, и депутатский корпус, и также как бы молодежь нашего села, да, представители молодежи. Я просто как бы сказал, давайте, ребята, что-то сделаем, какую-то историю за эти 5 лет. Ну, я, честно, я не бедный человек, я отказался от своей зарплаты в пользу села, это тоже идет на какие-то там восстановительные вопросы, да, этого поселка, да, там мы...
4: В казну джамаата, да?
5: Ну, не джамаата, зачем? Это депутатский корпус распределяю я сам, как бы, да, на проблемы поселка, да,
4: ага.
5: На проблемы поселка, и мы этот вместе очень много там вопросов, да, там закрываем, которые там... Там один из депутатов, есть у меня там председатель, у него сын тоже погиб на СВО, и Манша его зовут. И этот, он тоже сказал, ребята, давайте, говорит, не будем смотреть как на тему, говорит, а сделаем что-то как бы для истории, да, там нашего села. И мы все договорились, и поэтому мы не смотрим как на какую-то тему, а делаем все для того, чтобы оживить село и чтобы жители села поверили в власть, да, и так бы честность, прозрачность, и там нету каких-то условий. Я как бы сразу создал комиссию там по планам, по там другим моментам, которые не зависят от моего решения. Есть какие-то социальные объекты, которые я не спрашиваю у джамаата села, там у там представителей, кто входит в эту комиссию, потому что есть, ну, там поручение главы, там и СВОшникам даем мы земельные участки, а все остальное там мои родственники, пусть будут там друзья, друг, как бы знакомые, никто ко мне не приходите, есть у нас как бы актив села, который мы вместе принимаем решение и распределяем участки так, чтобы было все справедливо, честно, как бы в таком в рамках правового поля, конечно, и чтобы люди понимали, что у нас все честно, все прозрачно.
4: На самом деле так интересно вас слышать, потому что тот или иной руководитель, придя на должность, он достаточно много времени тратит на формирование команды. Вы же, как я понимаю, синхронизировали все эти процессы, то есть у поселка есть джамаат, у поселка есть депутатский корпус, и эта работа, она слажена.
5: Ну, у нас как бы там есть как бы, ну, у нас село, вот мы выходцы, да, там у нас есть представители Тухумов, да, там 6 Тухумов у нас, и каждый Тухум, они выбрали там по 2 представителя, да, там своих, и они как бы ихнее лицо, и мы, можно сказать, даже где-то соревнуемся, да, там в каких-то благих делах, и они везде меня слышат, дополняют, и мы одной командой как бы это все делаем. Мы вместе уже за там 8 месяцев мы сделали очень много, и генплан села сделали. Также я отвез детишек в Госдуму, в Москву, там
4: Патриот
5: в Ростов, да. Мы провели конкурс, который депутат Госдумы, да, Карпов организовывает. Он отправлял своих представителей, и все, кто выиграл в этом конкурс, назывался «Моя родословная». Мы должны были, как мы очень сильно проработали в плане родословного, да, у нас там каждый представитель какого-то рода, он знает там свои от 7 там до 11 поколений, там как бы, да, это мы все знаем, и поэтому как бы для нас это не составило труда, и мы, конечно, были удивлены, что этот депутат Государственной Думы, вот наш шахматист, чемпион мира, да, Карпов, он и дочку свою отправил сюда, и своих помощников, провели конкурс, ну, такой пилотный проект был у нас, мы только в своем селе провели, и также в Кизлярском районе, в своем же селе, и 32 ребенка увидели в Москву, зашли в Государственную Думу, музей, Красную площадь, также в Ростове мы посетили этот парк «Патриот», ну, «Остров мечты», там детей отвели, да, там такой очень большой детский развлекательный комплекс, это, ну, наверное, в Европе самый большой, это наши детишки увидели, которые там образно там даже, может, в городе не были, да, это они очень, такие эмоции были у них, и также связь мы сделали, у нас отдаленное немножко село от Хасаюрта, там мы граничим с Чеченской Республикой, и у нас не было вообще связи там, ну, 30 лет или сколько. А вопрос был, оказывается, только в том, что там вышки там говорили, чтобы там какую-то там аренду платили. Угу. Я просто сказал, мне ни аренда не нужна, ничего не нужна, просто сделайте, чтобы у людей была связь. И как бы...
4: Сколько вопросов закрылось, да?
5: В течение двух недель уже вышка стояла, и у людей была 5G-связь.
4: Оказывается.
5: Да.
4: Какой прекрасный опыт. Печалит, что мало людей вокруг об этом знают. Об этом конкурсе, о том, как вы деток вывезли в Москву. Почему так? Почему мало информации в пространстве?
5: Они, по-моему, там были, как бы и Хасертовский район публиковал это все, и Сельминат с нами вместе выезжала, она тоже специализированный журналист, она все это освещала на каких-то информационных площадках. По-моему, даже как бы и на сайте главы тоже было там опубликовано, насколько я помню.
4: При всей той занятости, о которой вы сегодня нам рассказали, когда, как вы успеваете выделять время на благотворительность?
5: Ну, вы знаете, вот Месиду Царакалиевна, да, вот мы, по-моему, с 19-го года, да, этот, я вообще восхищаюсь этой командой, Омар Муртазалиев, и мы с 19-го года, со времен ковида, мы как-то вот друг друга нашли, как говорится, да, в тяжелое время, и на самом деле я благодарю Всевышнего, что я встретил таких людей, как они. Мы очень много добрых дел сделали вместе, где мог я там их дополнял, где они могли. Там мы командой, мы друг друга даже там, можно сказать, по мимике лица друг друга уже понимаем, и что нужно, и как нужно. Мы с первого дня в зоне СВО, там порядка 200 фур мы туда как минимум отправили вместе с Месиду Царакалиевной, Омар Магомедовичем. Также я был в Сирии, самый первый прилетел в Сирию, также в Турции и в Палестину мы завозили гуманитарный груз, и оттуда у жителей нашей страны забирали.
4: Сельское поселение можно считать одной большой семьей. Как сделать так, чтобы твои земляки жили дружно, комфортно, понимали и уважали друг друга? Я, Эмисия Мирова, интересуюсь у главы села Первомайское Хасаюртовского района в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» эфира «Голос добра» Шамиль Саидахмедович Джамалудинов. А какие направления сегодня в приоритете... дороги, там, восстановление какого-то благоустройства в селе, уличное освещение, водоснабжение, строительство, может быть?
5: Ну, у нас сейчас в первом плане это детский садик. Мы все для этого сделали, как бы, да, и геймплан, и сформировали участок. Так как отдаленный населенный пункт у нас от Хасаюрта, и много людей, кто работает именно в городе, и для них очень сложно, как бы, да, у кого маленькие детишки, куда-то выезжать, где-то работать. В первом плане у нас детский сад, потом, конечно, как раз вот у нас 24 числа будет День села, хотели Омар Магомедович попросить, чтобы и спортзалом нам помог, он возглавляет вот федерацию борьбы, и в соседнем селе он строит этот в Октябрьское, да, строит спортивный зал. У нас оттуда олимпийский чемпион. Правда, не за Россию. Он выступал, по-моему, за Молдавию, да, Магомед Рамазанов. И он там для жителей этого села строит спортивный зал. Ну, наши детишки тоже очень хорошо, ну, я имею в виду села Первомайское, очень подготовленные, тоже любят очень сильно спорт и футбол. Мы на первом месте в Хасыртовском районе, и республиканские турниры мы выигрываем, да, и по тайскому боксу у нас есть чемпионы мира. Хотим, чтобы вольная борьба тоже у нас была.
4: То есть пока вам приходится деток вывозить в детские сады соседних?
5: Даже в соседний регион нам приходится, имеется в виду даже в Чеченскую республику, да, мы даже туда возим.
4: В детские сады?
5: Да, да.
4: И точно так же спортивные секции?
5: Да, спортивная секция у нас как бы мы, теннис, также тайский бокс у нас в школе, мы попросили директора школы, чтобы она какие-то часы нам давала. Да,
4: секции там, создали?
5: Да, да, там мы как бы это тренируются ребята у нас, да, а футбол у нас в поле есть, как бы так, ну, нормально, мы там тренируемся.
4: А вот этот детский сад, который планируется запустить, он на какое количество детей?
5: Ну, мы думаем, хотя бы там 150-200 человек. Угу. Ну, 150 человек, как минимум, да, хотим.
4: Это закроет потребности Первомайского?
5: Я думаю, что да.
4: На какое-то время?
5: Да, я думаю, что да. И сформировали участок так, чтобы было мамам удобно. И школа напротив школы, такой большой участок был, который сейчас по правилам, там, по-моему, 200 гектаров должен быть участок, чтобы... этот, ну,
4: в одну сторону школа и садик.
5: Да, чтобы детей могли и в садик, и в школу.
4: Угу.
5: Ну, иншаллах, думаем, в следующем году мы уже начнем строительство, потому что мы не остановимся ни перед чем.
4: Как вам удается балансировать между ожиданиями земляков и тем, что необходимо делать в данное время в селе Первомайское?
5: Ну, вы знаете, там, ну, хейтеров тоже, конечно, хватает, они тоже как бы некоторые, вот что вы сделали, да, там, для этого, честно, как бы
4: бюджет же не резиновый.
5: Да, у нас договор с Боженькой в первую очередь, да, мы все стараемся делать и получить довольство Всевышнего в первую очередь. Ну, слава Богу, глава района меня очень, как с моим приходом, он, мы друг друга и до этого знали, и он слышал, как бы за меня, там, за мою активную деятельность еще в Кизлярском районе, когда я, будучи депутатом района, там, ну, много что мы сделали, да, с республикой, для, ну, конечно, с фондом «Чистое сердце», да, это я все время как бы, а также мы и в Орске были, да, там, когда потопление было, мы и туда ездили.
4: То есть с 19-го года во многих проектах...
5: Да, 19-го года мы вместе с Месиду Царакалиной, да, все проекты у нас совместные. Ковид мы победили, потом началась специальная военная операция. 15 апреля 2022 года мы уже как бы завезли для Кизлярского батальона 4 фуры, порядка там 80 тонн. Мне позвонил мой племянник, сказал, дядя, у меня кушать, у нас кушать ничего нету, если там... как бы, ну, мы, нам нужно заходить мародерничать, чтобы этот, ну, что-то покушать. Ну, зашли, а тыл чуть-чуть не успел доработать, там какое-то время определенное нужно было. Ну, мы сразу завезли им 80 тонн совместно с фондом «Чистое сердце». Я сам лично там был. И все необходимые потребности мы закрыли. И также сам лично был в Сирии, самый первый залетел туда. И в Турцию мы 25 или 29 фур мы завезли гуманитарного груза и в зону от Аль-Ариш два борта мы с Месиду Царакалиевной. Ну, где я был, там это два борта мы туда завезли. После этого там еще фонд завозил. 560 тонн мы завезли в Сирию гуманитарной помощи через оборонлогистику. А в Турцию мы завезли тоже порядка там 600 тонн.
4: Вот вы говорите, что районная администрация вас поддерживает всячески. А так ли успешно выстраиваются отношения с другими инстанциями?
5: Я как-то

0: для меня как бы Хасавюртовский район был новый. Я думал сначала как бы, ну, как, блин, здесь разбираться. Ну, слава богу.
1: Будучи выходцем из Кизлярского района, да, осваивать новые территории.
0: Да, да. Ну, слава богу, и глава района как бы меня со всеми тоже и познакомил, и поддержал, и представил. Я как бы очень рад, что туда попал, и могу где-то какую-то пользу от меня, чтобы было моему народу в первую очередь, да, и уже там жителям других сел.
1: А, в принципе, ситуация изменилась, но, тем не менее, ваши земляки, жители села Первомайское, продолжают по-прежнему участвовать в восстановлении в селах, пострадавших от потопа.
0: Да, у нас вот сегодня мы вот заканчиваем только крышу, да, мы полностью новую крышу поставили, центральная мечеть Адилятара. Ну, мы взяли на себя обязательства, каждый сельсовет какие-то там обязательства на себя брал, там, кто там дома разрушал, ну, я имею в виду Хасавюртовского района, кто-то там волонтеры Единой России, также с других регионов люди приезжали, они кто-то какие-то на себя обязательства этот брал. Ну, мы как бы забрали сливки, короче, мы забрали, давайте восстановим новым за свои средства мечеть. Нам никакая финансовая помощь тоже не нужна, мы как-то сами своими силами постараемся это все. Ну, и кизлярские друзья меня поддержали, это там кафе Али Мубарак, Гази Магомед, также там Шамиль Борода есть, там мечеть там центральная, и как бы средства у нас... А, даже министр строительства сейчас, который новый, Анвар Саидович, он тоже нас поддержал, 300 тысяч дал на восстановление этой мечети, и когда вот мы кормили людей, у нас каждый день уходило от 80 до 120 тысяч, ну, денег. Это то, что мы там сами готовили. Он тогда тоже нам один день, он на себя взял, там 120 тысяч рублей он также оплатил. Ему огромное спасибо.
1: Кого бы вы еще хотели отметить, тех, кто остался не безразличен к ситуации, которые услышали, увидели, узнали и рядом встали и помогают вместе с вами?
0: Амисид, ну, как бы очень много людей меня поддерживают, помогают,
1: дополняют. Список длинный, да?
0: Список длинный, да. Поэтому кого-то сейчас скажу, а кого-то там
1: не успею
0: сказать. Но это, на самом деле, всем огромное спасибо. Кого-то боюсь забыть, поэтому как бы лучше...
1: Общий салам,
0: да.
1: Понятно. Вот вы говорите о проектах, которые реализуете сегодня. Это, дай бог, что к сентябрю и мечеть, и детский сад будут запущены и восстановлены. А в будущем что планируете?
0: Ну, прямо сейчас так ответить не могу. Мы как бы, ну, не стоим на месте. Мы хотим, чтобы как бы наше село, да, вот все за него знали, все слышали. И воспитываем молодежь, чтобы они были в патриотическом духе. Также старший сын мой, вот исполнилось там ему 19 лет. Он сам подошел ко мне: пап, давай, я говорю, ну вот. Там бывает поручение там главы, там сколько-то человек там из ВОшника, у нас там порядка там 15 человек. Мой сын сам как бы заявил желанием, подписал контракт с Росгвардией, да, и ушел служить в зону специальной военной операции, да, вот там по 6 месяцев они меняются, по 6 или по 3, точно не помню. Также хотим правильно воспитать молодежь, чтобы они не забывали свои корни, чтобы они не забывали свое село, чтобы они делали все, чтобы мы могли с поднятой головой как бы смотреть, ну, как бы и гордиться, да, нашей молодежью, чтобы духовно-нравственно воспитывать молодежь, чтобы они все были с благим нравом, друг друга дополняли, любили, чтобы не было никакой зависти, да, и всегда молодежи говорю, что вот мы у вас есть, мы за вами, да, стоим, как стена, если какие-то нужно дополнения, там, институтам помочь, там, какими-то там другими вопросами, кто хочет развиваться, учиться, мы все для этого условия для молодежи создадим. Ну, акцент ставим на молодежи, потому что как бы это они наша замена, и очень много внимания и очень много времени мы стараемся проводить с молодежью и учить их воспитывать в правильном русле.
1: А можно сказать, что в селе Первомайское нет оттока молодежи, молодежь остается в родных стенах?
0: Вы знаете, вообще нет у нас оттока молодежи. Даже могу сказать, что даже женщины у нас, которые замуж выходят, мужей забирают в наше село жить.

0: нету вообще оттока молодежи. Мы стараемся как бы сплочать молодежь. Даже если кто-то там на какие-то заработки едет, то они все любят свое село, и у всех там есть жилье, и все возвращаются там периодически, и бывает у нас дома.
1: Шамиль, ваши пожелания землякам, жителям села Первомайское и в целом дагестанцам?
0: В целом дагестанцам и всей России, конечно, желаю, чтобы у нас закончилась эта война, да, чтобы все, кто находится в зоне специальной операции, они все вернулись живыми и здоровыми к своим детям, к своим родителям, к своим братьям, сестрам, к нам. Это самое такое первое пожелание, да, чтобы мир был над головой у всех. А также, чтобы мы развивались, росли, где-то укреплялись и дополняли друг друга. И как бы соревновались в благих делах. И оно все равно, добро, оно всегда возвращается.
1: Функции, возложенных законом на местном самоуправлении, на администрации сельских поселений, множество. Все как в большой семье. А если ты глава семьи, значит, нужно решать все семейные проблемы, сохранять семейные традиции, организовывать события и, одним словом, заботиться. И, видимо, у гостя нашего эфира заботиться об окружающих – это вшитая на генетическом уровне программа, потому как ему недостаточно заботиться о своих селянах. На протяжении долгих лет Шамиль Саидахмедович Джамалдинов помогает фонду «Чистое сердце», помогает тем, кто обратился за помощью. Шамиль, я благодарю вас за вашу деятельность. Пусть вам воздастся благом за все добрые дела, которые вы совершаете.
0: Все, спасибо большое вам тоже за приглашение. Спасибо, Эмисе, огромное. Рад буду быть полезен всегда и везде.
1: В студии работала Эмисе Эмирова. Это был проект «Голос добра». До новых эфиров.
0: Спасибо.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. «Голос добра» с Эмисей Эмировой на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
13: 31 августа 1955 года открылся парк Диснейленд, и с этого момента в экономике закрепился новый тип ценности – не вещь, а переживание. Для индустрии развлечений это был переворот, а для всей экономики – сигнал. Клиент готов платить за эмоции, атмосферу и ощущение причастности к истории. С экономической точки зрения экономика впечатлений меняет модель выручки. Билет – это только вход, а основной доход дают мерч, еда, фото – сувениры, членство и повторные визиты. Парк спроектирован так, чтобы клиент тратил больше времени и денег, не замечая давления. Маршруты, очереди, витрины и шоу работают как инструменты управления поведением и повышения среднего чека. Для индустрии это кейс, продукт как путь. Ценность создается не только в момент покупки, а на всем пути клиента – от предвкушения до воспоминаний. Позже эта логика проникла в ритейл, банки, автодилеры и шоурумы, демозоны, клиентские дни, персонализированные презентации – все это элементы экономики впечатлений. Практический вывод для предпринимателя – подумайте, как добавить к вашему продукту слой впечатлений. Даже в простом сервисе можно усилить ценность. Красивая упаковка, понятный сценарий использования, памятный сувенир, персональное письмо или доступ к эксклюзивному контенту. Главное – не просто продать, а создать у клиента ощущение, что он получил больше, чем ожидал. Это повышает лояльность и снижает чувствительность к цене. Впечатление – это тоже продукт. Если клиент уходит с эмоциями и воспоминаниями, он чаще возвращается и охотнее рекомендует. В конкурентной среде опыт поможет быть главным отличием, даже если сам товар у всех одинаковый.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Есть целое множество способов, как заставить мозг работать эффективнее и более качественно усваивать информацию. В этом видео я расскажу о самых полезных с точки зрения развития мозговой деятельности привычках. Посещайте новые места. Неважно, пойдете ли вы домой другой дорогой, заглянете в непривычный магазин или просто решите посетить музей. Смена привычной обстановки и хода событий положительно сказывается на работе мозга. Это будет привносить определенный дискомфорт в жизнь, ведь все время приходится думать головой. А где полка с канцтоварами? А куда здесь повернуть? А что здесь можно заказать? Так мы тренируем наш мозг. Нам нравится знать, что произойдет в следующий момент, ведь в момент комфорта наш мозг отдыхает. Но если вдруг его заставляют адаптироваться к неизвестному языку, к непонятной дороге или вообще к чему угодно, он развивается, как и любая система организма. Всегда продолжайте обучаться. Обучение в любом возрасте – это лучшая инвестиция денег, времени и энергии, которую только можно представить. Многие недооценивают важность обучения. И здесь имеются в виду даже не школы и вузы, а ваш сознательный подход к изучению какой-то новой темы. Не зацикливайтесь на знании, дающем вам комфорт. Все время ставьте каждое ваше знание под сомнение, ищите информацию и изучайте новые навыки. Все это, конечно, разовьет ваш ум. Читайте книги. Чтение – это самая базовая вещь для вашего развития в принципе. Увеличение словарного запаса, обучение ораторскому и письменному искусству, развитие памяти, развитие общего понимания мира – это даже не половина всех достоинств чтения. Какую бы литературу вы ни читали – фикшн, история, поэзия, наука – неважно. Ведь чтение проводит связи между вашим внутренним миром ощущений и реальным миром, позволяет составлять новые логические зависимости. Смотрите на старую работу по-новому. Ваше рабочее место – это холст, на котором вы можете нарисовать дорогу в новое будущее. Неважно, какая у вас профессия, внутри любой из них скрываются возможности для вашего творчества. Люди привыкли негативно отзываться о своей работе. Посмотрите на ситуацию с нового угла. Как можно улучшить рабочий процесс? Что можно улучшить? Чем я могу заняться? Задавайте себе эти вопросы, пусть даже не видите для этого логического объяснения. Находите по 5 способов решить каждую проблему в вашей жизни. Поиск решений и является тренировкой ума. Находите логические задачи в интернете и пробуйте решать их в течение дня, а затем смотрите ответ вечером. Узнав о чужой проблеме, думайте, как бы вы поступили и почему. раскладывайте все плюсы и минусы решения, выберите наилучшее и так далее. Рисуйте. Вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы наслаждаться преимуществами рисования. Рисование стимулирует мозг особым способом. Мы создаем визуальный образ, а затем пытаемся воссоздать его движениями кисти. Умение рисовать – это просто определенная развитость мозга, связанная со способностью управлять своим телом. Рисование красками заставляет наш мозг обращать внимание на детали вокруг нас. Доказано, что при частом рисовании у человека развивается внимательность. Пишите. Как и чтение, письмо увеличивает ваш словарный запас, грамотность и улучшает понимание синтаксиса. Писательское творчество развивает вашу память, заставляя вас чаще поднимать в воспоминаниях опыт, диалоги с другими людьми и прочее. Играйте на музыкальном инструменте. Совершенно несравнимый результат на работу мозга оказывает процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте. Работает координация памяти, развивается концентрация и математические способности. Повторяя сложные комбинации музыкальных произведений на фортепиано, например, вы задействуете множество отделов мозга, отвечающих за творение музыки. Общайтесь с интересными людьми. Нет людей с абсолютно одинаковым опытом, каждый по-своему интерпретирует информацию, по-своему сохраняет ее в разных последовательностях и зависимостях. Взгляд на мир чужими глазами – это окно в новый мир, ваша возможность по-новому посмотреть на привычные ситуации, сравнить со своим мировоззрением, бесстрастно и без оценки, с холодным умом, освобожденным от желания доказывать. Такой подход развивает ваш ум до новых высот, и в этом плане все люди становятся интересными. К какой бы теме ни относилась беседа, оставайтесь при своем мнении, но внимательно и с пониманием вслушивайтесь в то, о чем говорит ваш собеседник. Попытайтесь его понять и встать на его место. Физическое здоровье. Именно тело кормит мозг, поэтому здоровье тела первостепенно. Отсутствие мотивации, вдохновения и апатия обычно связаны с отсутствием физических упражнений и правильного питания. Множество исследований выявили прямую зависимость физического здоровья и активности ума. Люди, регулярно занимающиеся спортом, активно стимулируют рост и восстановление клеток головного мозга. Нейротрансмиттеры образуются во время силовых нагрузок. Занятие спортом улучшает ток крови и лимфы, а значит мозг регулярно снабжается кислородом и освобождается от токсинов. Многими исследованиями доказано, что дети, занимающиеся спортом, вырастают с более высоким IQ и более развитыми когнитивными способностями. Медитируйте. Спокойное, контролируемое состояние мозга – это идеальный инструмент усиления его активности. Ученые в течение многих лет изучали феномены, связанные с медитацией, и улучшение когнитивных способностей – один из них. Сохраняйте здоровое питание. Дети и взрослые, заинтересованные в усилении своих умственных способностей, должны увеличить количество сырой растительной пищи в своем рационе. Есть прямые зависимости от беспорядочного потребления разнообразной пищи и сниженными умственными способностями. Даже если вы считаете, что ваше питание идеально, поверьте, если в нем нет сырых растительных продуктов, вы очень далеки от истины. От них зависит вывод токсинов из организма, а значит и из мозга. Улучшается пищеварение, повышается настроение и усиливается работа мозга.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубытли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки. Об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. Внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владелица, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи в военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Наиболее 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистр финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. И правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знания», а также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России 44% жителей хотели бы видеть пекарню рядом с домом. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. 16% респондентов заявили, что им нужен стоматологический кабинет в шаговой доступности. Еще 12% опрошенных отметили дефицит парикмахерских, в том числе барбершопов, 8% – ателье. По 4% россиян хотели бы видеть по соседству школы танцев и ветеринарные клиники. Аналитики рассказали, что сервисы и магазины рядом с домом востребованы у подавляющего большинства участников исследования. Самыми популярными оказались продуктовые мини-маркеты, ими пользуются 96% опрошенных, пункты выдачи заказов необходимы 3/4 респондентов, аптеки – 68%. Каждый третий россиянин заявил, что посещает магазины и сервисы рядом с домом практически ежедневно, еще 56% – 2-3 раза в неделю.
2: Деньги дороги, как память.
1: На исходе августа 26 года экспертное сообщество настоятельно советует россиянам ускорить приобретение запланированных дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, автомобили или сложная бытовая техника, сообщает агентство Data.ru. Этот призыв продиктован не маркетинговыми уловками ритейлеров, а суровой макроэкономической реальностью. Страна стоит на пороге затяжного охлаждения экономики, усугубленного инфляционным давлением и усложнением логистических цепочек импорта. Потребительская модель поведения претерпевает фундаментальный сдвиг. Из-за заградительно высоких коммерческих ставок по кредитам население массово отказывается от спонтанных покупок в рассрочку, переходя к жесткой экономии наличных средств.
2: Экономика должна быть экономной.
1: На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его информации, при оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из магазинов торговой сети в Москве доступен вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции покупателю необходимо отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока нельзя провести платеж в самом цифровом рубле. Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях, рассказали агентству в пресс-службе сети. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
3: «Какой красивый!» — прошептал великан.
2: В деревне все уже искали девочку.
3: «Смотрите! По дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
2: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
1: Притчи народов мира.
4: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России с 1 сентября вступит в силу несколько важных изменений, которые затронут в частности сферу образования, бизнес, а также отрасль ЖКХ. Об этом в беседе с РТ напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одним из наиболее важных изменений он назвал закрепление права студентов, создавших семьи с детьми, жить в отдельных комнатах в общежитиях. Так молодые родители, совмещающие учебу и воспитание детей, получат более комфортные условия жизни, отметил депутат. Кроме того, с нового учебного года обязательной частью школьной программы сделают волонтерство в рамках предмета «Индивидуальный проект». Участвовать в нем будут учащиеся 10-11 классов. Мошенники от лица управляющей компании стали сообщать россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, угрожая отключением газа. Мошенники под видом газовщиков или представителей управляющих компаний совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики официальные предписания, поделились информацией эксперты. Тем, кто отказывается от работ, злоумышленники грозят отключить газ. В связи с распространением подобной схемы россиянам порекомендовали заблаговременно следить за графиком плановых проверок на досках объявлений либо сайтах управляющих компаний. И в завершении выпуска. Русская классика активно используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин. Его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, пишет газета.ру. Всего в выборке из 10 писателей и их самых известных произведений аналитики насчитали более 230 товарных знаков. Часть из них уже утратила правовую охрану, но большинство остаются действующими. На имя Пушкина приходится 22 товарных знака. В основном они связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания – кофе, чаем, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. На втором месте Антон Чехов с 20 знаками. Главной сферой применения его имени оказались напитки. Замыкает тройку Федор Достоевский с 15 знаками. Его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию. Для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с РТ напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что оплачиваемый выходной дается раз в 3 года россиянам младше 40 лет и раз в год тем, кто старше 40. Предпенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации выделяются 2 дня в год. Проходит профилактический осмотр в 2 этапа. Первый – это скрининг, в ходе которого у человека смотрят анализы. Далее проходит 2-й этап, который назначается врачом, если в ходе 1-го этапа выявлены какие-то проблемы. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Миноборнауки России. Общее число поступивших в университеты, бакалавриат – 333 583 человека, специалитет – 86 499 человек, базовое высшее образование – 30 077, итого 450 159 человек, сказали в министерстве. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры еще продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования сформируют в конце сентября. И в завершении выпуска: в ночь с 31 августа на 1 сентября жители северного полушария смогут увидеть один из самых редких звездопадов – Ауригиды. Его порождает комета, которая обращается вокруг Солнца раз в 2000 лет, поэтому каждая вспышка потока представляет научную ценность. Название потока происходит от созвездия Возничего. Именно там находится Радиант – точка, откуда, как нам кажется, разлетаются метеоры. Чтобы застать звездопад, астрономы советуют выбраться за город подальше от засветки и наблюдать после полуночи, оптимально с 2 до 4.30 по московскому времени, когда созвездие Возничего поднимется высоко над горизонтом. Смотреть нужно на северо-восток, охватывая взглядом широкую область неба, а глазам стоит дать 20-30 минут привыкнуть к темноте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции. Улучшается память, внимание и настроение.

Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правилом хорошего тона считается добавление к имени небольшой дополнительной информации. Например, про профессию человека или статус отношений. Такой подход к знакомству помогает начать и заметно упрощает дальнейшее общение впервые встретившихся людей. Также не стоит забывать, что инициатором рукопожатия становится человек, которому представляют незнакомца. То есть женщина первой подает руку мужчине, старший более молодому и так далее.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости спорта.
3: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в трех партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Елену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах «Большого шлема». В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил в ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии А вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте вторую победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского «Боди Глимт», которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором «Боди Глимт» на своем поле обыграл 4-2 «Русенборг», а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесун». «Боди Глимт» опережает «Викинг» на 1 турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись один раз в первом тайме и трижды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первую он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 2027 года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Согласно Адаму Смиту, любой бизнес стремится к монополии. И это нормально, так и должно быть. Как любой организм пытается всех убить и оставить место на этой планете только себе, так же любой бизнес пытается всех убить и оставить место на этом рынке только себе. Задача и экосистемы, любые способы сделать Сбераптеку, Сбертакси, Сбермашина, СберЖКХ, Сбер... Это нормально, так и должно быть. Для этого в обществе есть антимонопольное законодательство, которое должно в какой-то момент сказать «баста, хватит» и Standard Oil разделить. Если кто не знает, это была самая большая компания, созданная Рокфеллером в свое время, которую разделили, потому что она была страшной, лютой, невыносимой монополией. Поэтому это и есть нормальное развитие бизнеса. Любой бизнес должен стремиться к картельным сговорам, к монополиям, к доминированию, к манипулированию, к обману всех и вся. В этом вся суть предпринимательства. Организм должен отжать все. Любая бактерия должна сажать все бактерии вокруг. Это природа. Так и должно быть.
0: Мысли вслух.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло. Шло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня, об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию, и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то, скорее всего, сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете. Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
3: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушет. Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи, Карабадахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садов в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. В продолжении темы, с этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября у наших школьников ждет послабление. Для первоклассников полностью отменяет домашние задания. Также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для вторых и четвертых классов не более 5 уроков в день, для пятых и шестых классов не более 6, а до 11 класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе пятых классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дербенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестивалев была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое — это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее – с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: 3 года юноша учился в большом городе и не навещал свою мать. Она очень скучала по нему. Наконец пришло письмо с радостной вестью о том, что сын приедет к матери погостить. В назначенный день она прибралась, приготовила угощение для сына и надела праздничное платье. Казалось, женщина помолодела лет на 10. День шел, а сын не появлялся. Наконец пришел его слуга с багажом и рассказал матери, что ее сын заглянул по дороге к другу. Время тянулось медленно. Мать села шить, но нитки путались. Она хотела пересадить цветок, но земля просыпалась. Тогда она решила выпить чаю, но чайник выскользнул из ее рук. Она не могла больше ждать и написала записку, попросив слугу отнести ее сыну. Молодой человек прочел записку, прервал беседу с другом и поспешил домой к матери. В записке было написано: «Тому, кто ждет, и минута кажется годом». Когда сын добрался до дома, он недовольно сказал: «Мама, слуга ведь передал вам, что я приехал. Не надо было зря волноваться». «Сынок, когда тебе придется ждать так же, как мне, ты поймешь мои чувства», — ответила мать и принялась угощать сына.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что убивает крупные предприятия? История учит нас не повторять ошибки. По словам моего партнера, единственное, что меня интересует, это где я умру, чтобы туда не ходить. Поэтому мы и хотим знать, что вызывает крах предприятий. Главная беда, разрушающая крупные предприятия, это самодовольство. Людям хочется ощущать, что вокруг них конкуренты, но они настолько сильны, что оставляют конкурентов позади. Владельцы компаний хотят расти и развиваться. И большие, и малые предприятия должны быть конкурентоспособны, а не почивать на лаврах. Таких гигантов, как Coca-Cola, мало. А все почему? Стремление лидировать на рынке у них сейчас, когда они продают 1,8 миллиарда бутылок в день, ничуть не изменилось по сравнению с теми временами, когда они продавали всего 10 бутылок в день. Эта вера в то, что завтра жить будет интереснее, чем сегодня, должна буквально пропитывать всю вашу организацию. Благодушие убивает как крупный бизнес, так и малый бизнес. Оно может и ваш бизнес убить. В самом начале пути все предприниматели горят желанием воплотить свои идеи и создать успешную компанию. Ради своего дела мы готовы на все. Мы больше не хотим работать на дядю и сидеть в офисе. Мы сами хотим строить свою карьеру и судьбу. Это так вдохновляет и воодушевляет, что словами не передать. Но время идет, и мы устаем от своего бизнеса, потому что нам приходится делать одно и то же, постоянно, изо дня в день. Это действительно надоедает, особенно если ваше дело сразу пошло в гору. Если вы добились небольших успехов в самом начале, вы уже не хотите ничего менять. Вы боитесь, что изменения только испортят все дело. Кто же захочет убивать курицу, несущую золотые яйца? Но мы же предприниматели, а значит, мы любим разнообразие. Мы хотим расти и развиваться, меняться к лучшему. Также и бизнес. Он тоже должен развиваться и меняться. Благодушие убивает дух бизнеса, дух предпринимательства. Как этого избежать? Вы должны всегда помнить, что развитие необходимо не только людям, но и бизнесу. Точно так же, как вы меняете свои убеждения и установки, так же, как вы хотите исследовать новые пути развития, так и ваш бизнес нуждается в том же самом. Вы меняетесь. Вы уже не тот человек, которым были в 25 лет. Ваши интересы, взгляды, мировоззрение и устремления меняются со временем. Если ваш бизнес никак не меняется, вы все больше отдаляетесь от него, и все меньше радости он будет вам доставлять. Вы должны стараться развивать свой бизнес синхронно с самим собой. Большинство бизнесменов совершают эту ошибку, они слишком долго ждут большого прорыва, но ведь бизнес строится постепенно. Он должен развиваться вместе с вами, а не отдельно от вас. Должен признаться, мне нравятся изменения, мне нравится, что блогеры жалуются на то, что старые методы не работают, потому что если происходят изменения, то они и вас заставляют меняться и совершенствовать мастерство. Мне нравится, что люди, добившиеся большего, чем я, сетуют на изменения, ведь тогда я получаю преимущество. Если блогеры с 10 тысячами подписчиков жалуются, замедляют темп работы, не хотят расти и меняться, то это шанс для меня. Ведь я хочу меняться, я хочу создавать новый контент, и я хочу продолжать нравиться вам, друзья. Так что расслабленность убивает бизнес, ребят. Если вам наскучило ваше предприятие, у вас есть два выхода. Либо продать его, либо найти способ что-то в нем изменить. Худшее, что вы можете сделать, это продолжать работать ни шатко, ни валко. Таким макаром вы только проиграете. Ведь те, кто любит свое дело и работает в той же сфере, что и вы, просто сметут вас на своем пути. Вы не сможете победить тех, кто без ума от своего дела. Так что хватит расслабляться, друзья. Продолжайте двигаться вперед вместе со своим предприятием.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. С 24 по 30 августа 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека и получили ранения различной степени тяжести 53 человека, среди которых 10 детей. Сегодня примерно в 8.00 на 15-м километре автодороги Урма-Губден в Карабудакенском районе 29-летний житель Каспийска, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в обрыв. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 19-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Опрятный внешний вид и личная гигиена всегда ценятся. При этом в каждой компании может действовать свой дресс-код, предписывающий те или иные элементы одежды. Например, для верхнего гардероба базовым в деловом этикете считаются нейтральные темные цвета. Светлые и пастельные подбирают для рубашек и летних костюмов. А вот яркие оттенки допустимы в аксессуарах в небольшом количестве.
0: Диалог FM. Это «Этикет».
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях предприниматель, которого вы можете не знать, но вы с вероятностью 99% знаете компанию, которую он основал. И я эту компанию знаю уже лет, наверное, 15. У меня есть прямо четкие ощущения и воспоминания, как я после школы заходил и покупал в торговом центре блин, ел его после школы и был очень доволен. Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». Спасибо тебе большое, что нашел время. Очень
5: спасибо,
4: рад.
5: Спасибо, Саш.
4: Ну что, вопросов у меня огромное количество. Как мы уже обсудили за кадром, огромный бизнес с огромной историей. И нету ни одного прям вот большого среза того вообще, как все это происходило. Но, наверное, начать хочется с чего. Я когда изучал, я, честно говоря, очень сильно удивился цифрам. Хочется для тех, кто не знает компанию или, может быть, вообще впервые слышит, рассказать коротко про бизнес в цифрах, чтобы в голове сложилась первичная картинка.
5: Ну, я обычно с этого и начинаю презентацию, потому что масштаб не всегда осознается. В этом году у нас оборот планируется, мы выходим на около 16 миллиардов рублей, и в сети сейчас 320 ресторанов «Теремок». Вот. Работает около, ну, больше даже уже 5000 сотрудников. То есть по вот, объемам это мы вышли в системно значимые предприятия России. И нас туда даже и включили официально.
4: Это с какого оборота?
5: Ну, там есть критерии разные. Вообще общепит относится к ритейлу, а в ритейле, сами понимаете... Есть компании такие, как «Перекресток» с оборотом «Триллион».
4: Ну да.
5: Это там 16 миллиардов, это оборот части Ростовской области. Но для нас исключение сделали. То есть там три компании включили: «Дода», «Шоколадница», «А4», «Росинтер» и «Теремок».
4: Мне тогда как бы будем поступательно разбирать все на молекулы, но на самом деле первое, что меня удивило, я когда готовился, изучал про тебя материал, мне было интересно покопаться, и ты первый человек, с которым я сижу за столом, который может сказать, что он начал свою компанию с бизнес-плана.
5: Да.
4: И это удивительно, потому что все предприниматели в основном говорят, ну я там, у меня какая-то была там темка, мутка, идейка, я там с кем-то что-то, и вот, у тебя же был четкий бизнес-план. Можешь мне рассказать, как вообще так получилось, что бизнес начался с бизнес-плана?
5: Ну, возможно, это произошло потому, что я учился в МГУ, а МГУ и вообще университет, как известно, дают такое системное мышление и системное образование. То есть, когда я делал попытки заняться каким-то предпринимательством, это не был бизнес, я даже когда работал менеджером, я тоже идеи предпринимательские реализовывал. Ну, первая мысль у меня была, что это надо делать, ну, системно и осознанно. А системно и осознанно, ну, наверное, все слышали это слово «бизнес-план». И я вот нисколько не смущаясь, пошел в магазин и купил книжку, которая называется «Как писать бизнес-план».
4: А я знаю эту книжку прекрасно. У меня тоже есть на полке такая книжка, очень древняя. Да-да-да.
5: Ну,
4: я ее не применял ни разу.
5: Но самое интересное, что даже изучать оказалось мне лишним, потому что надо же было быстрее бизнесом заниматься, поэтому я ограничился пролистыванием и оглавлением. Ну, то есть, что должно войти в бизнес-план. Ну, я, соответственно, это все расписал. Обидно, что этот план, к сожалению, исчез. Вот. Он у меня был на компьютере, а ту версию, которую я в мэрию отправил, она там тоже в архивах где-то...
4: Канула в лето.
5: Да. Да. Вот.
4: А можешь рассказать вообще, что это из себя представляло? Потому что, ну, как бы, какое у меня восприятие бизнеса, да, и я там не построил компанию почти на 20 миллионов, миллиардов, но тем не менее. Я вот всегда, даже на своем уровне я понимаю, что бы мы ни писали в начале, это не имеет никакого вообще, ничего общего с тем, что происходит очень скоро. Вот как это выглядело у тебя?
5: Это потому что распространенная ошибка. Обычно под бизнес-планом понимают вот эти фальшивые цифры, какой будет оборот, какая будет прибыль. Это, ну, чушь свинячья. То есть, естественно, какие-то предварительные расчеты можно сделать, но разница в обороте может быть там просто в 3-4 раза. Ну, за исключением, если мы не берем какой-то проект, который должен заработать деньги на 10-й год существования, достигнув оборота там 100 миллиардов рублей. Вот, это другая совсем история.
4: Ну, либо, например, допустим, если девелопмент, то там без четкого расчета...
5: Вот, любой, например, бренд по одежде, по обуви. Сейчас же очень много, то есть ты можешь разработать какие-то модели и подмосковные фабрики разместить в цеху, тебе отошьют, не знаю, там джинсы, юбки, и ты это все на Wildberries разместишь, будешь продавать. То есть бренд создать, ну, просто нисколько времени не займет. Вот. Здесь, ну, вот в моем случае бизнес-план, он был о том, что я делаю, какой ценовой уровень, какой основной продукт, как будут выглядеть сами киоски. Ну, начало просто было, бизнес начался с киосков, хотя в самом бизнес-плане речь шла именно о ресторанах. Вот, то есть я, в принципе, это не разделял, потому что эта кухня в итоге так получилось, что она перешла из киосков, чуть расширившись, в рестораны. И то, что мы в ресторанах начали продавать, оно и в бизнес-плане тоже было. То есть я посетил всех конкурентов, посмотрел уровень цен, посмотрел обслуживание, посмотрел, ну, форменная одежда какая, какие-то фирменные слова там и прочее. И просто вот нашел место, куда воткнуть теремок. Ну, по качеству я его сразу решил поставить в топ. Почему? Потому что если ты начинаешь какой-то проект, какой-то продукт эксклюзивный запускаешь, то логично сразу занять верхнюю планку, потому что она самая почетная. То есть ты уже будешь представлять на рынке самое лучшее. И расчет был какой? Что если сделать дороже, это уже не будет доступно широкому кругу. А если сделать дешевле, то, ну, за счет чего? Только за счет падения качества. И тогда ты уже будешь хуже сразу. То есть вот это вот позиционирование, оно... На самом деле, вот, наверное, в этом это и был главный итог бизнес-плана.
4: То есть, по сути, бизнес-план — это не математические таблички, да, а общий концепт, идея того, к чему хочется прийти, и какой-то такой абстрактный роудмэп, да?
5: Естественно, в конце было написано, что если мы продадим 50 блинов в день, 70, 90, 150, 200, 300, но вообще никто никогда не знает, какая будет цифра. И, может быть, как от полного провала вообще, что часто бывает, до вообще невероятного успеха.
4: Вот. А сколько блинов в день вы сейчас продаете?
5: Значит, сейчас в день у нас около 100 тысяч покупок. Ну, то есть это вот 36 миллионов покупок в год.
4: Неплохое количество блинов. А вот этот вот подход к тому, чтобы вот изучить конкурентов, как-то, да, продумать концепт, именно позиционирование, вот эти вот идеи. Просто для меня, на самом деле, мне кажется, что это вообще одна из самых важных вещей. И я, ну, вот, да, замечаю, да, что отличает предпринимателя с опытом, да, от предпринимателя, который там находится на самом старте. Это как раз то, что предприниматель с опытом, он такой, в чем идея, в чем концепт, да, какую ценность мы предлагаем. А предприниматель в самом начале, он такой, так, у меня есть лопата и у меня есть гвозди. Что из этого мы можем слепить, да? И только потом он пытается прилепить к этому ценность.
5: Ну, это, да, это неправильно. Потом можно, конечно, трансформировать бизнес, когда ты увидишь, в чем спрос. Но лучше все-таки выстраивать сразу от твоего понимания потребностей. И почему я еще этот план начал писать, и почему я именно точку нашел, где должен быть теремок, тогда в Россию начали... привозить книги, запускать программы, там, экономикс, маркетинг. И была книга такая, «Основы маркетинга» или «Маркетинга».
4: Котлер.
5: Да, вот именно Котлер, я его как бы и прочитал. И как раз вот по всем этим критериям, по табличке, по это я попытался так и спозиционировать теремок. Вот. И на самом деле я, ну, рад, что именно так получилось, что это не было хаотично. Вот. А если выбирать вот с точки зрения не системного подхода, то очень часто почему-то предприниматель запускает что-то оригинальное. Вот недавно было интервью классное в «Эксперте» с дизайнером, который в BMW отвечал за разработку мотоциклов. Mm-hmm. И он такой, он звездный дизайнер, то есть там последние все модели были его. И он вернулся в Россию и сейчас работает на каком-то Саровском, по-моему, заводе и возглавляет группу промдизайна и, в общем, очень счастлив. И он как раз сказал, что ошибка российских дизайнеров, что они пытаются всегда такой продукт создать икону. То есть, которая вот просто звездная. А он говорит, это же не нужно. То есть, в основном нужен классный, удобный, красивый, ну, в зависимости от позиционирования бренда, продукт. Но он должен быть понятный. А начинающие всегда что-то вот в оригинальщину лезут. И сами сужают свою аудиторию.
4: Я даже у тебя слышал где-то, или читал у тебя где-то, mm-hmm. ты говорил, что это вот русский подход, русская ментальность, что мы пытаемся конкурировать вечно с Западом, с Европой. Хотя про университеты ты пример приводил, mm-hmm. да, что у них университеты появились на 600 лет раньше, чем у нас, а мы все пытаемся инновационный подход изобрести, вместо того, чтобы взять и скопировать то, что уже придумали.
5: Ну, это, в принципе, даже больше, наверное, о том, что в целом самим себе нужно, не нужно быть такими строгими. Ну, угу. реально, это же факт. Ну, то есть, если в XI веке во Франции начали люди получать высшее образование, извините, уже к 17 веку, когда Ломоносов там пешком куда-то пришел и начал учиться, там уже ну, сотни тысяч, миллионы людей имели это высшее образование. Ну, естественно, ты это отставание не можешь преодолеть никак, uh-huh. в принципе. То есть с этим надо смириться и абсолютно нормально жить. И в том числе и социальное отставание, то есть та же самая Европа 200-300 лет назад, ну, там же тоже творилось, ну, допустим, та же французская революция, то есть покупались должности просто в открытую, то есть ты мог стать епископом, просто приносишь там 5 миллионов ливров, и все, ты епископ. И доход в карманы складываешь. И это все знали, это же... Ну, вот такая жизнь была. А потом она изменилась. А у нас это все меняется позже.
4: Таких примеров на самом деле много. Я вот раз сейчас мы чтобы закончить тему, это про автопром, что у нас вот автопром все пытается что-то выдумать и произвести. Да? Я читал где-то статью, где эксперт, а вот кто занимается там автомобилем, он говорит: вы понимаете, ключевую особенность, что вот условно там Volkswagen он выпускает там каждые там, 3 года, по-моему, да, новую базу автомобиля. И вот разработка каждого автомобиля, каждого стоит там 2-3 миллиарда долларов. И вот поймите, что нужно автопрому. Не идея, а под каждый автомобиль нужно 2-3 миллиарда долларов. Все, что нужно. И дальше просто взять людей и просто срастить это все.
5: Вот в этом смысле подход Китая, он вообще уникальный. Uh-huh. Я вот сегодня еще вторую уже слышал, второе описание подхода, которое называется ковровая бомбардировка. Uh-huh. То есть вот мне рассказывал глава R&D, Русала, uh-huh. о том, как китайцы догоняют мировые бренды, которые производят алюминий. То есть наши и Alcoa имеют научные группы, то есть они 2-3 года сидят, ученые, они инженеры, что-то считают, потом компьютер 2-3 года и с инженерами все это разрабатывают, и к 6-му году у них готов проект, какую вот построить дом, ну, там, для плавки. А китайцы делают 10 разных типов этих дом, одновременно запускают, 5 взорвалось, 3 замерзло, там застыл металл, а 2 работают. И mm-hmm. они начинают это тиражировать. Ну, и это реально работает. То же самое вот на маркетплейсах. То есть производители игрушек. Они не пытаются долго сидеть, фокус-группы, какие, значит, игрушки делать, что будет популярно. Они реально без шуток делают 1000 игрушек. И одновременно все 1000 запускают. И потом те, которые продаются, они их оставляют, остальные просто... по нулевым ценам там скидывают, распродают и еще новую 1000 везут. То есть это именно числом они берут.
4: Тогда не могу не спросить тебя по поводу того, как появлялась идея у тебя, потому что я где-то видел, что чуть ли не из Франции ты привез идею, и что там была какая-то вот эта концепция каких-то французских крепов, и вот она как-то там зацепила, вдохновила, и вот появился концепт. То есть как это происходило? Как появился концепт? Потому что, по сути, ну, у нас были же какие-то там ларьки с этими блинами, там с булочками,
5: не
4: еще
5: было,
4: что-то.
5: Не было еще тогда? Ну, первые как раз и были именно теремковские. А, их не было.
4: Ну вот, и каким образом вы придумали вообще этот концепт? Концепт, потому что это вот ты говоришь, с одной стороны, не нужно изобретать, а, uh-huh. по сути, вы-то изобрели. Uh-huh. То есть...
5: Это уже второй этап, как конкретно реализовать. То есть вот с точки зрения маркетинга был продукт спозиционирован. Вот такого качества, такие-то там должны быть начинки. И опять же, я не стал брать начинки, которые в русской кулинарной традиции всегда были. Или в советской. Там блинчики с творогом или блинчики с фаршем. У нас их и не было никогда. А хотя они в советское время были. А блин с ветчиной и сыром ни в одной кулинарной книге не значится. Но он, тем не менее, хит продаж. Поэтому здесь конструирование, оно заключалось в том, что я поехал во Францию. Во-первых, я увидел, как пекут, и понял, что это такое шоу в какой-то мере, переворот блина, и, в принципе, технология классная. То есть можно быстро раз и сделать блин. Потому что там на сковороде вот это вот все там как-то переворачивать, как-то непонятно туда укладывать начинки, это все незрелищно и не быстро, и из этого бизнес не построишь. Ну, интересно, что я потом купил французскую книгу, в которой было написано, что эта технология пришла из славянских стран.
4: Вот это вот круглое, когда палочка...
5: Да,
4: вот
5: то есть
4: это,
5: они,
4: да?
5: Типа под камнем, круглым камнем разводили огонь, угу. Камень шлифовали, была палочка, и они палочкой на камне разводили. Но я не вру, это прям реально на французском языке книга, и начинается история британских крэпов. Крэпы исторически пришли к нам из славянских стран. Ну, там не было сказано, что из России, из каких, не знаю. Поэтому здесь тоже стесняться нечего, значит, когда-то где-то палочкой что-то крутили.
4: Тем не менее, про ковровую бомбардировку. Вот мне интересна мысль, потому что очень многие сегодня, когда ты там хочешь открыть неважно какой бизнес, тем более, если это бизнес, связанный с офлайном, ты всегда очень хочешь точечно попасть, да, то есть ты право на ошибку, цена ошибки очень высокая. И вот интересно, понятное дело, что это было давно, но тем не менее, помнишь ли ты, было ли у тебя ощущение, что это верняковая идея, которая 100% вот правильно, или это был просто очередной бизнес-эксперимент, но с концептом?
5: Не, прям 1000% была уверенность, что это сработает. И хотя я, получается, был первопроходцем полным в России с этим, сейчас-то это же тоже работает. В регионах есть сети, может быть, не такие большие, как наша, которые тоже продают блины. Вот. А почему была уверенность? Потому что если это даже во Франции... за этим люди стоят в очередь. Очевидно, что если ты сделаешь вкусный, классный продукт в красивой оболочке, то он будет востребован, потому что это традиционное русское блюдо. Это просто недоразумение, что его не было вообще в России в советское время. То есть какие-то оладушки были, кулинарные традиции были разрушены. И тут, конечно, очень печально, что в 17-м настолько все оборвалось, возникли вот эти столовые непонятные. Хотя даже вот у меня есть журналы 14-го года, 15-го, 914-го. И даже в Питере были такие рестораны, где даже автоматы что-то умудрялись готовить. Были такие электрические кухни, где нужно было там монетки куда-то бросать, там какие-то ящички открывались, тебе выезжали в 1914 году. То есть на самом деле, да, обидно, что все прервалось, но мы продолжаем.
4: Здорово. Чуть-чуть вот еще хочется про подход системный вот этот, да, какой-то, потому что я так понимаю, этот бизнес-план, мы там, ты говоришь, конкурентов проанализировали. И я так, у тебя математическое образование. И вот у нас всегда как бы такой разговор всегда относительно детей, когда говоришь, да, по поводу образования, всегда же хочешь самое лучшее, и так далее. И, насколько я понимаю, ты во многом отдаешь, скажем так, дань своего склада ума, своего подхода именно образованию и именно вот математической школе вот этой, да, или нет?
5: В общем, да, но так получилось, что я как-то с первого буквально класса в математике был хорош. И, бывает же, долго люди профессию выбирают. А мне во втором классе сказали: «Миша, ты, будешь учиться в МГУ». Я говорю: «Хорошо, буду учиться в МГУ». И все. То есть этот, в принципе, склад ума, он, конечно, был. Хотя он бы, если бы я не работал, его не развивал, наверное, он бы и не развился.
4: Но вот если мы говорим про высшее образование, да, и про высшую, как бы, школу с углубленным изучением математики, я просто в свое время... Это был 10-11 класс, по-моему, и я как раз думал, куда мне поступать, в какой университет, и я ходил в МГУ, там такая штука была, малый мехмат назывался. Это когда тебя готовят на мехмат, чтобы ты понимал, потому что мехмат все-таки такое дело, и вот я занимался 2 года на мехмате, и я в тот момент понял, что это просто смерть. Я приходил, там были ребята, по которым видно было, что они гении, натурально маленькие гении. Я понял в тот момент, что я точно не гений, и что мехмат точно история не моя. И как это было для тебя? Насколько было ли тебе легко? И второй вопрос сразу, который в продолжение, чтобы ты понял, как связать мысль. Насколько те знания и вот тот опыт, который там получил, они помогают вообще в бизнесе?
5: Ну, когда я поступил двумя экзаменами, то есть у меня профильные вот эти математика были четверка и пятерка, и поскольку у меня не было троек в аттестате, тогда была программа, что такие ребята зачисляются сразу. Но когда я уже начал учиться, я, в принципе, в своей группе входил, ну вот, там, не знаю, человек 25, наверное, вот 2-3 человека, которые быстрее решали и вообще решали сложные задачи, я вот в эту группу входил. То есть я в отстающих не был. Вот. Но где-то вот на втором-третьем курсе у меня началась трансформация, и я понял некую такую бесплодность вот этой чистой математики, хотя это был факультет вычислительной математики, но на тот момент еще вот эта компьютеризация, она настолько мощно не была развита. Ну, какие-то вот компьютеры были, там, не знаю, еще перфокарты даже оставались. И в этом смысле мне захотелось уйти.
4: Большинство нашей аудитории даже, наверное, не знает, что такое перфокарты, нужно будет вывести, я помню это.
5: Вот.
4: Понял, перебил, да, надо
5: помогает
4: уйти,
5: ли,
4: да?
5: Помогает ли мне это в работе? Ну, я именно думаю, что очень помогает. Почему? Потому что я вижу, когда человек плывет мыслью, и у него нет логических умозаключений. Но вся математика, она построена на вот если то. И вот это вот если и то, оно должно быть настолько железно связано, особенно там вот в геометрии, по такой-то там теореме, например, вот эти вот этот угол равен этому. То есть, если ты знаешь, что теорему, все два угла такие угла, значит, это вот так. И в бизнесе это же очень важно. Просто если ты сидишь и вот из пустого в порожнее переливаешь, и это самое главное субъективно, то бизнес, ну, я не думаю, что можно построить. И в этом смысле, наверное, вот те творческие личности, певцы, музыканты, ну, все творческие личности, им как раз не хватает объективности. Они живут вот в мире грез.
4: Иллюзии
5: такие. То есть иллюзии, грезы, эмоции. Вот самое страшное в бизнесе – это эмоции и субъективное мышление. А субъективное мышление, оно когда появляется? Когда ты не можешь мыслить объективно. Объективно – это доказательно и аргументированно. То есть вот это идет уже только из естественных наук.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабалахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садах в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. В продолжении темы, с этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября младших школьников ждет послабление. Для первоклассников полностью отменяет домашние задания. Также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для вторых и четвертых классов не более 5 уроков в день, для пятых и шестых классов не более 6, а до 11 класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе пятых классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дербенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестивалев была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое – это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в трех партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Елену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах «Большого шлема». В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил в ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии А вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте вторую победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского «Боди Глимт», которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором «Боди Глимт» на своем поле обыграл 4-2 «Русенборг», а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесун». «Боди Глимт» опережает «Викинг» на 1 турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись 1 раз в первом тайме и 3-жды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первый он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 2027 года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы сегодня с вами поговорим о деньгах. Деньги являются мерилом того, что то, что ты делаешь, кому-то еще нужно. Была такая книжка американская с правильной мыслью. Хочешь заработать миллион? Найди потребность миллионов, удовлетвори ее, и у тебя будет миллион. Создай образ жизни, создай смыслы. Крупнейшие мировые бренды – это новые смыслы. Мне очень помогает такая метафора. Представьте, вы плывете в лодке. У вас есть весло. Весло – это ваше умение. У вас есть мышцы и весло. И чем вы большим веслом загребаете, тем быстрее плывете. Тем больше у вас силы ваших знаний, воли, тем вы мощнее гребете. Вы плывете в лодке по воде. Вот вода – это и есть деньги. Она не ваша. Я хочу напомнить вам, что на банкнотах написана такая фраза: «Деньги являются собственностью Центрального банка». Они не ваши. Вы ими пользуетесь, чтобы двигаться. Так же, как вы водой пользуетесь, чтобы грести. И вот когда вы плывете по воде, то ни в коем случае нельзя цель ставить на воде. Вода-то движется. Цель может стать только на берегу. Целью может быть только образ жизни, то, что вы получите, то, что бессознательно оценит, что оно реализует свои потребности от того, что вы получите. Вот об этом можно мечтать. Можно мечтать о доме на берегу моря, вот с таким видом, где вы, ваша семья, ваши родители, ваши друзья будут счастливы. И вот этот образ, как вы выходите утром и встречаете рассвет на веранде вашего дома, а дети плескаются прямо напротив дома в море, этот образ действительно бессознательно будет мотивировать. Или как вы путешествуете с близкими друзьями, какие-то интересные места. Это хороший образ. А деньгами мыслить нельзя и мечтать нельзя, поэтому обязательно нужно на берегу ставить цель. Да, какое-то количество воды должно быть в лодке. Почему? Вам надо пить, вам надо мыть руки, вам надо готовить. Кроме того, небольшое количество воды поддерживает устойчивость лодки. Человек, который зарабатывает 50 миллионов, человек, который заработает 50 миллиардов, живут одинаково. Но только надо помнить, что чем больше воды вы нальете в собственную лодку, тем более неустойчивой она становится. Мало того, вы большую часть сил уже тратите не на перевозку себя и лодки, а на перевозку той воды, которая в лодке. Представляете, какая ответственность у человека, у которого 10 миллиардов? Какие риски? За какое количество людей он несет ответственность? За какое количество процессов несет ответственность? Как-то рискованно, у всех такое желание это отобрать. Спокойно ли он спит? Счастлив ли он? И плюс есть такое понятие – поток. Когда вы плывете в воде, обязательно нужно попасть в поток, в течение. Потому что если вы плывете против течения, вы гребете и остаетесь на одном и том же месте. Что у вас нет друзей, приятелей, одноклассников, которые хорошо учились, честно работают, и ничего не происходит. Гребут на одном месте, потому что они против течения гребут. Тот, кто гребет в стоячей воде где-нибудь, в запруде, или где-нибудь какое-нибудь такое ответвление, где нет течения, они гребут только своими мышцами. Это не такая большая скорость. Все равно скорость течения обычно мощнее и быстрее, чем то, что вы можете грести сами. А вот когда вы гребете по течению, то к скорости реки добавляется еще скорость, которую вы добавляете своей рукой. И нужно это делать всего лишь для того, чтобы подплывать к центру этого течения, где больше скорость, и конкурировать с теми, кто тоже плывет в этом течении. Вот это течение называется поток. Поток ускоряет ваше собственное движение. Если вы попали в поток, то кроме вашей силы, ваших движений, еще есть сила потока. Существует много видов потоков. Это поток, связанный с тем, что эта нация, эта страна, этот регион сейчас имеет пассионарность по Гумилеву. Есть потоки, связанные с технологиями. Да, это искусственный интеллект. Да, это виртуальная реальность, дополненная реальность. Есть потоки, связанные с финансово-экономическими условиями. Да, это сейчас Арабские Эмираты и еще ряд стран, в которых удобно вести бизнес. Есть потоки, связанные с людьми. Что, Стив Джобс не поток? Поток. Билл Гейтс, Илон Маск, Герман Греф. Потоком также является социальный слой, в который ты попадаешь. Обязательно попробуйте попасть в социальный слой, который на одну ступеньку выше, чем вы. Мозг создан для того, чтобы оптимизировать все внутренние ресурсы и притянуть из внешнего мира то, что нужно, для того, чтобы вы оказались там, куда вы смотрите. Поэтому, когда сбиваешь мяч в ворота, надо смотреть в ворота, а не на мяч. И точно не на ботинок. Когда забиваешь гвоздь в стену, нужно смотреть не на гвоздь, не на руку, не на молоток, а в точку на стене, куда ты хочешь забить гвоздь. И только тогда ты не промахнешься. Когда бежишь, не надо смотреть под ноги, надо смотреть туда, куда хочешь прибежать. Мозг для того и создан, чтобы собрать все внутренние ресурсы и привлечь все внешние необходимые ресурсы и процессы, и людей, и инструменты, которые нужны для того, чтобы оказаться там, куда ты смотришь. А вот о том, как сделать так, чтобы то, куда ты смотришь, действительно мотивировало тебя на движение, об этом мы с вами уже говорили, когда говорили про цели. Удачи! Деньги свалятся на вас сами, когда вы идете к своей цели, когда вы полны энергии, когда вы собираетесь ими правильно воспользоваться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчі народів міра.
1: У філософа була одна пара обуви. Однажды он попросил сапожника срочно ее починить. «Ну, мастерская уже закрывается», — ответил тот, — «поэтому я не смогу починить обувь в вашем присутствии. Почему бы вам не зайти за ней завтра?»
2: «Дело в том, что у меня есть только одна пара обуви, и я просто не могу без нее идти».
1: «Не страшно. Я дам вам на один день поношенную обувь».
2: «Что?
1: Носить чьи-то туфли? Да за кого вы меня принимаете? Почему вы возражаете против ношения чужой обуви? Вы ведь совсем не против носить в голове чужие мысли и идеи?»
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет

иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Новости спорта.
3: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. Китай на чемпионате мира по современному пятиборью. Победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. А у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 23 года финна Марти Пумалайнена. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше вперед, итог игры 1-1, и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после 3 ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской «Волгой». Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с «Арсеналом» еще один претендент на повышение — «Урал». Футбольный клуб «Сочи» обыграл у себя 2-1 «Челябинск», а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У «Торпедо» это третья сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в 3 партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в 8-й раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир «Кубок мэра Москвы», обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из СКА МВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял первое место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Цитаты, высказывания.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, вице-президент экспертного совета БРИКС, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
2: Ну, на мой взгляд, действительно происходит смена эпох в соответствии с законом времени. Помните, Пушкин говорил о том самом глубинном государстве или мировом правительстве. Он говорил, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна. Но против времени закона его наука не сильна. Так вот, в соответствии с законом времени сейчас происходит смена эпох. Эпоха предыдущая, которая, по мнению нашего президента, длилась 500 лет, а по моим оценкам она длилась на 2000-летия подольше, это была эпоха рабовладения. Об этом Михаил Валентинович Ковальчук очень четко сказал как-то в Министерстве обороны, что рабовладение, оно вот как было, так он и остался, оно форма только меняла, не более того. Потому что поняли, что как-то водить раба на ошейничке, да кормить, поить его – это удовольствие. Вот поэтому вы помните прекрасно Канта, который сказал, что самый ценный раб – это тот раб, который не сознает свое рабство. Так вот, эта эпоха кровавого бала вампиров или вот это рабовладение – наш президент сказал это, кровавый бал вампиров закончился. Вот. Это вызов всему западному мировому сообществу, которое, в общем-то, катит земной шарик не туда. В этом смысле смена эпох. То есть мы с вами входим из царства зверя, вот того, там, сказать, рабовладения, царства человека, когда мы, наконец, поймем, что человечество живет не в той концепции. Мы живем в концепции рабовладения и в концепции ненависти друг к другу. То есть что сегодня основным движителем являлось человечество? Способность уничтожения себе подобных. Вы можете себе представить, чтобы волки жили тем, как бы уничтожить волков, да? А вот человечество так живет. На первом месте способ уничтожения. И все средства, если вы посмотрите, ну, по разным оценкам, 80-90% средств уходит на или физическое уничтожение, или на уровне духа подавления. А на пользу-то ничего не делается практически. Так вот, что значит эпохальный указ. Потому что впервые на государственном уровне вдруг обозначен приоритет духовного над материальным. Ведь всегда что было? Производительность труда, ВВП, прибыль. А тут вдруг указ появляется с большими сложностями. Он выпускался. Это впервые в истории. Это просто никто не замечает. Но таких указов просто не было в природе, чтобы духовное ставилось впереди материального. И, по сути, провозглашается правило 3С или жизни по-божески, когда жить нужно так, чтобы не вредить себе, не вредить соседу, не вредить среде. Или мы говорим, жить по-божески значит не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. Вот в такой подаче вопрос, в общем-то, никогда не ставился. И наш президент не побоялся бросить вот этот вызов, а он идет на всех шести приоритетах. Если этот вызов прозвучал на уровне вот, мировоззренческом первого приоритета, если историю мы задумались пересмотреть, значит, за последние 500 лет, если мы идеологически новые вносим какие-то соображения, то и на уровне экономики у нас все должно меняться, потому что не прибыль, а человек должен стать в центре всех наших, в общем-то, планов, потому что микрокосмос человека таит в себе гораздо больших тайн, больше тайн и открытий, чем вот то космическое пространство, куда мы стремимся. Поэтому нужно, я думаю, 21 век будет веком проникновения в суть человеческую, вот, когда мы наконец поймем, а что такое человек? Неужели он создан для того, чтобы на бочках с керосином покорять космос? Или, может быть, он может, используя свой дух, найти иные способы общения с окружающей средой?
1: Виктор Алексеевич Ефимов, доктор экономических наук, профессор истории и управления.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Средняя предполагаемая зарплата учителя в России в августе составила около 45 тысяч рублей. Это более чем вдвое меньше среднего предложения по всем вакансиям, которое составляет около 102 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. При этом работа учителя включает не только проведение уроков, но и подготовку к занятиям, а также взаимодействие с детьми и родителями. Средний чек букет на 1 сентября составил 4800 рублей по России. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5000 рублей. Как пишет ТАСС, больше всего заказов к 1 сентябрю приходится на розы, их выбирает 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем строчке пионы. В то же время покупатели дают предпочтение монобукетам. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить их можно через госуслуги или МФЦ, минимум на год. Как пояснил член комитета Госдумы Антон Немкин, после внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным центра «Лудомания», только в прошлом году в таких играх участвовали более 15 миллионов человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. Ну и в конце августа и в начале сентября многие сталкиваются с так называемым синдромом конца лета – тревогой, апатией, ощущением, что лето прошло слишком быстро. Как пишут «Известия», психологи связывают это с несбившимися планами, возвращением к рабочему ритму и привычкой воспринимать сентябрь как начало нового этапа. Усиливать это состояние могут сравнение себя с другими и сокращение светового дня. Специалисты советуют не пытаться срочно догнать лето, а постепенно возвращаться к привычному режиму и запланировать уже что-нибудь приятное на осень. Астрономическая осень в России наступит в 3 часа 5 минут 23 сентября. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария. В южном полушарии Земли ночи после 23 сентября станут короче. Там наступит астрономическая весна. Календарная осень, как известно, начинается 1 сентября. Однако астрономы отчитывают сезоны по положению Солнца относительно небесной сферы. В этот момент световой день начнет уступать ночи. Это продлится до 22 декабря. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности, Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете, будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомидозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта. И в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Вот вы, анализируя вообще успешные компании и так далее, насколько вы можете сказать, что создание успешного проекта, успешной компании — это удача? Насколько процентов это удача?
3: Это тайминг. Понимаешь, вот это можно сказать как удача, но есть вот такой момент, что вот есть... Время, когда технологии придет время.
2: Да.
3: Если ты в этот момент что-то начнешь делать, ты не будешь успешным. Тебе надо начать немного раньше. То есть тебе уже нужно...
2: Как немножко... только начнешь, ты, у тебя уже да, что-то будет, что показать. Что-то да.
3: Поэтому ну, для того, чтобы быть успешным, нужно начать раньше. Угу. Но ты можешь ошибиться.
2: Да.
3: И может оказаться, что слишком рано.
4: В этом смысле удача.
3: Ну, и в этом смысле удача. Никто не может, вот реально никто не может предсказать эту дату.
2: То есть нет смысла, на ваш взгляд, пытаться сесть, просчитать, предсказать. То
4: есть есть смысл. Садитесь, просчитывайте, предсказывайте, а потом все равно
3: разочаровываетесь. Нет, понимаешь, еще раз. Вот я же описал этот процесс, там часть из него можно посчитать, а часть нет. То есть ты можно точно сказать, какие технологии не произойдут в следующие 10 лет. Но можно ли сказать, произойдут ли они в следующем году или через 2 года, нельзя. Но мы замечаем, что вот очень сильно можно предсказать то, какие фундаментальные большие сдвиги произойдут за 10 лет. То есть это было очевидно, что, вот, например, conversational interface, вот чаты и голосовые интерфейсы, mm-hmm. это будут 20-е годы. Вот в 20-е годы произойдет большой прорыв.
4: Но в 19-м году мы для себя писали какой-то тут
3: список вот вещей, список которые
4: вещей, которые мы думаем, что точно произойдут. Все бизнес-процессы будут сильно поменяться из-за диалоговых AI.
3: Интерфейсов. Вот. И то есть такие вещи, на самом деле, можно сказать, если ты вот внимательно смотришь на происходящее, можно сказать, но можно очень сильно ошибиться на 3-4 года, и деньги, которые ты
4: привлек.
2: Да, ты просто не выживешь в тот момент, а за это время уже появятся новые компании, которые попадут в этот момент. Да.
3: И это же,
2: на самом деле, огромное количество примеров, когда компании доживали, умирали, а через год появлялся кто-то, кто выстреливал. Раз об этом.
4: В смысле, в каком-то смысле это везение, но на самом деле это своего рода статистика, из 100 один станет миллиардным.
2: Ну да.
3: Вот, и...
2: Все попадает под нее.
4: Все попадает под нее. Но как бы, но без этих 100 один не попадет. В смысле, что... Это коллективное некоторое усилие, что много попыток нужно произвести, чтобы иметь 100% шанс попасть.
3: С другой стороны, все равно точно видно, что есть некоторые свойства предпринимателей, которые сильно увеличивают эту вероятность.
2: Отлично, давай про них и поговорим. Так как вы инвестируете в людей, я думаю, это очень актуально и в целом будет очень интересно. То есть мы уже с вами обсуждали, что есть вот качество, которое позволяет тебе после провала встать и продолжить идти. Это вообще в целом такая, думаю, фундаментальная вещь, которая, знаете, в основе предпринимательства в целом. Если ты не можешь стать после провала какой-то предприниматель. Что еще?
3: Это вот близко есть качество, и они там, они очень сильно взаимосвязаны, но все-таки это немножко другое качество. Это твоя готовность существовать в неопределенности.
2: Угу.
3: Вот большинство людей делает все возможное, чтобы их жизнь была определенной.
2: Угу.
3: Чтобы вот в этой неопределенности было как можно меньше в жизни. И надо сказать, что для всех, я думаю, что для 100% людей очень неприятно находиться в неопределенности. Но есть небольшой процент людей, которые готовы, независимо от того, что это неприятно, в ней находиться. Вот любой стартап – это куча неопределенностей. Это прямо вот море неопределенности. И как раз даже внутри стартапов, вот чем отличаются там сотрудники от предпринимателей, что предприниматели даже очень часто стараются оградить сотрудников, иначе они уходят от большого количества неопределенностей и дать какую-то все-таки определенность. А дальше очень часто берут слишком много на себя веса вот этой неопределенности. И это такое свойство. Вот, нормально
4: и часто
3: существовать.
4: Очень не выдержать эту неопределенность. Это его есть перегореть и потом отказаться от того, чтобы возвращаться в это. Это как очень неприятная штука. Но мы более-менее думаем, что это тренируемая вещь.
2: Мне, кстати, кажется, тоже, что это тренируемая штука, потому что, это знаешь, мне кажется, это такая идея, с которой ты должен... У нас же изначально идея какая, да, там, от родителей еще, там, квартиру, там, еще что-то, у тебя должен быть там место свое. Но в целом, если так подумать вообще и глянуть на текущий мир, не супер-то очень важные вещи, да, квартира, ну, черт его знает, сегодня я здесь, завтра я там, зачем мне только эти обременения? Но, опять же, это все равно, я думаю, какой-то вот генетический склад, он должен быть, потому что для кого-то это вещь, без которой он не может, у него будет постоянная там тревога, еще что-то, а вот предпринимательская история, это как раз, знаешь, еще из вот этой вот неопределенности вытекает такая стрессоустойчивость какая-то, да?
3: Но ее видно. Ну, то есть, понимаешь, вот мы не знаем, это генетическое, не генетическое, мы не лезем в происходящее.
4: Можно посмотреть на человека, который занимается в джиме, что он в хорошей форме. Уж непонятно, генетический, но в зал он ходит, да? Ну, как бы, там уже, как бы, поди разберись, это из-за зала, из-за генетики. И здесь то же самое. Если человек на самом деле позволяет себе существовать в неопределенности и проходит через это, как бы, он не избегает ее, то он в любом случае будет в хорошей форме, если он как в зале.
3: Вот, есть еще одно свойство, оно не обязательно, оно... Есть много предпринимателей, которые стали успешными без этого, но это очень сильно увеличивает вероятность. На этом, как нам кажется, в большой степени построен успех Y-комбинатора. Угу. Почему у них такой невероятно большой процент успеха?
2: Компания.
3: Там 5% в Unicorn, при том, что они не сид-фонд, они пресс.
2: Да, и на уровне идей инвестируют.
3: Вот. там вот есть очень важный тезис в том, что единственное, что важно должно быть для тебя, это рост.
2: Угу.
3: Что вот эта вот идея роста и идея того, что компании выживают только если...
4: Компании нету, если ты не нашел, что растет.
3: Вот, и...
2: Хороший, кстати, тезис, да. Если ты нашел вот этот рычаг, да, рычага у тебя нету, то
3: пока
2: все...
3: Вначале особенно это не обязательно должно быть денежный рост. Вот есть такая компания «Бум». Она производит сверхзвуковые самолеты.
2: Да, да, да.
3: Она все еще не произвела ни одного сверхзвукового самолета. А как же можно расти? Но они там в первый месяц Y Combinator, условно говоря, подписали одно письмо о намерениях с Japan Airlines.
2: Угу.
3: О том, что если у них получится такой самолет,
4: за такую цену, то, конечно, мы купим.
3: Ну, нет, тогда мы подумаем,
4: мы же ничего не гарантируем, но мы купим
3: за 400 миллионов долларов у вас такой самолет. Не обязывающий, на самом деле, было письмо.
4: Пойдите сначала сделайте такой самолет за такие деньги.
3: На следующий месяц они подписали две такие авиакомпании. На следующий месяц они подписали 4 такие авиакомпании. Угу. То есть они продемонстрировали...
4: Что есть спрос.
3: Что есть спрос, и продемонстрировали рост внутри этого спроса.
4: Что это значит? Это значит, они могут убедить авиакомпании... с ними вообще об этом говорить.
2: Угу. Если в целом запрос от рынка имеется, да, главное, остальное причем, это дело техники, как
4: причем
2: говорится.
4: Причем с ускорением.
3: Угу. Вот это ускорение, оно принципиально важно, но периодически, поэтому этот рынок очень для внешнего наблюдателя непонятен, потому что иногда это ускорение на очень маленьких цифрах.
4: 1, 2, 4.
3: Но ускорение. И потому что есть такое наблюдение, мы не совсем уверены, что оно... верное, но из-за того, что в него верят, эмпирически оно верное. Есть такое наблюдение, что скорость роста компании может только уменьшаться.
2: Скорость роста? Почему?
3: Наблюдение такое. Вот. Мы думаем, что вот это очень контринтуитивно для предпринимателя. Да. Например, предприниматели идут к инвесторам и говорят, дайте денег,
4: мы будем расти.
3: А это такое... красный флаг. Это значит, этому человеку нельзя давать деньги.
2: Почему? Поясните, я не до конца понял идею.
3: Потому что твой рост может только уменьшаться. И, соответственно, для того, чтобы инвестировать в сид-стартап должен очень высоко расти, ну, например, расти 2 раза в месяц, чтобы дальше деньги позволили тебе дольше расти с такой же скоростью.
2: В начале эффект низких чисел случается, да, какой-то, а дальше все равно у тебя в процентном соотношении, если мы смотрим, то у тебя будет уже более высокая база, и поэтому рост замедляется,
3: Он всегда только замедляется. И считается аномалией, когда получается не так. Вот, например, когда у Snapchat из-за технической ошибки рост дохода упал до 30%, как раз все инвесторы сказали, все, компании конец. Если она 30% всего лишь
2: что будет дальше,
3: году с такой еще низкой базой, что же будет дальше? А потом техническая проблема была исправлена, и они начали расти 60% год в году, и все такие, как такое могло быть возможно? Да. И резко выросла обратно стоимость компании, даже выше скакнула. Вот. И это действительно, это не значит, что это не случается, но общая вера в том, что твоя скорость может только замедляться. И исходя из этого, если ты не продемонстрировал скорость, всем кажется, ой, блин, этот стартап получил миллионы инвестиций по высокой оценке, как такого ничего нету. Нет, у них есть, скорее всего, есть, на маленьких числах, но есть рост, который высокий для того, чтобы
4: поверить
3: и дать
4: как это...
3: Опять же, клиент гарантирует, что это продолжит так расти, но хотя бы у этого есть шанс. А считается, что нет шанса... Потому что если ты представишь, что если ты растешь 2 раза месяц к месяцу, то через 2 года ты какая-то просто невероятно большая компания.
2: Конечно.
4: Вот. И ты говорил

0: они все росли по
1: очень, очень быстро, очень быстро. Экспоненте на старте, да?
2: И там часто вот это же, к сожалению, второй раз повторюсь, fake it till you make it, он часто основан... Внешние наблюдатели его как бы так определяют, потому что он основан на том, что самолета-то не было, были бумажки какие-то. Вы же за фейк, как бы это все фейк.
1: Да.
2: Это не фейк, потому что они-то знали, что они делают. Попробуй
0: подписать одну такую бумажку, а потом на следующий месяц попробовать две, а потом на следующий месяц попробовать четыре.
2: А другой пример, там какой-нибудь Airbnb, как бы квартиры с матрасами продавать надувными и так далее. То есть ты поначалу ты делаешь что-то, что не тот бизнес, который ты как бы рисуешь, но ты показываешь, что оно у тебя растет, так или иначе. AI-чаты 10 лет назад все были тем, что кто-то сидел и ручками писал, а где, в смысле, на чаты отвечал.
0: Но зато
2: а где-то там сидели инженеры и
1: обучали нейронки эти.
2: Пытались обучать нейронки. А здесь пока что... А зато ты показал, что есть спрос, и клиентская база растет, а там на заднем плане кто-то сидит и отвечает на эти чаты.
1: Ну, то есть, условно, это, в этом же как бы концепт и Uber, да, в какой-то мере, что, типа, сейчас, да, у нас там 3 миллиард водителей, но в какой-то момент будет автопилот, и вроде как эти машины должны поехать сами, да, и тогда мы станем гиперприбыльными.
2: Но это был как бы, и это был их тезис в какой-то момент, потому что сначала они росли нормально, но когда они сказали, ну, мы уже будем вот настолько больше, вот тут уже было сложно, потому что перестала математика складываться.
1: Математика не билась, да.
2: А они ее складывали тем, что говорили, на машину-то будут сами ездить. Ага. Потом.
0: Но опять же, понимаешь, когда ты делаешь этот тезис, на него можно ставить ставку. Но ставить ставку можно только, если этот тезис сопровождается ростом.
2: Ростом.
0: Тебе кажется, что тезиса достаточно, что вот что как будто бы подъем инвестиций в венчурном рынке – это просто сказать какую-то…
2: Классную идею.
0: Какую-то классную идею. И все вот носятся спичами, которые рассказывают какую-то классную идею, вместо того, чтобы сесть, попробовать что-то вырастить.
2: И понять,
0: дальше показать инвесторам, что она растет, и дальше прибавить свой тезис. Вот. И это, конечно, такое вот... это единственное, чему вообще учат на Y-комбинатор, например.
1: Класс. У вас сейчас достаточно большое количество людей, в которые вы проинвестировали. Сколько уже сейчас на текущий момент человек?
0: Еще небольшое. Мы сейчас проинвестировали в...
1: Ну, сколько? 15 человек, да. Ну, я имею в виду, это как бы большое от старта, скажем так. Пока что вы растете с большим процентом, да.
0: Да.
1: И там у вас абсолютно разные кейсы. И вот мне интересно попытаться понять вашу логику. То есть вы покупаете у всех долю в будущем, причем не пожизненно, да, на 30 лет. Это история на 30 лет. И у вас там абсолютно разные кейсы. И некоторые это там технологические компании. Есть такие кейсы, как Марина, например, да, которая там блогер, скажем так, да, у нее есть какие-то там предпринимательские начала и так далее, но она в большей степени сейчас блогер. Соответственно, мне здесь, я хочу понять закономерность. Я знаю примеры, и вы этот пример рассказывали, что вообще есть там успешные кейсы, что пришли, раздали студентам там сколько-то денег, да, и вот там был из них один, которому контракт NBA, по-моему, на 350 миллионов долларов дала, фонд заработал, математика сбилась, и вообще все в целом понятно. В чем ваш концепт? Как вы определяете, что вот этому человеку мы денег дадим, помимо личных качеств, а вот этому человеку денег не дадим? Да? И как, например, туда попал человек с каким-то технологическим бизнесом, и как туда попала Марина, например?
0: С одной стороны... мы понимали, что так как вначале будут цифры маленькие, мы не можем начинать с тех, кто только-только заходит на рынок.
1: Да.
0: Нам нужно было начинать с тех, кто уже имеет трек-рекорд.
1: Вероятность поднять.
2: То есть, если
0: одновременно убедить таких людей взять такие инвестиции поначалу, пока нету прецедента большого количества таких сделок, это
2: тоже непросто.
0: Тоже непросто. А как я только что говорил, важен рост. И когда тебе важен рост, ты в меньшей степени заботишься о том, чтобы у тебя была вот четко одна одинаковая картиночка.
2: Одна одинаковая картиночка должна быть в росте,
0: да.
2: А не в том, за счет чего это растет.
0: И мы общались с очень большим количеством предпринимателей уже с каким-то позитивным опытом, я пытаюсь русские слова использовать, простите. И это занимало большое время их убеждать. Марина, на самом деле, с одной стороны, известна как блогер, но с другой стороны, она создавала...
2: Мы с ней познакомились, когда она делала еще LinguTape, приехав в Силиконовую долину в 2014 году.
0: Стартап, они были в 500 стартапов тоже.

0: известный инкубатор. То есть для нас она все равно предприниматель. Uh-huh. И то, как она думает о своем блогинг-империи, это очень предпринимательская мысль. А с другой стороны, мы также же думаем не только о предпринимателях, о тех, кто принимает деньги, но и думаем о том, что интересно инвесторам. И у нас была прямо группа инвесторов, которая говорила, что тег-предприниматели не наш интерес, но наш интерес именно креаторы. Uh-huh. И мы понимали, окей, есть demand со стороны инвесторов, надо найти и demand со стороны
1: предпринимателей. Да,
0: да. Например, у нас много мы обсуждали с различными большими инвесторами в искусство, чтобы инвестировать в...
2: Артистов, художников, а не в их картины.
0: Но просто, на самом деле, мы не нашли тех, кто бы закоммитили сразу же деньги, и тогда мы нашли им, конечно. Ну, то есть это такой этот двухсторонний маркетплейс. Наша задача не просто инвестировать свои деньги. Мы поднимаем деньги от инвесторов и инвестируем в них, их в предпринимателей. Только так можно сделать что-то большое, масштабное. Поэтому мы слушали обе стороны и искали, где правильная ниша, учитывая то, что мы сразу же себя ограничили тем, что мы не начинаем с новичков. Что для того, чтобы инвестировать в новичков, мы как раз наблюдали, что было несколько попыток до нас, кто инвестировал в новичков, и вот единственная успешная попытка это была в спортсменов. Потому что там очень хорошо считаются новички.
1: Ну,
0: но
1: да.
0: Это тоже не спортсмен, на самом деле. То, что ты уже играешь в колледже, в лиге...
2: Значит, ты до этого отыграл в школе?
1: Да, уже 10 лет играешь.
2: Уже 10 лет
0: да. И уже очень много статистики по поводу тебя. И это просто какая-то аномальная глупость, что когда ты колледж-атлет, ты ничего не зарабатываешь,
1: ага.
0: А через 4 года ты...
2: Миллионер.
0: С какой-то вероятностью просто миллионер.
1: Да.
0: Там не все становятся спать, но просто там резкий скачок денег.
2: Просчитывая
0: и они видели эту как раз возможность, то, что на самом деле это люди, по поводу которых есть данные, и можно инвестировать.
2: Здесь
0: нам много
2: тоже.
0: Обращаются ребят, которые еще не создали чего-то, на чем можно построить модель.
2: Причем важно чего-то в Штатах.
1: Угу.
2: Поскольку мы всю свою модель пока что считаем в Штатах, на американский рынок, с американскими инвесторами, с американским законодательством.
0: Ну, даже вот с атлетами, да, вот они тоже только в Штатах инвестируют. Почему? Потому что если ты попробуешь также инвестировать в атлетов в Европе, используя ту же модель, ты сильно ошибешься, потому что ты не знаешь, какой процент в Европе из студенческих атлетов угу. превращается в мультимиллионеров, профессиональных
2: спортсменов
0: и так далее. То есть тебе нужны данные, и данные очень могут сильно отличаться от между странами. И мы взяли очень много данных именно про технологические предприниматели в Штатах, и всю свою первую модель именно посчитали относительно них. Поэтому большинство наших сделок все-таки не в креаторов, большинство наших сделок в технических предпринимателей. С при этом уже каким-то опытом. Не обязательно позитивным, как мы вначале обсуждали.
1: Да, да.
2: У нас на самом деле большое количество людей с предыдущими провалами.
1: Без успехов.
2: Без успехов до нас.
0: Вот. И потому что... Но у них достаточно попыток, чтобы их ввести в нашу модель. И сделать вывод. Они, например, у них была неуспешная компания, но эта неуспешная компания уже предыдущим подняла деньги от одних из ведущих венчурных фондов. Значит, человек уже продемонстрировал, что она может делать такие вещи. И очень вероятно поднимет. Вот мы... И, наверное, вот это то, что объединяет всех предпринимателей, в которых мы пока что вложились. А дальше мы... как бы...
1: Пока что не определенности.
0: Да, мы не смотрим на индустрию.
2: Потому что...
0: Мы в какой-то момент думали, вот мы сделаем пакет предпринимателей, только занимающихся AI.
1: Да.
0: А пичли это инвесторам, не увидели, что какая-то другая конверсия... вроде бы все хотят инвестировать в AI.
1: С другой стороны, тренд такой, да.
0: Но, с другой стороны, надо тоже понимать, что там последний год был очень тяжелый рынок с точки зрения...
2: Количество инвестиций резко сократилось.
0: Многие фонды, независимо от того, что они подняли деньги от их инвесторов, но при этом не инвестировали почти в прошлом году.
1: Uh-huh.
0: Поэтому это в целом для венчурной индустрии был такой немножко тихий год, все немножко...
2: Мы максимально бегали и старались, но потом поняли, что как бы отрастет рынок, отрастет и под спрос, и вернемся. Проинвестировали, подняты, ну, до того мы уже успели поднять 15 миллионов долларов от инвесторов, и поэтому как бы инвестировали их в людей.
1: А вы, как правило, покупаете небольшую долю какую-то, да?
0: Мы как бы обычно
1: покупаем. Это какой процент?
0: 5-10%. Мы стараемся тоже сделать стандарты. Когда ты делаешь фонд, очень важно как раз... А для того, чтобы диверсифицировать, у тебя должны быть очень одинаковые, много одинаковых сделок. Поэтому мы стараемся сделать какую-то тоже стандартизацию с точки зрения и оценок фаундеров, и доли, которые мы покупаем. И в целом тут тоже еще такой момент, что то же самое произошло в стартапах. На неразвитых рынках все еще ты увидишь много случаев, когда инвесторы сразу же покупают 50% компании. Это путь к провалу.
1: Ну, потому что мотивация у фаундера теряется абсолютно, да, зачем ему что-то вообще делать.
0: А главное, что ты, скорее всего, своими решениями, которые у тебя будет сила, разрушишь эту компанию тоже.
1: Да, да,
0: вот. И в Штатах, долине... там выработанная логика, что первый раунд 10%, второй раунд еще 10%,
1: ну да, третий раунд. Да. Уже все закономерности уже построили давно-давно.
0: Да, и ты должен как бы вместе с ростом и с уменьшением рисков ты продолжаешь делать все больше и больше инвестиций.
1: Супер. Спасибо вам большое, ребят. Вы абсолютно космические. Мне очень интересно было с вами пообщаться и вообще в целом вот живьем попытаться понять, как вы размышляете, как вы видите мир. Вот, я 100% уже знаю точно, что я буду вас звать еще раз, потому что количество тем, которые хочется с вами обсудить и о которых хочется поговорить, оно просто безгранично, абсолютно нестандартный вообще взгляд на все, что происходит. Спасибо вам большое. Вам, естественно, просто гигантских успехов. Я надеюсь, что вы будете одними из тех, кто качественно повлияет на изменения в этом мире.
0: Спасибо. Тем более санитары не пришли.
1: Все, ребятки, спасибо вам большое. Всем пока.
0: Счастливо.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амо-СРМ».
2: Мы все время, когда говорим про недвижимость, все время говорим про человека, но очень мало говорим про общество. А общество – это очень важная часть недвижимости. Когда ты строишь корпус из 2000 студий, ты строишь не жилье, ты строишь коммуну. 100 лет назад его строили. 15-метровые клетушки, общая кухня, дома не готовим. Казалось, утопия 100 лет назад. Сейчас приходишь в какой-нибудь апарт-комплекс ЕС. Это же наркомфин. Чистой воды. 1000 студий. Никто не готовит. Общий ресторан. И все внизу сидят, работают. Это же чисто Советский Союз. 100 лет назад. И вообще, кстати, все вот эти советские суперидеи 20-х годов, они же все реализуются в наших глазах. То есть получается, что на самом деле в недвижимости важна не сама недвижимость, а где она находится, да, мы понимаем локацию. Но когда мы говорим локацию, почему-то себе представляют себе озеро, дорогу. Но на самом деле локация – это общество. Это сервисы, которые ты получаешь в этом месте. Это общество, с которым ты имеешь доступ общаться и качество этого общения. И когда мы рассуждаем, где будут жить люди на удаленке в домике у озера или в небоскребе, где ему меняют постельное белье, я бы не сказал, что домик побеждает. И вот это то, куда мы идем. Вот эти суперсервисы в супергородах – это прям большая история, большой тренд.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Речь Чарли Чаплина на свое 70-летие. Послушайте, это заставляет задуматься. Когда я начал любить себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истинности. Сегодня я знаю, что это называется подлинность. Когда я начал любить себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов. И этот человек – я сам. Сегодня я называю это признание. Когда я начал любить себя, я перестал стремиться к другой жизни и вдруг увидел, что все, что окружает меня, приглашает меня расти. Сегодня я называю это зрелость. Когда я начал любить себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время. И все происходит исключительно в нужный момент. Поэтому я могу быть спокоен. Теперь я называю это уверенность в себе. Когда я начал любить себя, я перестал красть свое собственное время и проектировать грандиозные проекты на будущее. Сегодня я делаю только то, что приносит мне радость и счастье, то, что я люблю делать и что приводит мое сердце в радостное настроение. Я делаю это своим собственным способом и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я начал любить себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью. Пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что тянуло меня вниз и уводило прочь от себя. Сначала я назвал это позицией здорового эгоизма. Сегодня я называю это любовь к самому себе. Когда я начал любить себя, я прекратил пытаться всегда быть правым. И с тех пор я ошибаюсь меньше. Теперь я узнал, что это скромность. Когда я начал любить себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом, в котором все происходит. Теперь я живу каждый день, день за днем, и называю это осуществление. Когда я начал любить себя, я осознал, что ум мой может расстраивать меня, и что от этого можно заболеть. Но когда я объединил его с моим сердцем, мой разум стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту взаимность мудрость сердца. Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций или разного рода проблем с собой или с другими. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю, это жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабалахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садах в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. В продолжении темы, с этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября младших школьников ждет послабление. Для первоклассников полностью отменяет домашние задания. Также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для вторых и четвертых классов не более 5 уроков в день, для пятых и шестых классов не более 6, а до 11 класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе пятых классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дербенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестивалев была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое — это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пока я вижу один вопрос, Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала – не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «Вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «Вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал, и вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе, увидьте вклад подчиненного, и вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет: «О, опа, а он заметил, что я сделал». Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать: «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: будете в Хиве, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Притчи народов мира.
2: Как-то два монаха, Танзана и Кида, возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, Танзан взял ее на руки и перенес через него. На закате уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу Экида, не сдержался и упрекнул товарища. «Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним». «Я перенес девушку через ручей», — ответил Танзан, — «и оставил там, на дороге. А ты все еще несешь ее».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после

0: еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадия обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
2: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP Triple P, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, а мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца, это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Личный коуч.
3: Можно ли изменить мнение человека с помощью слова? Однозначно. Представьте такую ситуацию. Продукт стоит 75 тысяч рублей. Как только покупатели узнают цену, они пытаются сторговаться, а если ничего не получается, уходят. Компания теряет клиентов, тогда менеджеры меняют стратегию. Теперь во время презентации продукта, прежде чем назвать его цену, они добавляют: «Ну, это, конечно, не стоит 1 000 000 рублей». После этой фразы ценник в 75 тысяч будет не таким шокирующим. Всего одно предложение помогло компании реализовать свой продукт. Небольшое изменение в риторике меняет мышление потенциального покупателя, а он об этом и не подозревает. Упоминание «миллиона» повлияло на восприятие цены на подсознательном уровне. В ходе другого эксперимента маркетологи пытались привлечь потребителей на пробу нового энергетического напитка. Многие отказывались. Продукт новый, неизвестный. Это вызывало сопротивление. Затем людей стали заманивать вопросом: «Вы считаете себя отважным человеком?» Тому, что отвечал положительно, предлагали напиток. Соглашались все. Вывод. Если я хочу в чем-то вас убедить, то сначала мне нужно привлечь ваше внимание к определенному качеству. Честности, полезности, романтичности, в зависимости от цели. Это и будет называться тактикой преубеждения. С ее помощью можно поменять взгляд человека на конкретную ситуацию, изменить на некоторое время его мышление и восприятие. Лично.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарынкала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да, в бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. Тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании, это же было правило Мерфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила самого будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди смотрят на вас как на источник денег, и вы теряете ощущение жизни. Дело в том, что по мере роста вашего благосостояния и по мере того, как вы становитесь богатым человеком, каждый человек хочет от вас что-то получить. В результате вы перестаете видеть истинное лицо людей, и вы не понимаете, кто враг, а кто друг. Вы не понимаете реально, кто достоин, кто недостоин и так далее. И сопутствующая к этому проблема состоит в том, что вы начинаете терять ощущение жизни. Почему это происходит и к чему это приводит? Это приводит к тому, что богатые люди начинают сторониться людей. Они становятся более циничными. У них появляется определенная черствость и пропадает чувствительность к нуждам, заботам или бедам людей. Это не из-за того, что они жадные, а из-за того, что очень много людей у них что-то просят, и очень многие из них просят не на настоящую проблему. Они не по-настоящему нуждаются. На самом деле богатые люди, они как бы живут в этой оболочке обмана. И в результате, когда к ним обращаются реально нуждающиеся люди, они зачастую отказывают. Люди со стороны думают, что они просто жадные. На самом деле богатые люди становятся более циничными, и они предпочитают одиночество, чем общение с другими людьми. А это приводит к еще одной проблеме. Из-за вот этого ореола обмана, который находится вокруг богатого человека, богатые люди начинают терять ощущение реальности. Они не получают реальную, правдивую обратную связь от этого мира. А отсутствие реальной обратной связи приводит к ошибкам в принятии решений. И эти ошибки в принятии решений приводят к потере этого богатства. Помимо этого, богатые люди теряют мотивацию. У них пропадает желание что-либо делать. Ну, за исключением, конечно, некоторых богатых людей, которые изначально целились не на богатство, которые изначально увлеченно занимались любимым делом. Именно поэтому я постоянно призываю с самого начала, когда начинаете заниматься бизнесом, сначала выбрать любимое дело, а потом топить в этом деле всю жизнь. И это дело скорее приведет вас к богатству, и когда вы станете богатым человеком, вы не столкнетесь со всеми этими проблемами. Самое главное, вам нужно понимать такую вещь, как в исламе говорится, держите деньги в кулаке на расстоянии вытянутой руки. Что это значит? Это значит не подпускать и не запускать деньги в сердце, держать их в кулаке и не расслаблять свой кулак. Вот это оптимальное соотношение и оптимальное отношение к деньгам. Деньги, вы должны помнить, сами по себе не приносят счастья, но они помогают пережить несчастье.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей не любят бывать одни. Однако, чтобы по-настоящему получать удовольствие от компании кого-то, в первую очередь нужно научиться получать удовольствие от уединения. В современном мире, полном непрекращающихся связей с другими людьми, мы забыли искусство уединения. Более того, мы привыкли ассоциировать его с одиночеством. Люди, часто бывающие одни, кажутся нам отщепенцами общества, грустными и одинокими. Однако уединение является более чем здоровым поведением. Позиционирование себя вне толпы в том или ином виде – это тот путь, которым проходят все успешные люди. В этом видео я расскажу о том, почему каждый человек должен проводить время наедине с самим собой как можно чаще. Одиночество перезагружает и успокаивает мозг. Все время за чем-то следя, что-то делая и с кем-то общаясь, мы не даем возможности нашему сознанию и мозгу сбросить напряжение, переварить поступившую информацию, упорядочить ее и заставить работать на себя. Будучи наедине с самим собой, вы даете возможность вашему мозгу очиститься от избытков ненужной информации и разобраться с важной. Это очищает ваше сознание, формирует картину мира и позволяет вам взглянуть на мир новыми глазами, словно его протерли тряпкой. Одиночество дает вам возможность познать себя и услышать внутренний голос. Находясь в компании друга или толпы, вы не способны его воспринимать. Он звучит, когда слушаешь только его. Этот голос открывает вашу сущность, дает понимание многих вещей, о которых вы даже не задумывались, ежедневно взаимодействуя с внешним миром. Уединение дает возможность думать глубже и повышает чувствительность. Для многих практика 10-дневного молчания и одиночества равноценна практике ходьбы по воде. Во время этой практики нельзя разговаривать, участвовать во взаимодействии с другими. Чтение также запрещено, как письмо и даже зрительный контакт с другими. Эта сумасшедшая на первый взгляд практика способна полностью переродить человека. Человек так много энергии тратит на взаимодействие с другими, что перестает обращать внимание на свой внутренний мир. В мире все стремится к равновесию, гомеостазу. Если человек лишается зрения, то у него улучшается слух или обоняние. Если вы прекращаете общаться с другими людьми на долгий период времени и полностью посвящаете время наблюдениям за миром и собой, очень скоро ваше восприятие перенастроится невероятным образом. Вы будете лучше слышать, видеть и ощущать намного больше. Все обретет кристальную чистоту и понятность. Разумеется, не все могут позволить себе изоляцию от общества в течение 10 дней, но это не беда. Даже 30 минут в день полного осознанного одиночества без социальных сетей и близких рядом значительно изменит ваше восприятие. Уединение решает ваши проблемы эффективно. Подумаем логически. Что если у вас возникла проблема, которую необходимо решить в течение дня? В каком случае вы примете более правильное и обдуманное решение? Первый вариант. Вы весь день носитесь по работе, магазинам и друзьям, параллельно обдумывая проблему, а вечером принимаете решение на основании этих мыслей. Второй вариант. Вы уединились на 2 часа в своей комнате, вдали от человеческих глаз, и в течение этих 2 часов вы во всех ракурсах обдумывали вопрос, который перед вами встал. Вы предусмотрели все возможные исходы событий, послушали голос сердца, обратились к уму и спокойно подошли к идеальному варианту. В каком случае ваше решение будет более эффективным? Вот именно, во втором. Так и работает уединение. Во время одиночества вы способны решить все те вопросы, которые нависали над вами в течение всей вашей жизни. Одиночество улучшит вашу социальную жизнь. Чем больше вы бываете наедине с собой, тем лучше понимаете себя. Тем больше внимания обращайте на собственные потребности, жизненные желания, цели и так далее. Чем больше у вас осознанности собственной жизни, тем легче вам подобрать нужное окружение. Окружение, которое будет соответствовать вашим жизненным приоритетам. Сложно быть в гармонии с окружающим миром, если не знаешь, в чем эта гармония должна выражаться. Память и нейрогенез. Ученые утверждают, что комбинация одиночества и прогулок на природе стимулирует область гипоталамуса вашего мозга, отвечающую за память в том числе. Процессы нейрогенеза – это рождение новых нейронов в мозге. Они намного эффективнее запускаются во время медитации или простого уединения. Это улучшает способность мозга перерабатывать информацию. Эффект эврики. Как мы рождаем гениальные идеи? Ежедневно мы впитываем миллионы терабайтов информации, и все это оседает в нашем сознании. В этой информации уже содержится потенциал для самых гениальных идей. Вопрос только в том, когда мозг сможет все это переработать. Эффект эврики – это осознание уже известного и как бы очевидного. Иными словами, озарение случается из уже имеющейся информации. Идея, попав к нам в сознание, пребывает в инкубационном состоянии до тех пор, пока наш мозг не доберется до ее осмысления. И когда это происходит, наступает мыслительное осознание этой идеи. То есть у вас уже есть множество полезных идей и гениальных решений. Просто все они ожидают своей очереди. Проводите больше времени в уединении, и вскоре ваш мир наполнится теми самыми невероятно простыми, но гениальными решениями. Эмоциональная очистка. Наш организм постоянно нуждается в очистке. Очищается наше физическое тело, наш ум путем избавления от ненужной информации и наши эмоции. Но что это за зверь такой, эмоциональная очистка? Эмоциональная очистка – это переживание прошлых событий, чтобы избавиться от негативных эмоциональных блоков. Переживание событий – это осознание обид, ссор, страхов и комплексов. Все эти беды тянутся из забитых куда-то глубоко переживаний. Достаньте их, осознайте и примите. Обычно такой ритуал сопровождается катарсисом, после чего проблема исчезает. Чаще бываете одни, и этот процесс будет запущен автоматически. Теперь поговорим о том, где и как с пользой проводить время одному. Гуляйте на природе. Прогулки сами по себе очень полезны, а если не сопровождаются разговорами с другом или подругой, вообще могут стать полезной привычкой для психического и физиологического здоровья человека. Рисуйте. Рисование – это чистое творение. Стоит раз попробовать, и можно часами рисовать. Иногда есть смысл отправиться на природу и рисовать с натуры. Найдите себе одинокое хобби. Первое, что мне пришло на ум, это работа с землей. Посадка и ухаживание за цветами – это звучит очень умиротворенно. Гуляйте с питомцами. Животные вообще должны жить на природе, а не в доме. Вы сделаете большое одолжение и себе, и своему пушистому другу, если чаще будете с ним гулять. Медитация. С медитацией все ясно, это отдельная тема и, пожалуй, наиболее эффективна для всех вышеописанных эффектов. Просто ничего не делайте, ходите по комнате. Или сядьте. Словом, не имеет значения. Ваш мозг нуждается в разгрузке, а не деятельности. Найдите любое механическое постоянное действие и займите им себя.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Возникает вопрос. Первое – это коммуникация с людьми, и второе – построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
2: Нет, можно, кстати, операционные сервисные процессы можно регламентировать.
1: Тем не менее, все равно остается большая вот часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
2: Я считаю, что на самом деле... вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация — это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». Mm-hmm. То есть он его реально воображает, он понимает, что вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там, уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность. Так вот, задача руководителя с топ-менеджментом – это коучинг чистый. Помогать ему или формировать этот образ, если uh-huh. у него отсутствует, или поддерживать его убеждение, что он в состоянии этот образ здесь реализовать в определенные сроки и давать ему обратную связь, что ему надо сделать, чтобы этого достичь. Фит-форвард называется. Метод есть такой.
1: Классная идея про то, что у человека есть в голове образ, который он хочет реализовать. И, по сути, он приходит в компанию для того, чтобы компания, ну, там, компания, фаундер помогли ему вот этот образ реализовать.
2: Конечно, люди приходят.
1: Классная идея.
2: И вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал, да, uh-huh. там, может быть, любые материальные блага. Там, статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю. Временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Uh-huh. Но высшая вовлеченность вообще человека, это когда видит, что его руководитель заботится о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего «я», желаемый «я». Можно управлять через нежелаемый «я». Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую. Угу. Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие

0: до 1861 года в рабстве. Кстати, 100, сколько там, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку, и все вот это вот, мы все время находили в каком-то там кризисном... В кризисе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там важный момент, потому что там нет времени там заниматься, а какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом горит, а как ты видишь свое место?
1: В его тушении это,
0: пожалуйста. Что мне сделать, там, понимаешь, там, типа, блин...
1: Бери и беги.
0: Беги, пошел, сейчас не сделаешь, там, понимаешь. В армии, например, там, очень много управления через там образ вот такой, скажем. Понимаете, это называется... Вообще, правильно, вот есть слово такое, мотивация. Давайте кого-то замотивируем. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Мотивация – это внутренний осознанный процесс, сознательный процесс того, что могу я это сделать и какой мой образ. А это называется чисто стимулирование. Там, от латинского слова «стимул» – это палка, которая осликов погоняли, да, в Древнем Риме. И вот, кстати, стимулирование бывает позитивное, бывает негативное. Оно на формирование каких мотивов оно направлено? Если оно направлено на формирование позитивных мотивов, формирование образа желаемого «я», ну, прекрасно. А бывает на формирование негативных мотивов. То есть, вот и все.
2: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там девяти капиталов?
0: Смотрите, деньги – это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, то он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают, называется, паста-тест. Спагетти-тест.
2: Спагетти-тест? Знаешь,
0: да, спагетти-тест. Зефирный
2: тест знаю.
0: Ну, я не знаю, я проходил спагетти.
2: Так, и в чем идея?
0: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
2: Так.
0: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, внутреннюю групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, те вот с этими тестами, которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров. Кстати, вот были опыты, дети там типа 11-10 лет и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывали. А задача построить из спагетти и бечевки максимально высокую башню. Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги в условия победы, ну, то есть, если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
2: Желание быстрее деньги получить, видимо.
0: На самом деле деньги создают надежду, а любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
2: Хорошая мысль, кстати.
0: Не моя.
2: Все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты
0: конечно,
2: что начинаешь гонять. Веришь, да.
0: А когда ты, у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, что там, у тебя как бы, и поэтому у тебя, понимаете, вот это состояние тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала. Это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
2: Да, это много споров входит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали условно, или еще что-то делали, то есть такой тоже интересный фактор, потому
0: что... Или всегда травма присутствует.
2: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Mm-hmm. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или да, еще что-то? Только доходность?
0: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть. Uh-huh. Потребности, например, в реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое там это потребители, второе там, грубо говоря, это, ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот. И акционеры, у них задача в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. Или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Uh-huh. Ну, после какого-то, понятно, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаете там, свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя, своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии, mm-hmm. и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пару рестораторов, таких очень известных, начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот... Они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
2: Ну,
0: генподрядом.
2: Классическая схемка.
0: Да, генподрядом. Угу. Внутренний генподряд называется.
2: Самому себе.
0: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
2: Они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
0: То есть, если инвесторы лезут своими идеями, это все, это конец вообще.
2: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
0: Ну, это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
2: Секретное название?
0: Нет, не говорить не буду.
2: Ну, ладно, но я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб-маркет назывался. Я в нем...
0: Да, нет, там другая вообще тема
2: была. Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был, там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
0: Ну, мы отвечали там за кухню.
2: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, воспоминания, по крайней мере,
0: поощрения. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос, честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места. То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть... А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
2: Купола вот этого не было?
0: Нет.
2: А, да ладно.
0: Нет.
2: Интересно.
0: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании, напротив, где гостиница «Золотое кольцо». Угу. Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка, яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул «Джапанис», в принципе, и дизайн скандинавский – это чистый джапанист. Но идея вот эта вот монопродуктовости, общения, вашоку, вот это вот направление японской кухни, вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность, там, манифест свой создал, перековал, переупаковал, говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов, он переупаковал вообще кухню, это просто никто не понял, его будут вспоминать как человека, который переупаковал, потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах, есть французская кухня, это французские соуса, есть китайская кухня, китайские соуса, понятно, что есть, например, японская, там тоже свои соуса, там соевые, даши, и так далее, и тому подобное, есть итальянская, там в основном, как и в японской тоже, это качество продукта, а он создал свою... Значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно, в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться, я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил, ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
2: Ну и как бы такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Я даже... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
0: Он кажется огромным, он не огромный.
2: Да, но, он видимо, вообще не огромный. Это стекло создает.
0: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это вот это, что это, большое помещение? Это небольшое помещение.
2: Ну, видимо, из-за вот этого...
0: Из-за вот остекления, да, там потолок
2: ощущение, 6 метров. Ощущение, что он бесконечный.
0: Он огромный, да. Он не огромный, нет.
2: Да.
0: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, мы, я оттуда это посмотрел, а мы по нему, поэтому прошли там лаборатория, там шеф-стейбл, Мэтт у него был, мы икру свою сделали. Угу. Ну, за нами тоже кто-то копипейстнул в России. И слава богу.
2: То есть, ну, глобально вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
0: В своем стиле.
2: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
0: Ты обязан найти свой...
2: Свой стиль.
0: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор. Угу. Новый. Возможно, в твоей... территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое в Дании, мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил, да, то есть, ну, как-то так.
2: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот как бы компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется и, там, из ряда вещей, и то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос. Даже не то, что не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан с классной атмосферой, поесть классную еду. Для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там еще с кем-то. Меня интересует вот что. Вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные, вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на мой взгляд. То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
0: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков, это все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это, вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциаций у людей, которые связаны с этим брендом, которые, если у человека возникают какие-то ассоциации, это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом, но это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там, компания и я, как ее лидер, лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компании в моем видении там создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
2: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание, да, впечатления.
0: Ассоциации. То есть мы создаем впечатление,
2: да,
0: которые потом создают ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
2: Техникум.
0: Ну, все равно, нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, 8 лет.
2: Ну да. Ну...
0: Он для своего времени был такой бистро модненькое. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой, там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чо-харчо, я бы так сказал. Там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чем.
2: Просто концепт, ресторан.
0: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем, там вот эти надувные чебуреки, да?
2: Да-да, кстати, классно.
0: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
2: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу. Прикольно. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может виралиться, то, что создает вау-эффект как раз, про впечатление же, да, опять же. То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Да. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылся, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек.
0: Да.
2: Здорово. Про бренд понял. Вот меня еще конкретно кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем. Я каждый день ходил в Зодиак раньше. Вот просто как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что там никогда никого не было. И там всегда я помню, что я
0: пришел. Еще хуже сейчас стало. Там вообще ничего, никогда никого нет.
2: Вот. А мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ, потом опять народ, два народ. То есть, и типа, и что-то произошло. Вот меня интересует это заведение, у меня личный интерес. Просто что с этим заведением так или не так? Почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
0: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей. И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Mm-hmm. Но потом пандемия, потом рядом открывается Смоленский пассаж 2, потом съезжает там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять, вот опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Mm-hmm. Но мы за ним ухаживаем вроде там, он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот, и мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
2: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан всегда с утра. Я с утра ехал в спортзал World-class, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было, мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
0: Я там офис у меня там был.
2: Я думаю, люди, что тут люди делают? Вообще, мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
0: Не, битком было всегда, битком.
2: Да.
0: На обед.
2: Финальный вопрос у меня.
0: Да.
2: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес – это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все в очень прекрасной жизни. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораторы, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох для того, чтобы туда никто не шел, потому что на самом деле он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
0: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатки. Это Африка сейчас нам показывает, которая по всем прогнозам будет.
2: Хорошо, самый... много детей, которые учатся в правильных местах.
0: Ну, хорошо.
2: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом, и если тебе действительно это интересно.
0: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
2: Все говорят, не
0: создавайте.
2: Это ясно.
0: Нет, почему я это говорю искренне? Потому что, на самом деле, процент, значит, неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там, буду там... Там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, если вы настолько там вовлечены и любите там... считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
2: Супер. Борис, спасибо еще раз большое.
0: Да,
2: вообще,
0: спасибо очень огромное.
2: Спасибо. Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: В Дагестане час ночи.
3: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
5: Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ, это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Ивановская область, 171 тысячу рублей.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия, потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. Современная версия этой крепости – ассеты. продукты, которые продаются без твоего участия, контент, который работает, пока ты спишь, методологии, которые используют другие, системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древний китайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятия этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Сунь Цзы: «Добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти», в скобках «сам».
2: Ну да.
1: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там, восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
2: Вообще бесперспективно.
1: Согласись, да?
2: Да.
1: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом? Первым перевел, вот участвовал в переводах великих произведений китайской философии. Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
2: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд, вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
1: Ну, мы воспитаны на древнегреческой и латинской литературе, ну, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни, все мировоззрение воспитано.
2: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
1: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
2: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю, нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, значит, который говорит, нет.
1: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
2: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
1: Да.
2: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. собственно говоря, там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
1: И не европейской ментальной культуры.
2: Может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Они были частью истории. А вот древние...
1: Риг-веды,
2: да, и китайские тексты. Древние знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимает, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга.

0: традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Там, слово «текстура».
0: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текста». «Текста» прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенные на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности. Меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай, и понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке. Китайцы, мало того, три четверти возвращаются обратно. Но кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанин, а китайцы остаются китайцем.
0: Это правда, да.
1: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников. Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть Chinatown. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
0: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
0: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить.

0: Си-Джи. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, да, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже там столько нулей нет. Дальше, что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
1: Да.
0: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
1: Да.
0: Второе, это то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех. Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса. Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее, это они разрешили встраивать эффективные гены. Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
1: да.
0: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг будет висеть у вас на шее всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если вы студент, вам не стоит брать кредит на учебу, пока вы не будете уверены на все 100%, что сможете окончить ее, говорит Роберт. Он уверен, что многим из вас известны примеры того, когда люди бросали университет. Проблема кредита на учебу в том, что человек должен знать, что он будет изучать до конца. У Роберта есть два друга, они оба медики. Эти ребята закончили университет с кредитом в 500 тысяч долларов, но они погасили его за 5 лет, потому что стали докторами с высокой зарплатой. Прежде чем завести семью и прочие важные вещи, их главной целью было погасить кредит на учебу, которая сделала их докторами. Писатель уверен, что у каждого из нас есть примеры людей, которые не знают, чем хотят заниматься. Как-то Роберт уже говорил о том, что когда он был в возрасте 18 лет, то его однокурсники зарабатывали 110-120 тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент: это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киясаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь $47,000 в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как читает Киясаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер 1 – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет приносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточные, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные 2 слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим 2 словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Киясаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Махачкалы составила более 4000 рублей в ночь за первое полугодие этого года. Это, кстати, на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на РИА Новости. Также снижение цен на номера отмечается на федеральной территории Сириус. Это на 3% до 6900 рублей. В Сочи на 2% до 5900 рублей. В Москве на 6% до 6400 рублей. В Санкт-Петербурге на 2%, там 5800 рублей. Я напомню, что в нашей стране средняя стоимость забронированной ночи за первое полугодие этого года составила более 6000 рублей за ночь. Это на 2% меньше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Однажды к старому учителю китайских боевых искусств пришел ученик-европеец и спросил: «Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе. Чему еще вы могли бы научить меня?» Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал: «Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где тебя поджидают несколько громил, желающих ограбить и переломать тебе ребра. Так вот, я научу тебя не гулять по таким улицам».
2: Притчи народов мира.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение, да, и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. в 18 лет твои приемы и привычки одни. В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Тут первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги — это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делает не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай – село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть с твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
2: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
1: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, ну, я думаю, Галлоп
2: тест,
1: все знают. Тест – один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
2: Офигеть.
1: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 2025 года.
2: Внутренний маркетинг.
1: Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников, да, то есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть и он яростно и влюбленно становится защитником бренда. Он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым. Он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят. Он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает вот колоссальный синергетический эффект.
2: Супер. За счет чего это можно сделать?
1: Есть классические инструменты. Вот чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, не эту задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой полу по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника.
2: Угу.
1: Вообще, вот как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто вот открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда вот в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И вот на самом деле, даже если провести вот в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что вот просто.
2: Ну, давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас вот в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение.
1: Угу.
2: И это тоже очень круто создает, знаешь, вот этот вот какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается.
1: Да.
2: И это тоже очень круто работает.
1: Да.
2: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Короче, это делает «Золотое яблоко», насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел. Ну, то есть повысили.
1: Подожди, через личный блог?
2: Да.
1: Через
2: свою страницу? Просто вот сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
1: Да.
2: Ну, просто вот у всех есть она по факту. Не только у блогеров. Ну, такая сейчас, такие алгоритмы, да, слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И поощрять за это деньгами.
1: Кайф.
2: Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы.
1: Вау.
2: И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим, да. И там младше, у них же, у большинства есть потребность создавать контент.
1: Да, самовыражаться.
2: Да, а почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт, и работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
1: Такая win-win позиция.
2: Да, все, офигенно. Они так на работе, почему бы не поснимать? Там?
1: Офигенно.
2: Попробуйте практически, вот, подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
1: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно, тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть, если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы, если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там и так далее, и так далее, и так далее, да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают, да. И все говорят, поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты, потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да, то есть они помогают на уровне создания контента и стратегии, второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов, теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные, то есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или АМА, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения, да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
2: Супер.
1: И это еще не все.
2: Угу.
1: Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть то есть HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений. Ютуб уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
2: Супер, супер, очень круто. Насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который, и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
1: Да.
2: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет, и я вот так пока сидел на нее смотрел и думаю, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
1: Я тоже об этом думал.
2: Да, я думал, 2006-й, это вчера было. А тебе сейчас ты бизнес ведешь, молодец, типа, прикольно. Я думал, тебе 5 лет. Ну, оказывается, вот так, да, типа. Да. Они уже как бы ребята, кто уже взрослеет. И они другие. Вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да. И у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да, самого.
1: Да, да, да.
2: А они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
1: Так.
2: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
1: Это, прикольно.
2: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
1: А ты инстаграмленная такая, да?
2: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
1: Окей.
2: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
1: Да-да-да.
2: То есть
1: да,
2: это
1: да.
2: просто вайб вокруг бренда, да? Или кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
1: Okay.
2: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
1: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
2: Одежду, да? Ну, допустим, какой вид одежды?
1: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
2: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас благодаря этому она вот это, вот это, вот это, вот такие вот плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
1: Да.
2: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы, у вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там, год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
1: Кайф.
2: И мне не надо быть какой-то стандартный.
1: Да.
2: Им нужно брать модели нестандартные, и ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говоря же, top of mind.
1: Да,
2: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
1: Да.
2: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то, ну, типа, это все.
1: Взорвет,
2: да.
1: Взорвет.
2: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И, знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
1: Системная часть, правая творческая.
2: У меня правая, короче, как вы поняли. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Минтруд Дагестана планирует обеспечить работой более 5000 молодых граждан до конца 2026 года. Представители органов службы занятости Дагестана и Российского общества «Знания» проанализировали эффективность проведенной работы и определили путь по увеличению охвата незанятой молодежи. За отчетный период более 2500 подростков трудоустроено на временные работы. К сотрудничеству привлечено 114 работодателей. Проведено 47 специализированных ярмарков вакансий летних. Занятость. Организованные встречи со 150 работодателями. Особое внимание уделяется подросткам, которые состоят на учете как находящиеся в социально опасном положении. Из 12 обратившихся в центре занятости трое уже обеспечены работой. До конца года планируется трудоустроить еще 9 подростков указанной категории.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог ФМ. Все время по делу.